наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Бог пребывает верен, даже если мы не верны». Авраам известен церкви как муж веры. Библия действительно ставит его в пример веры для нас. Как написано, так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Бог явился Аврааму, так тогда его называли, и сказал: «Не бойся, Авраам, я щит твой, награда твоя весьма велика». Господь также обещал Аврааму, что он будет погребен в старости доброй. В дополнение к этому Бог клялся, что всякий, кто будет пытаться сделать ему вред или злословить его, будет проклят, как написано: «Я злословящих тебя прокляну». Возлюбленные, это ведь невероятно дивное обетование. Охрана на долгие годы жизни, божественное руководство. И Бог лично сказал о них Авраам. Писание свидетельствует нам о том, что Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Оно также говорит, что Авраам был другом Богу. Перед нами предстает образ благочестивого, верующего слуги Божьего человека, которому пришел сам Господь и обещал личную защиту и долгую жизнь без страха и опасности. И Авраам поверил Богу. Он верил, что Господь укроет, сохранит и защитит его от всякого зла. Вы помните, как от этого времени развивалась история Авраама? По Божьему повелению он оставил свою землю, совершив свой выход из нее полностью по вере. Бог говорил ему: «Земля, в которую ты войдешь, будет твоею». Авраам мирно проживал на горе между Вифилем и Гаем, когда настал голод. Очевидно, что у него были многочисленные стада, и ему нужны были пажити и вода, чтобы кормить и поить их. Поэтому он решил идти дальше. И пошел Авраам в Египет пожить там. Это была первая ошибка Авраама. Ему никогда не следовало уходить из земли, в которую Бог его послал. Когда Авраам ушел с обетованной земли, ему уже было около 70 лет, и жене его Саре было около 60. Когда они вошли в языческий Египет, Авраам посмотрел на свою красивую жену и стал просить ее вступить с ним в заговор. «Вот я знаю, что ты женщина прекрасна видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне было хорошо ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Авраам говорил: «Когда мы придем в Египет, мужчины заметят твою красоту и пожелают взять тебя, а меня будут пытаться убить. Пожалуйста, говори всем, что ты моя сестра. Моя жизнь теперь в твоих руках». Это была полуправда. Авраам и Сара имели одного отца, но разных матерей, так что Сара была ему сводной сестрой. Ей пришлось бы говорить только полуложь, чтобы спасти жизнь Авраама. Этот человек известен нам и уважаем нами как отец веры. Бог явился ему, обещая сильную защиту, но внезапно он больше не взирает на Божье слово. Авраам знал, что Египет был местом разврата, идолослужения и беспорядка, и тем не менее он собирается идти туда и подвергнуть свою семью экстремальному риску. Несомненно, что когда они прибыли в Египет, разнеслась весть о необычайной красоте Сары. Каждый наместник и каждый начальник узнал о ней. Авраам чувствовал это, поэтому он опять напоминает царе: «Помни, что ты моя сестра, мы с тобой договорились, моя жизнь в твоих руках». Это была абсолютная трусость, полное отсутствие веры. По своей личной человеческой стратегии Авраам отдал свою жизнь под покровительство не Бога, а жены. Какой постыдный поступок неверия! Этот великий муж веры был готов позволить, чтобы от него увели его жену и поместили в языческий гарем, где она могла быть осквернена нечестивыми правителями. Ее забрал фараон, и Писание говорит: увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята она была в дом фараонов, а Аврааму хорошо было ради нее. Понимаете ли вы, что здесь происходит? Обетованное семя будет дано через Сару, но она могла быть обесчещена языческими мужчинами. Позор на них обоих за то, что они согласились на этот заговор.
Не может быть никакого извинения Аврааму за его поведение. Можете ли вы себе представить любого добропорядочного мужчину, отдавшего свою жену в руки языческого негодяя? Я могу только представить, что происходило в уме Сары, когда ее уводили от мужа. Однако фараон дал Аврааму за Сару большое приданное, осыпая его всяческими щедротами: овец, волов, ослов, верблюдов, слуг. За одну ночь Авраам стал богатым. Но я удивляюсь, спал ли он вообще в эту ночь? Я очень хочу надеяться на то, что он проводил свои ночи, падши на свое лицо перед Богом, обвиняя свою трусость и неверие. Как он мог уснуть, зная, что его жена находится в руках язычника? Она могла быть осквернена, подвергнув порче семя, обещанное Богом. Я спрашиваю вас, как столь великий муж веры мог позволить этому случиться? Забыл ли он полностью Божие обещание? Почему он не осознал и не сказал: «Они не могут убить меня? Бог же сказал мне, что я доживу до зрелого, пожилого возраста». Он обещал быть моим щитом, моей охраной. Истина заключается в том, что Авраам не был в опасности. Если бы Авраам доверился Богу, если бы он смело встал и сказал: «Эта женщина моя жена, руки прочь от нее», Бог бы почтил его и сохранил бы их обоих. Как написано: «Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Подлинный смысл этого стиха на греческом языке таков: если мы не верны, все же он пребывает верен. Если бы вам в тот день пришлось быть вместе с Авраамом, вы, вероятно, сказали бы ему: «Авраам, ты попал в беду. Ты же являешься мужем веры. Бог лично явился тебе и дал тебе все свои обетования, но теперь ты полностью забыл о них. Ты манипулировал и несправедливо обращался со своей любимой женой. Ты согрешил против света, Авраам. Ты недостоин тех благословений, которые обещал тебе Бог. С тобой уже все покончено». Нет, такого в мыслях Бога в отношении Авраама не было. Бог пребывает верен, даже если мы не верны. С момента вручения Авраамом своей жизни Господу у Бога был план на его будущее, и Бог не собирался позволить настоящим, сложившимся обстоятельствам или падениям разрушить его вечное предназначение на жизнь Авраама. Господь обещал ему: «Я буду твоим щитом». И теперь Бог исполняет данное им обещание. Он поражает дом фараона. Я верю, что при болезни, которую он их поразил, мужчине было невозможно даже прикоснуться к Саре, и фараон не прикоснулся к ней. Таким образом, Бог защитил Авраама и его жену. Теперь исключалась всякая возможность того, что кто-то из язычников Египта мог сказать: «Семя было осквернено». Нет, Бог пребывал верен, даже если его люди были неверны. Фараон понял, что случилось. Нам неизвестно, призналась ли ему сама Сара или Господь ему это открыл, но когда он обнаружил, что она замужняя женщина, он сделал выговор Аврааму, говоря: «Для чего ты это сделал? Вот жена твоя, возьми и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Божий план в жизни Авраама продолжал развиваться без помех. Ему не воспрепятствовало неверие Авраама, хотя он перед Богом оказался до жалкого несостоятельным человеком. Подобно этому, возлюбленные, что Бог предопределил для вашей жизни, вы не в состоянии отменить, если вы вручили свою жизнь в Его руки.

и у него родился сын Измаил. Трудно ли предположить, что за 24 года Авраам должен был научиться всецело доверяться Господу? Он бы еще долгие годы наблюдал действие Божьей силы в его жизни, Божье путеводительство и посредничество во всех его путях. Но в Гераре повторилась картина прошлого. Царь Авимелех, правящий той земли, увидел Сару и пожелал взять ее в свой гарем. Она, наверное, была женщиной очаровательной красоты. Я хотел бы знать, каким мылом она пользовалась, какую имела диету, какими занималась упражнениями, что была столь вожделенной даже в 90-летнем возрасте. Куда бы она ни шла, везде распространялась слава о ее красоте. Да такая, что за ней посылали сами цари. И как же поступает Авраам теперь? Он идет к Саре и говорит: «Я снова иду к тебе за помощью. Тебе и на этот раз придется говорить, что ты моя сестра. Сара, моя жизнь в твоих руках». Можете ли вы поверить этому? 24 года спустя в нем опять проявляется трусливость. И Авимелех, как написано, взял Сару. Сара снова попала в языческий гарем, но еще ведь не родилось Божье семя. Повторно Авраам подвергает опасности свою жену, свою семью и все будущее Израиля. Если бы вы там стояли и наблюдали всю эту картину, вы бы вне всякого сомнения задались вопросом: что это за человек? Истинно ли ему надлежит быть образцом веры? И это ли характер человека, который доверился Богу? Ведь он явно говорит ложь. Однако, какой была реакция Бога? Он не поступил с ними так, как поступили бы мы. Он не сказал: «Станешь ли ты когда-нибудь умнее, Авраам? Теперь я вынужден наказать тебя. Ты должен понять, как велико твое падение, как ты огорчил меня и какое проявил недоверие ко мне». Нет, ничего подобного. Как написано: «Если мы не верны, он пребывает верен». Бог не осуждал Авраама и не оставил его одного выпутываться из создавшегося положения. Развитие Божьего плана происходило беспрепятственно и точно в намеченные сроки. Господь произвел над Авимелехом то же самое, что и над фараоном. Он заключил всякое чрево. Никто не смел прикоснуться к Саре. Бог сказал Авимелеху: «Я удержал тебя от греха передо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней». Бог удержал Авимелеха от нарушения его намерений и планов в жизни Авраама. Он в действительности удержал Авимелеха от совершения греха. Лично я знаком с удерживающей рукой Бога. Оглядываясь назад на годы моего хождения с Господом, я осознаю, что не будь надо мной его удерживающей руки, меня бы сегодня не было здесь. Он допускает своим детям дойти только до определенной черты, но не далее. Я припоминаю свои ужасные разочарования в ранние годы своего служения. По временам я чувствовал нагрузку огромной финансовой ответственности. Часто меня томили чувства, что я не справляюсь с обязанностями как мужа и как отца. Я доходил до такого состояния, что думал, что моя вера рассыпается вдребезги. Несколько раз я был почти убежден, что мне бесполезно продолжать мое дело. Конечно, меня никогда не посещала мысль о самоубийстве или полном отступничестве от Бога, как это бывает. Но я устал от всех возложенных на меня обязанностей, устал от непонимания, почему мне в жизни суждено столько борьбы. Когда на меня сваливалось такое разочарование, я бывало шел в банк, снимал немного наличных, садился в машину и ехал, куда глаза глядят, размышляя: «Хватит, с меня достаточно, я просто возьму и исчезну. Бог позаботится о моей семье, о деле служения. Я же больше так не могу». В одно такое время я ехал на машине, находясь на полпути в Мексику из Далласа. На заднем сиденье сидел Господь. И он мягко произнес: «Давид, куда ты направляешься?» Подобно Ионе, я ответил: «С меня хватит, Господи, я так дальше не могу. Я еду в Мексику, никто там меня не знает, я смогу там свободно благовествовать, без всяких к тому же обязанностей и нагрузок. Я не бегу от тебя, Господи, я люблю тебя крепко. Также я не бегу от моей семьи, я люблю их тоже. Я просто не чувствую себя таким мужем Божьим, каким должен был быть. По достоинству». Тогда Господь сказал: «Давид, разверни свою машину и поезжай».

Езжай обратно, прежде чем ты совершишь какую-то глупость». Но я продолжал следовать по своему пути. Потом внезапно я услышал его ясный голос. «Сейчас же, Давид, поворачивай обратно, и если ты проедешь еще 5 миль, ты останешься без меня». Страх Господень поразил меня. Такого желания, чтобы Господь отнял от меня своего духа, у меня не было. И это предупреждение являлось его любящей рукой, удерживающей меня. Скажите, сколько раз вы стояли на пороге свершения глупой, ужасной ошибки? Но вот Господний удерживающий дух сходит на вас, говорит: не торопитесь, остановитесь на том месте, где вы есть. Даже когда мы неверны, Он пребывает верен. Он приходит удерживать нас, сохранить нас, не допустить нас к совершению глупых поступков. Что же можно сказать о неверности Давида? Когда Самуил помазал Давида на царя Израилю, молодому мужу было дано новое сердце, как написано: «И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после». Давид стал мужем благочестивым, мудрым, любимым людьми и полным страха Божьего. Как написано: «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним». Он был мужем многочисленных молитв. Он славил Господа так, как, может быть, только некоторые люди славят, благословляя своими псалмами и песнопениями самое сердце Бога. Никто не мог быть в отношениях с Господом ближе, чем Давид. К тому же Давид был мужем великой веры. Он вышел на сражение с Голиафом и стал сильным воином в войске Саула. Женщины пели песни о его подвигах на поле битвы. Божий дух был на этом человеке видимым образом, и Господь, очевидно, имел план на его жизнь. Но когда Саул с яростью устремился в погоне за Давидом, Давиду пришлось бежать. Он спасал свою жизнь, прячась в пещерах. После некоторого времени Давид устал от постоянной борьбы. Он все более изнемогал, не имея сил продолжать свое бегство. Он, наверное, думал: если я такой особенный для Бога человек, если я помазанный, избранный им для этого времени, тогда почему я оказался в такой большой беде? Почему у меня столько врагов? Итак, Давид взял с собой 400 человек и бежал в Геф, откуда был родом великий Голиаф, которого он поразил. Но какой он теперь проявляет неверность по сравнению с тем временем? Давид не просил у Бога разрешения укрыться в Гефе. Совсем даже наоборот, он решил отдать свою жизнь в руки Анхуса, царя Гефского, ища у него убежище. Но у жителей Гефа была враждебность к Давиду. Они перешептывались, не ему ли пелись в хороводах песни? Не он ли поразил тысячи филистимлян? Ведь это он убил великана Голиафа. Давид был схвачен и приведен к царю. Он знал, что он пойман, что в беде, поэтому он притворился безумным. Он показывал, что он сумасшедший, бессвязно что-то бормотал, чертил на стенах и пускал слюну по своей бороде. Он надеялся, что его умопомешательство каким-то образом спасет его от рук царя Анхуса. Но каким это было жалким свидетельством перед его людьми. Царь, едва взглянув на Давида, сказал: «Для чего вы привели ко мне этого сумасшедшего? Он же безумный, уведите его прочь». Что если бы вы присутствовали прямо на том месте? Вы бы увидели этого благочестивого и благоразумного человека рычащим, ползающим по траве и царапающимся? Вы бы сказали: «Ты не израильский царь, ты утратил свое звание, ты разыграл из себя глупца». Явно, что Давид был неверным в этот момент. Но Бог пребывал верным. Он не отверг Давида. Нет, даже когда Давид разыграл из себя сумасшедшего, притворяясь безумным. Божие вечное определение его судьбы было в прогрессе. Царство Саула ослаблялось с каждым днем. И Бог по своему плану ставил все на свои места, чтобы обеспечить благословение для Давида. Если бы вы пошли пред Господом и начали указывать на все глупые выходки Давида, я верю, что Господь бы вам ответил: «Я помазал Давида на царя, и он будет царем. Я знаю его сердце. Он сразу же раскается и прибежит обратно ко мне, потому что он имеет сокрушенное сердце. Над ним пребывает моя благосклонность и благоволение, и мое предназначение для его жизни – совершится в срок». Возможно, подобно Давиду, вам пришлось пережить какой-то безумный период в вашей жизни.
Вы находились в полном хаосе и сдались, говоря, я не в состоянии больше с этим справляться. Поэтому вы поступали по плоти, разыгрывая из себя безумца и забегая вперед Бога. В конечном итоге вы возмущались на себя, разочарованные и пристыженные своим поведением, и в голове роились мысли, как мог я, помазанный, исполненный духа человек, оказаться в таком ужасном состоянии перед Богом. Конечно же, теперь его благословение от меня ушло. Я был такой гнусный, нечестный, неверный человек. Бог меня больше не будет использовать, больше он для меня ничего не станет делать. Но вы сильно ошибаетесь. Бог не позволит, чтобы некоторые настоящие ваши борения расстроили его призвание, план и предопределение на вашу жизнь. Вы, возможно, сбились с пути, но Божий план на верном пути, и он движется вперед на полной скорости. Когда я молюсь, я всегда держу поблизости от себя, как я называю, полотенце для плеча. Временами я обременен такой непосильной тяжестью, что плачу в это полотенце, пока не останется слез. Бывало, месяцами молился за определенные нужды, и все же иногда мои молитвы оставались неотвеченными. Как-то раз в мольбе я выплакал реку слез, и однако с молитвы я встал без мира и покоя, без никакого чувства, что моя молитва была услышана. Я свернул свое полотенце и бросил его через всю комнату, крича: «О Господи, я пролил реку слез! Я молил и просил столько времени, но ты не отвечаешь мне. Господи, что я еще должен сделать?» Я ушел с тяжелым сердцем, и прямо на следующей неделе одна за другой мои молитвы получали долгожданные ответы. Все это время, пока я гневался на Бога, метая по комнате свое полотенце, думая, что он не заботится обо мне, он невидимо действовал за моей спиной. Он побеждал сердца людей, улаживал все мои дела, осуществляя и совершая намеченный им план. Мне пришлось бежать к нему с покаянием, как ребенку, плача над своей неверностью. «Я виноват, Господи! Прости меня! Если бы я с терпением подождал еще один день!» Я оказался неверным в доверии к нему, но он пребывал верен. Что можно сказать о Петре, апостоле, который клялся и отрекался от своего Господа? Это был человек, который сказал, что никогда не оставит Иисуса. Однако Петр не только отрекся от него, он к тому же сделал это в форме святотатственных и неприличных христианину слов, исходящих из его уст. Что если бы вы находились там, вблизи огня, и слушали, что говорит Петр? Вы бы подумали, тот ли это человек, который был на горе Преображения, который возлагал руки на больных, и они исцелялись, которому даны были ключи Царства Небесного. А теперь, что он говорит? Как мог этот человек, ранее близок к Господу, сказавший знаменитые слова «Ты Христос, Сын Бога Живого», теперь взять и отречься от Него и божиться и клясться, что не знает Его? Петр совершил непоправимую ошибку. Теперь ему ничего другого не остается делать, как возвращаться к своим рыболовным сетям. Больше о нем никто ничего не услышит. Ничего подобного. Предвечное определение Бога на жизнь Петра не нарушилось. Правда то, что Петр оказался ужасно неверным, но Бог пребывал верен. Он не мог отречься от себя. Вы могли бы сказать Господу: «Разве ты не видишь, что он клятвенными словами отрекается от тебя?» Тогда Господь бы ответил тебе: «Да, Петр оказался несостоятельным человеком, но я знаю его сердце. Через несколько часов он взойдет на гору и будет плакать и горько рыдать. Он придет ко мне обратно. В действительности же он на пути к Пятидесятнице, к жизни служения мне». Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Господь смотрит на ваше сердце. Если в вашем сердце живет кроткий и сокрушенный дух, Господь всегда с вами. Его вечные намерения о вас пребудут неизменны. Это приводит меня к Божьему предостережению. Есть одно положение, которая может стать причиной того, что Господь отойдет от вас и отнимет свое определение.
Есть только одно положение, которое в силе помешать осуществлению Божьего плана в вашей жизни, и им является грех упрямой гордости. Мы наблюдаем это из жизни Саула. Писание нам говорит, что с того дня, как с ним встретился Самуил, на Сауле пребывал Божий Дух. Бог призвал Саула и использовал его. Но вскоре в Сауле появилось нечто – упрямая гордость. Саул ни за что не признавал своего греха. В оправдании своих действий он обвинял других людей. Его больше всего волновало мнение о нем и людей, чем то, что о нем думал Бог. Возлюбленные, вот что составляло разницу между Давидом и Саулом – гордость. Только подумайте, Давид согрешил так же тяжело, как и Саул. К тому же Саул никогда не погубил мужа другой женщины. Но Давид скоро раскаялся в своем грехе, и когда Нафан указал ему на его недостойный поступок, Давид не оправдывался. Он тотчас возопил: «Боже, не отними от меня твоего Святого Духа. Я хочу быть угодным тебе. Я не хочу жить для себя. Я знаю, что я согрешил пред тобою. Но прошу тебя, прости меня, очисти мое сердце». Когда Саул был пойман в грехе, он, тем не менее, ухватился за одежду Самуила и кричал: «Не отними от меня моего царства!» Его больше всего волновало то, что о нем подумают люди, чем то, что он огорчил Святого Духа. Возлюбленные, только гордость повергает людей, но сокрушенное сердце, смиренный дух угодно сердцу Господа. Перед тем, как готовить эту проповедь, я молился: «Господи, сделай меня Твоим голосом в эти последние дни. Я знаю, что не могу быть Твоим голосом, если Ты не произведешь во мне перемены. Я не могу говорить от Тебя до тех пор, пока мир и все, что в мире, станет ничем для меня, пока я не стану подобным образу Иисуса Христа. Прошу Тебя, Господь, измени меня». Даже хотя я так и молился, я все же чувствовал себя настолько несоответственным, настолько далеким от того, каким хочет видеть меня Бог, что я подумал: я, наверное, не достигну просимого, я никогда не буду достойным такого призвания. Вот тогда Господь послал мне это слово. Он сказал: «Ты прав, Давид. По твоим личным суждениям и делам ты никогда не достигнешь полной святости. Но сейчас я не спрашиваю с тебя совершения для меня великих дел. И я хочу, чтобы ты знал, что даже в эту минуту, когда ты молишься, я продолжаю мою работу над тобой, оставаясь верным тебе, совершая мое вечное предопределение тебе, и я увижу мое предопределение совершающимся в твоей жизни». Возлюбленные, то же самое Господь сделает для каждого из нас. Для достижения своих целей Он использует немощное и немудрое этого мира. Мы все согрешили перед Господом. Никто в Его церкви не является полностью совершенным, однако каждый раз, когда мы неверны по отношению к Нему, Он пребывает верен к нам. Поэтому перестаньте смотреть на ваше падение слабости и направьте ваш взор на Его верность. Он не может отречься себя. Он до последней йоты верен своему слову, и Он проведет вас через все ваши битвы и сражения. Аллилуйя!

стонет душа. Стонет и плачет душа, жаждет спасенья она. Трудно ведь в мире здесь жить, если Христу не служить. Мир и спокойствие где ей найти, если нет веры, нет силы в пути? О, подними ты свой взор к небесам, милость прощенья даст Бог тебе сам. Верой наполнит Он сердце твое, кровью очистит греховное все. Только взывай ты от сердца к Нему и свою жизнь довери только Ему. Светом своим озарит Он тебя, а коль трудно идти, понесет Он любя. Сердце наполнит любовью своей, в трудностях будет поддержкой твоей. Научит, как строить свой дом на скале, надежно и прочно в Иисусе Христе. Тайны откроет тебе в тишине, научит быть кротким, смиренным вполне. Как хорошо с Иисусом Христом! Он добрый и верный, помощник во всем. И чтоб не стонала наша душа, жизнь мы доверим в руки Отца. Сложим грехи мы на Божий алтарь, с верою примем отцовский мы дар. Кровь Иисуса сильна и чиста, очистить наш грех, нас омыть до бела. С верою примем прощение Отца, мир свой вольет Он в наши сердца.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в Дом Господень». Псалом 121, 1 стих. Дом Бога. Это известное и трогательное изречение принадлежит Давиду. В его дни домом Бога была скиния, которая внешне казалась чем-то незначительным, но имела большое духовное значение. Говоря о доме Бога, сегодня христиане имеют в виду не строение, а духовный дом, состоящий из верующих, которые собираются вместе, как описал апостол Павел. Если вся церковь сойдется вместе, в одном месте, 1 Коринфянам 14, 23, мы приходим туда в первую очередь для того, чтобы поклониться Богу. Давид начинает свой псалом с радостного предвкушения того, что пойдет в дом Бога. Это замечательное утверждение стало почти идиоматическим у христиан. Но насколько оно верно для нас? В юности Давид, несомненно, воспитывался в школе Бога. Многие годы он был вдали от дома и своего отечества, Божьего наследия. Это было больно — не иметь возможности взойти в Иерусалим вместе с коленами Израиля, чтобы поклониться своему Богу. Он по-прежнему ощущал ценность этого святого места, полюбив его ранее. Собираться к имени Господа Иисуса важно не из-за особых обстоятельств. Господь рад быть среди своих. Радость, наполнявшая сердце Давида, будет и у нас в соответствии с мерой нашей любви нашего Господа.

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

0: Случай, о котором я хочу рассказать, случился со мной во время войны в 1941 году. Меня, как и тысячи других, мобилизовали 15 августа в армию и кинули в страшный военный котел в районе сильных боевых действий на Днепре. Наша воинская часть располагалась недалеко от Киева. Перед боем к нам начали приходить политруки с надеждой поднять боевой дух воинов, чтобы они не дезертировали во время немецких атак. В один из таких дней в наш окоп пришел политрук и заявил: «Товарищи, перед нами лежит большое задание, которое возложили на нас, как на защитников нашей Родины, бороться с врагами и не допустить их дальше. Если кто-то из вас желает идти в бой коммунистам, пишите заявление, мы тут же в окопах без всякой комиссии примем вас в партию и выдадим партбилет». Все молчали. Тогда он поворачивается ко мне и говорит: «А вы, товарищ боец, что скажете?» «Я не могу», — ответил я.
1: «Почему?»
0: — спросил политрук. «Потому что я верующий». Политрук, словно его подменили, круто выругался и закричал:
1: «Тут война, и таким, как ты, только пулю в лоб!»
0: Он выскочил из окопа от нас и побежал к другому. От сказанного политруком было всем не по себе. Тогда один из солдат говорит:
1: «Василий, зачем ты так поступил? Зачем сказал, что ты верующий?
0: Это же война, здесь нет никакого права. Завтра тебя пошлют на передовую, а там пуля бац, и смотри, тебя уже нет». «Да», — сказал я, — «на передовой война, но тут также война. На передовой прилетит пуля, а сюда может прилететь мина, упадет нам на окоп, и смотри, уже нас нет. Если я верующий, то зачем кривить? Если я был верующим дома, то я верующий и остался здесь, в окопе». Дня через три после этого к нам прибегает один солдат и кричит:
1: «Баптист, где тут баптист?»
0: Мои товарищи, услышав это, говорят: «Василий, ну что, не правду ли мы говорили? Вот уже и посыльной прибежал за тобой». На крик посыльного я отозвался: «Я баптист, что нужно?»
1: «Пойдем скорее, тебя зовут в санчасть», — сказал посыльной.
0: Я сказал своему командиру, и он меня отпустил. Санитарный штаб был на расстоянии 2 километра. Когда мы пришли в санитарную часть, я увидел отдельно поставленную палатку. К той палатке и привел меня посыльной. Войдя в середину, я увидел на носилках раненого накрытого человека. Когда он увидел меня, то поднял свою руку и пальцем кивнул мне, чтобы я подошел к нему. Раненый спросил меня: «Ты верующий?»
1: «Да», — сказал я.
0: «А ты имеешь Библию?»
1: «Нет», — сказал я.
0: «Да, я знаю, солдатам не разрешают читать Библию». Тогда он повернулся к тем, кто еще, кроме меня, был в середине палатки, к офицерам и докторам. Он сказал: «Достаньте в моей шинели листок». Когда ему достали листок, он подал его мне и сказал, чтобы я посмотрел на него. Я раскрыл листок и увидел стих, который был написан из псалма «Благодатная скала».
1: «Ты знаешь эту песню?» — спросил раненый.
0: «Да», — коротко ответил я.
1: «Тогда спой мне ее», — попросил он.
0: «Я не певец, но попробую», — ответил я ему на его просьбу и начал петь. «Благодатная скала нам спасение дала».
1: «Стой!»
0: — внезапно он остановил меня. «Возьми меня за руку». Я выполнил его просьбу. «А сейчас», — тихо продолжил он, когда я взял его за руку, «стань на колени и помолись за меня. Ты можешь за меня помолиться?» У меня промелькнула мысль: «Что же это тут творится?»
1: Я на миг оглянулся назад и увидел, что в палате было два политрука, генералы, доктора, санитары. От такой необычной обстановки мне стало не по себе. Но я делал то, о чем меня просил раненый. Держа его за правую руку, я начал молиться. Я почувствовал, как невидимая сила как будто подняла меня от земли и вложила в мои уста молитву, которую я говорил перед Богом. Я еще раз оглянулся назад и увидел, что все офицеры и доктора стояли вместе со мной на коленях и плакали. Это дало мне еще больше дерзновения молиться моему Богу. Я молился за умирающего и за всех тех, кто находился в палатке, офицеров и докторов. Когда я закончил молиться, раненый попросил меня: «А теперь поцелуй меня». Я поцеловал его, и тогда он сказал: «А теперь я знаю, куда я иду». Обратился он ко всем присутствующим уже затихающим голосом: «Верьте в Бога». Затем он повернул голову и умер. Я посмотрел на тех, которые были в палатке. Все они стояли с мокрыми от слез глазами. Не зная, что делать дальше, я обратился к тому солдату, который меня привел сюда. «Подожди», — ответил он, — «я сейчас спрошу». Ему ответили, что я могу идти назад на свое место. Когда мы вышли из палатки, он спросил меня: «Ты знаешь, за кого ты молился?» «Нет», — ответил я. «Это командир полка». «Ты знаешь», — продолжил солдат, — «это же какое-то чудо». Ему мина вырвала всю середину в животе, и доктор сказал, что он может прожить не больше полчаса. Но когда его привезли к нам, он захотел, чтобы мы нашли ему верующего. Только случайно один политрук зашел сюда и сказал, что встречал здесь одного баптиста. И вот, пока я нашел тебя и привел сюда, прошло около 4 часов, а он все продолжал жить. Это настоящее чудо! Когда я пришел к своим товарищам, меня сразу начали расспрашивать, куда меня вызывали. Я им рассказал, что ходил молиться за раненого командира, а также за докторов и генералов. Тогда подходит ко мне один солдат и говорит: «Брат Василий, прости меня, я тоже верующий, я баптист». А другой подходит и говорит: «Я также верующий, и я православный». Мы начали радоваться и молились, кто как умел. Мы были счастливы, что могли молиться вместе. Этот случай стал известен и в других окопах, так что к нам после этого приходили солдаты из тех окопов, и мы вместе молились Богу. Теперь я могу сказать, что не то важно, где мы находимся — в окопах, на войне, в домашней обстановке или в церкви. Главным является то, действительно ли мы молимся и как мы молимся, —

0: исполнилось 18 лет. Пришло время становиться на учет в военкомате. С самого раннего детства родители сеяли семя Слова Божьего в его душе, которое дало всходы в юности. Переступая порог военкомата, он даже и не подозревал, что ему предстоит пройти. На сердце было легко и радостно. Дима осознавал, что с ним тот, кто никогда не оставит, кто поддержит и защитит. Проходя кабинет за кабинетом, ему приходилось отвечать на один и тот же вопрос.
1: «Вы верующий?»
0: «Да, я служу живому Богу».
1: «Это абсурд. В наше-то время. Молодой человек, одумайтесь. Скоро эта средневековая дикость отойдет далеко на задний план. Вы молодой, у вас вся жизнь впереди. Стоит ли так портить ее?»
0: После каждой такой речи в его деле вносились записи. Посещает религиозные собрания и читает религиозную литературу. Вот и последний кабинет, за дверями которого находится психолог. Дима слышал от друзей, как тяжело выносить подобные встречи. Многие не выдерживают духовного давления и унижений, а некоторые впадают в малодушие. Дима взялся за дверную ручку, и на сердце было спокойно.
1: «Входите», — ответил врач-психолог.
0: Он взял в свои руки личное дело Дмитрия и стал его изучать.
1: «Понятно, значит, баптист».
0: «Да, я верующий».
1: «Вы знаете, что таких людей, которые верят в подобные мифы, мы всегда отправляем на обследование в психбольницу. Мы живем в цивилизованном мире, и в нем нет места религиозным басням».
0: Дима смотрел на психолога и не мог поверить, что ему предстоит пройти унижение и оскорбление личности в среде душевнобольных людей. На душе стало невыносимо больно, а на глаза накатились слезы. Закончив обход, он поспешил домой, где его с большим нетерпением ждала мама. Переступив порог дома, Дима дрожащим голосом проговорил: «Они хотят поместить меня в психбольницу на целый месяц. Мама, я не переживу этого. Что нам делать?» «Это ужасно, сынок, но отказаться ты не можешь, иначе тебя будут судить за уклонение от воинской обязанности. Придется лечь в больницу, а мы все будем молиться о тебе». Ничего больше не оставалось, как только уповать на живого Господа и просить у Него духовных сил. Дима лег в больницу для тщательного осмотра. Нельзя описать простыми словами весь тот кошмар, который ему пришлось пережить за время пребывания в застенках психиатрического заведения. Не раз работники КГБ провоцировали драку с его стороны с душевнобольными людьми. Однажды, когда Дима принимал пищу, к нему подослали человека, который просто-напросто плюнул в его миску и таким образом испортил еду. Молодой христианин покорно снес обиду и не проронил ни одного плохого слова. В другой раз его без всякой на то причины ударили сильно по лицу. Но и тогда он не поднял свои руки, чтобы разобраться с обидчиком. Такие издевательства продолжались ежедневно. Работники КГБ не унимались. Как-то они подослали к Диме агрессивно настроенного больного, который, набросившись на парня, стал его душить. В глазах у Димы моментально потемнело, и он потерял сознание. Тут уже вмешался медперсонал и привел в чувство пострадавшего, подключив все необходимые препараты.

спасли его жизнь, но так и не перевели в другую палату. Вот так в самой гуманной и свободной стране мира унижались честь и достоинство совершенно невинного человека. Через несколько дней к Гиме пришла на свидание мама. С болью в душе он поведал дорогому человеку о всех своих бедах. «Димочка, я буду говорить с братьями, и мы будем добиваться твоего освобождения. Так дальше не может продолжаться», — со слезами на глазах проговорила бедная женщина. Через некоторое время Диму отпустили на свободу, но на прощание сказали: «Мы отпускаем, но память о нас будет сопровождать вас всю жизнь». И с этими словами главврач вручил Диме документ, где был написан диагноз — умственно отсталый. После вынесенного приговора Диму не принимали на службу в армию. Казалось бы, ничего плохого не произошло. Но какая это жизнь с таким диагнозом? Время шло. Дима усиленно искал работу, но в ответ слышал одни и те же слова. «Мы вас не можем принять с таким диагнозом». «Но ведь я полностью здоров». «Мы это видим, но, увы, документ есть документ. Извините». Время не стояло на месте. Дима женился. У него уже было 9 детей. Но как прокормить такую семью, если везде отказывают в работе? Бог испытывает сердца, проверяет нашу верность Ему. Когда нам кажется, что уже все, предел и нет больше никаких сил, тогда Господь выходит на помощь. Шел 1997 год. Времена гонений давно уже закончились. Была объявлена свобода вероисповедания. На стадионах и площадях открыто звучала проповедь Евангелия. Люди вздохнули с облегчением. Пришла помощь от Бога и для Димы. Совершенно неожиданно для него он познакомился с одним очень хорошим братом-баптистом, который работал врачом в больнице. Дима обратился к нему за помощью, чтобы тот помог ему снять с плеч такой невыносимый груз, как статью «умственно отсталый». Новый товарищ с радостью согласился помочь. В скором времени был собран совет психологов, где Диме предстояло ответить на все поставленные вопросы. Вопросы были самые обыкновенные: кто такой Моисей, как звали родителя Иоанна Крестителя и так далее. На все расспросы Дима отвечал мудро и правильно. «Понимаете, тогда было такое время», — в заключении беседы сказал врач. «Власть усиленно вела борьбу против верующих. Мы были вынуждены писать такие диагнозы. Вы абсолютно здоровы. Успехов вам!» Так закончился срок этого долгого заключения.

Момент творения. Пернатые пилоты. Представьте себе, что вы пилот Боинга 767 и готовитесь к посадке. Подлетая к аэропорту, вы выпускаете предкрылки на каждом крыле для увеличения подъемной силы, что необходимо для снижения скорости. По мере приближения к посадочной полосе вы приподнимаете нос самолета, чтобы увеличить сопротивление воздуха. В последние мгновения перед посадкой вы выпускаете закрылки и воздушные тормоза, чтобы уменьшить подъемную силу и плавно приземлиться на взлетно-посадочную полосу. Молодые птицы проделывают то же самое каждый день, без всякой подготовки. Скоростная съемка показала, что приземляясь, они всякий раз выполняют все эти сложные движения. Во-первых, подлетая к земле, птицы снижают скорость и увеличивают подъемную силу крыла, раскрывая и опуская его переднюю часть. Затем, замедляясь еще больше, они меняют положение тела из горизонтального почти вертикальное. В конечном итоге они опускают перья на задней части крыла, чтобы спокойно опуститься на ветку дерева, не прилагая для этого особых усилий. Да, принципы, заложенные в основу полета и усовершенствованные человеком за век существования авиации, птицы постигли без особых усилий, получив все необходимое от любящего Творца. Какое замечательное свидетельство о делах нашего Создателя! Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

покажите свою душу. А вы попробуйте показать друзьям свою душу. Не фигуру точеную, не семью на зависть, не жизнь дорогую, не, а богатство внутри, чтобы кто-то сказал: «Послушай, вот это душа! Я тоже хочу такую!» А вы попробуйте оказать врагам свою милость. Да так, чтобы это смотрелось не как подачка, а как дар в юбилей. Чтобы чья-то душа восхитилась. Я тоже хочу дарить и миловать всех без сдачи. А вы попробуйте показать всем знакомым свое смирение, не желание быть правым, не блеск куража и азарта, показать не обертку души, а как есть ее наполнение. И пусть в профиле это будет визитной картой. А вы попробуйте сделать селфи души без фильтров и увидите, как она с Инстаграмом вашим расходится, и увидите в ужасе, сколько там грязи и сколько пыли. Может, нужно уже начать о своей душе заботиться?

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24.

Божья любовь посетила планету Земля. К людям пришло с неба Божие благоволение. Ангельский хор пробудил Вифлеема поля. И пастухи

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

первая глава книги пророка Захарии. В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку. «Прогневался Господь на отцов наших великим гневом. И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям, и по нашим делам так и поступил с нами». В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват. Во второй год Дария было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, пегие и белые. И сказал я, кто они, господин мой?» И сказал мне ангел, говоривший со мною, «Я покажу тебе, кто они». И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, «Это те, которых Господь послал обойти землю». И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, «Обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна». И отвечал ангел Господень и сказал, «Господи Вседержитель, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет?» Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною, «Провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф. Возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великой, и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так, говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи, так, говорит Господь Саваоф, снова переполнятся города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. И поднял я глаза мои, и увидел вот 4 рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это рога, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Потом показал мне Господь 4 рабочих. И сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так. Эти рога разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить рога народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Глава 2 книги пророка Захарии. «И снова я поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная верфь. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идет навстречу ему». И сказал он этому, «Иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненной стеною вокруг него и прославлюсь посреди него. Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по 4 ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь».
спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так, говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим нас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих. И тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Ликуй и веселись, черь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду, свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо Он поднимается от святого жилища Своего. Третья глава книги пророка Захарии. И показал Он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку Его, чтобы противодействовать Ему. И сказал Господь сатане: «Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня?» Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды», а ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кедар». И возложили чистый кедар на голову его, и облекли его в одежду, ангел же Господень стоял. И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу: «Так, — говорит Господь Саваоф, — если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между этими стоящими здесь. Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего, отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом. На этом одном камне 7 очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли этой в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу». Книга пророка Захарии, глава 4. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой? И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях: благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне: руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те 7, это очи Господа, которые объемлют взором всю землю?
Тогда отвечал я и сказал ему, что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему, что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне, «Ты не знаешь, что это?» Я отвечал, «Не знаю».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Родители, прежде всего, должны быть представителями Бога перед своими детьми, потому что детское познание Творца сначала проходит через осознание зависимости от родителей и от осознания родительской любви и заботы. Бог выбрал нас в качестве родителей наших детей для того, чтобы мы подарили их Богу, научили славить Бога и жить для Него.

современном мире все стремления людей, не знающих Бога, направлены к славе и известности. Посмотрите на радостного отца, который говорит: «Моему сыну 9 лет, а он уже сам пишет сложные компьютерные программы». Вот мать с восторгом говорит о своей дочери: «Она в 7 лет играет сложный концерт, который обычно исполняет в 15 лет». «Я бы хотел, чтобы мой сын стал известным ученым или обладателем своей фирмы», — делится своей мечтой отец. Среди христиан мы все чаще слышим восторг от того, что маленький ребенок уже умеет хорошо читать и писать, умеет обращаться с компьютером, хорошо владеет речью и так далее. Это все прекрасно, но не так часто слышны восторженные слова о том, что мой сын заступился за слабую девочку, что дочь очень добра и приветлива ко всем, что дети помогают немощной соседке. Мы все меньше и меньше слышим слова восторга о том, что сын любит Бога и служит Ему, а дочь трудится с больными детьми и утешает их родителей. Для того, чтобы привести детей к Богу, родители должны иметь приоритет Божьих ценностей в воспитании детей. Если цель — воспитать христианина, то и методы воспитания, и прививаемые ценности должны быть христианскими. А если цель — воспитать известного человека, выдающегося музыканта, ученого, спортсмена, дипломата, политика, руководителя, то и приоритеты будут другими. Что у родителей на первом месте в их цели, то и определяет подходы и методы. Если желание родителей прославиться через детей, то тогда и Бог, и Церковь, и Библия рассматриваются лишь как необходимые пути для достижения своей цели. Если же цель состоит в том, чтобы через детей прославить Бога, тогда Бог дороже всего на свете. Его истиной в Писании является истина пищи для души, а Церковь является самым дорогим местом и самым желанным сообществом дорогих людей. Здесь важно быть искренним, чтобы не было так, о чем предупреждал блаженный Августин: «И гордость прикидывается высотой души». Важно понять простую истину. Воспитание одного, даже самого немощного обладателя Царства Божия ценнее, чем воспитание тысячи талантов, которые не познают Господа и не наследуют спасения. Родители-христиане не должны дать обмануть себя и не должны вести себя по мудрости этого мира, которое часто есть безумие перед Богом. Христианские дети не должны уступать другим детям в образовании, в знаниях, в способностях, но при этом важно не упустить самое главное — воспитать достойных христиан, наследников Царства Божия, свидетелей Христа, носителей и продолжателей божественных вечных истин, прекрасных отцов и матерей, мужей, жен, служителей и тружеников, людей, способных проявлять любовь Божию. Самая большая ценность для родителей — это их спасенные дети. Важно, что стоит на первом месте у родителей. Если искать прежде всего Царство Божие и правды Его, то все остальное Господь приложит и благословит во всех других делах. Никакие престижные школы или направления, никакие особые методы подготовки для особо одаренных детей — и никакие особенные условия не должны обольстить родителей, если это будет препятствием на пути ребенка к Богу. Поэтому приобретенными целями воспитания должны стать вечные Божьи ценности — любовь, святость, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, смиренно-мудрее, снисходительность, прощение, дружелюбие, чистота, благочестие, скромность, послушание, правдолюбие и жажда совершенства. Сколько времени, сил, старания и молитв отдают родители для того, чтобы их ребенок был добрым и умел любить, а сколько для того, чтобы умел работать на компьютере и знал разные языки. И то, и другое надо делать, но приоритет должен отдаваться Божьим ценностям.
тогда полнота благословений не оставит родителей один на один с этим жестоким миром. Если родители будут стремиться дать детям те ценности, которые имеют вечное значение и которые никто отнять не может, то Господь никогда их не оставит, и плоды стараний будут самыми дорогими. Если мы изберем Божье, то Бог не презрит наши. Если мы будем учить детей любви, то будем любимы Богом и своими детьми. Если мы будем ревновать о святости детей, то Бог сохранит их в чистоте и непорочности. Если мы будем учить детей милосердию, то Бог явит им свою милость. Если мы научим детей скромности и смирению, то Бог в свое время прославится через них. Если мы будем воспитывать в детях прощение, то они будут прощены Творцом. Если мы передадим детям Божью мудрость и Божьи знания, то Бог откроет им все те пути, которые ведут в небеса. Каких сыновей и дочерей мы готовим, в таких условиях нам и предстоит жить в будущем. Каких детей мы воспитываем? Гордых или смиренных? Самоуверенных или кротких? Думающих только о себе или заботящихся о других? Тщеславных или благородных и миролюбивых? Любящих славу и любящих быть в центре внимания или же отдающих всю славу Богу? Требующих для себя все самое лучшее или же благодарных за все и довольных, ищущих человеческой славы или благоволения Божьего, изворотливых и добивающихся своего любым путем или честных и заботливых, стремящихся в Церковь Божью или в мирской круг общения, жаждущими читать Слово Божье, молиться, творить добро и любовь или наслаждающимися греховной музыкой, бегающими за модной одеждой и ищущими удовольствий. Правильные приоритеты дают добрые плоды. У нас так мало времени, всего 14-16 лет для воспитания. Поэтому из всего многообразия хорошего важно уметь выбрать совершенное, а этим совершенным является Божье. «И не сообразуйтесь с веком сим», но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Римлянам 12:2. Не жалейте время на детей. Разглядите взрослых в них людей. Перестаньте ссориться и злиться. Попытайтесь с ними подружиться. Постарайтесь их не упрекать. Вовремя послушать и понять. Обогрейте их своим теплом. Крепостью для них пусть станет дом. Вместе с ними пробуйте, ищите. Обо всем на свете говорите. И всегда незримо направляйте. И во всех делах им помогайте. Научитесь детям доверять. Каждый шаг не нужно проверять. Мнения и советы их уважайте. Дети, мудрецы, не забывайте. И всегда надейтесь на детей. И любите их душой своей, так как невозможно описать. Вам тогда детей не потерять.

на этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Послание семи церквям. Семь ангелов, семь светочей Господних, поставленных средь тьмы планеты сей, семь ревностных глашатаев слов Божьих, несущих свет спасения для людей. Вот первому Бог слово посылает, провозглашает властно: «Напиши», что говорит держащий семь звезд крепко, ходящий посреди светильников своих. Известны мне дела твои, и труд известен. Я знаю о терпении твоем, как мерзок для тебя развратный сердцем, как ты разоблачаешь всех лжецов. Ты много перенес, и для меня трудился много. Я это знаю, очень все ценю. Но вот любовь ко мне свою оставил, тебе об этом ныне говорю. Покайся ж, вспомни дни былые и прежние дела твори свои. А если нет, то будешь мной отринут, флот покаяния скорее сотвори. Лишь победитель вкусит плод прекрасный от древа жизни, что в раю растет. Тот будет тленью больше не подвластен, как пальма у потока расцветет. Теперь отправь послание к Смирнской церкви. Так говорит тот, кто был мертв и жив. Твои дела и скорбь твоя известна. Хоть нищ по плоти, духом ты водим. Я знаю все злословия от неверных. Не бойся, то, что нужно претерпеть. Скорбь будет рядом 10 дней примерно. Готовься, если нужно умереть. Будь верен мне до смерти, и получишь венец нетленный, жизнь без счета лет. Кто побеждать в борьбе Христом научен, от второй смерти не потерпит вред. К Пергамской церкви строгое послание скорее напиши, так говоря: твои дела известны мне, я знаю, что ты живешь, где правит сатана. Я знаю, что содержишь мое имя и не отрекся веры в страшный час. Лишь есть одно, что очень мне противно, николаитское учение у вас. Покайся и очисть народ от скверны, не то приду сразиться с ними сам. И если ты имеешь ухо слышать, то слушай, что глаголит дух церквам. Вот пятой церкви пишется послание, так говорит прекрасный Божий Сын, чьи очи словно яркий огонь сияют, и не сокрыто ничего от них. Был в Фиатире пастырь неустанный, имел терпение, веру и любовь. Последние его дела прилежней первых, к служению пламенел в груди огонь. Но нечто усмотрел и в нем Спаситель. Он позволял Иезавели делать грех, и многие поддались заблуждению, и поношение легло пятном на всех. Я накажу ее и очень строго, а также всех последовавших ей, сказал сам Бог, и это все исполнен. Пускай познают все, что есть Творец, творящий правду, строго воздающий. Вам, мои дети, наставление даю: то, что имеете, держите крепко. Я, ваш Отец, и вас благословлю. Сардийской церкви говорит держащий семь духов Божьих и семь ярких звезд. Ты думаешь, что ты живой и зрячий, но ты давно уже и слеп, и мертв. Очнись и утверди, что близко к смерти, твои пути неправы предо мной. Покайся, бодрствуй, дверь еще отверста, а нет, то будет гибель над головой. Взял лист бумаги Иоанн писать послание церкви, церкви молодой. Так говорит Бог истинный: вставай, сейчас Он будет говорить с тобой. О, церковь Филадельфа, ты свята,
Я отворил все двери пред Тобой. За то, что Ты хранишь мои слова, не будешь Ты поруган, твердо стой. И как Ты сохранил слова терпения, Тебя я сохраню от искушения, что вскоре на вселенную грядет, лишь верный раб во мне покой найдет. Последнее послание звучит для церкви Лаодикской, как набат. Каков же ты? Вопрос ребром встает. Ты просто тепл, кто в этом виноват? Я не терплю такого состояния, ты мнишь себе, как будто ты богат. Но как несчастен, жалок, слеп и наг, тебе так нужно, друг мой, покаяние. Советую тебе купить мои одежды, очищенное золото в огне, глазную мазь, чтобы вернуть надежду, иметь нетленные богатства во Христе. Кого люблю, сказал Господь, тех обличаю, и наказание тот терпит от меня. Покайся, только я грехи снимаю, и будем вновь с тобою вечерять. О, Боже мой, читая эти строки, почти везде себя я узнаю. Порой бываю мужественно стойко, порою слабею, часто устаю. Житейскою заботой облаченно, я думаю, что нет ни в чем нужды, не замечая, что давно согбенно под тяжестью гнетущей суеты. Мне кажется, что вижу все отлично, лишь не могу узреть я лик Христа. Он говорит: «Покайся, мне ты лично», но поразила уши глухота. Мой друг и брат, о, поспеши сегодня бальзам целительный для наших душ купить, чтоб не отвергнуть милости Господней. Он может нас один обогатить.

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги

0: Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. И у нас сегодня с вами 343-я встреча, и мы возвращаемся к 21 главе книги Иисуса Навина. Перед нами продолжение разговора о городах, в которых будут жить левиты, ну и также разговора о городах-убежищах. Бог очень четко открыл, что земли левиты не получат. Однако Бог дал им города среди других колен, чтобы рассеять левитов среди Израиля. Очень важная история. Служители живут среди израильского народа. Они не обособлены. У них есть необходимость зависеть от Бога, но также есть необходимость, чтобы их поддерживали другие люди. Они зависят от Бога, но Бог осуществляет свою заботу о служителях через других людей. Я понимаю, что в разных церквях все устроено по-разному, но, знаете, когда церковь говорит, мы не можем поддерживать своего пастора, мы не можем платить зарплату своему пастору или своему служителю, фактически церковь его унижает. Церковь говорит, пусть он ищет другую работу, и потом та же церковь начинает требовать с него хороших, грамотных, хорошо подготовленных проповедей. А когда ему готовиться? Он вынужден добывать себе пропитание. Церковь должна заботиться о служителях. Это очень важная история. Мы возвращаемся к 21 главе, 1 и 2 стихи перечитаю. «Начальники поколений левитских пришли к Елиазару, священнику, и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам поколений сынов Израилевых, и говорили им в Силоме, в земле Ханаанской, и сказали, Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместья их для скота нашего». И дали сыны Израилевы левитам из уделов своих по повелению Господню сии города с предместьями их. И дальше мы видим перечисление тех городов, которые были даны левитам. Левиты среди людей, левиты уповают на Бога, но у народа израильского есть ответственность за служителей. Кстати говоря, израильтяне не могли сказать, слушай, левит, вот ты мне что-то не нравишься, вот характером ты не вышел, вот вещи какие-то ты мне неприятные говоришь, а поэтому я тебе заботиться не буду. Я знаю о церквях, где пасторы буквально становятся заложниками церковной общины. В церковной общине находятся богатые люди, которые говорят пастору, священнику, служителю, что и как ему делать. Иначе, говорят они, ты просто не получишь зарплату. Это недопустимо. Бог дает нам особое право, и Бог дает нам особую ответственность заботиться о тех, кто служит Господу среди нас. Мы перейдем сейчас сразу к концу главы 44 и 45 стихи 21 главы, завершающие и чрезвычайно важные. «И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось». Вот это результат той войны, которую вел Израиль. На самом деле Израиль при этом, ну, скажем так, освоил очень маленький участок того, что он должен был освоить. Ему было куда идти, ему было куда развиваться. Но в этот момент Бог дает Израилю покой. И вот тут две мысли. Во-первых, сама мысль о покое, об отдыхе. Это отдых людей, которые уповали на Бога, и людей, которые видят, как Бог исполнил свое слово, исполнил свое обещание. Это отдых людей, которые доверяются Божьему водительству. Интересно, что о таком отдыхе, о таком покое говорится и в Новом Завете. Помните, Христос сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Или в других переводах буквально: «Я дам вам покой». Это, собственно говоря, то, что сделали израильтяне. Бог сказал: «Придите вот в эту страну, в эту землю, которую я вам обещаю, и я дам вам покой». Христос говорит: «Придите ко мне, и я дам вам покой». Понимаете, это не то, что израильтяне заслужили. Это просто то, что Бог обещал. Еще одна важная мысль, еще одна важная вещь, которая здесь у нас прослеживается. Не осталось неисполненным ни одно слово, которое Бог дал Израилю. Иными словами, когда Христос пошел на крест и сказал, на греческом это звучит как «тетелестай», то есть «свершилось», «исполнилось», тем самым было исполнено все, была исполнена вся Божья справедливость. Не осталось неисполненным ни одно слово. Когда мы с вами приходим ко Христу, фактически происходит то же самое. Божий план, Божий замысел исполняется относительно нас. Именно поэтому, кстати, не работает подход христианства – это Христос плюс что-то еще. Этот подход, между прочим, мы зачастую находим у сект или лжеучений. Христианство – это Христос плюс некие дополнительные книги. Или Христос плюс верность каким-то руководителям. Или Христос плюс обязательное исполнение каких-то действий. В одной околохристианской группировке одному моему знакомому человеку сказали: вот у тебя есть девушка, она из нас, она из нашей группы, хорошо, но встречаться, ходить на свидание вы можете только по субботам. Буквально сказал ему его духовный начальник. Почему по субботам? Ну, потому что если не по субботам, то тебя Бог не благословит. Почему вы так решили? Да я не буду отвечать на вопросы, почему. Я поставлен твоим наставником и буду тебе так говорить. Будьте, пожалуйста, осторожны, когда от вас требуют верности Христу плюс чего-то еще. И особенно, когда это что-то еще не объясняется. Христос совершил для нас все. Все исполнено. Возвращаясь на минутку к посланию к евреям. 4 глава, 3 стих. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: „Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой“, хотя дела его были совершенны еще в начале мира». Дело в том, что покой Израиля оказался покоем временным. Мы сейчас об этом будем говорить. Покой Израиля скоро будет потревожен. После книги Иисуса Навина мы будем говорить о книге Судей. И там враги, враги со всех сторон. Но даже уже здесь, уже в книге Иисуса Навина, 22 глава, уже здесь будут указания на то, что покою этому скоро придет конец. Израиль не вошел в вечный, в постоянный покой, потому что не имел веры. Но а нам и для нас говорится, что во Христе мы входим в тот самый покой, в который так и не вошли израильтяне.

Мне порой доводится встречать беспокойных христиан. Эти люди действительно беспокоятся. Беспокойства в их жизни много. Иногда это беспокойство даже похоже на служение. Я беспокоюсь о том, чтобы быть угодным Богу. Я беспокоюсь о том, чтобы служить Богу. Но ключевое понятие здесь все-таки беспокойство. У человека нет покоя. Ему не хватает покоя. Покой мы обретаем только у Христа. Другого способа, другого источника для этого покоя, другого способа его обрести просто не существует. Но идем дальше, и мы подходим с вами к 22 главе, а здесь замечательный урок для нас с вами сегодня. Вы помните о различиях, да? С одной стороны, есть то, что написано нам, то есть обращено к нам. С другой стороны, то, что написано для нас. Допустим, в качестве урока или в качестве наставления, в качестве примера для нас. То, о чем мы читаем здесь, написано, конечно, Израилю. Но написано это и в качестве примера для нас, как отмечает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 10 глава. Вот смотрите, уже в Новом Завете, 4 глава, послание к Ефесянам, 1 стих. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Кому это написано? Конечно, прежде всего, к эфесским христианам. Но также это относится и к каждому из нас, верующим людям. А вот книга Иисуса Навина. Говорится, что вы перейдете через Иордан. К кому это написано? Но это уже явно не нам. Это написано израильскому народу. Причем израильскому народу в конкретный этап, на конкретном этапе его исторического развития. Мы через Иордан в этом смысле не переходим. Но это написано и нам также в качестве урока, в качестве аналогии, если хотите. И мы с вами, читая библейский контекст, эту аналогию начинаем понимать. Послание к римлянам, 6 глава, 3 стих, становится особенно понятным, особенно прозрачным как раз в свете этого ветхозаветного образа. Апостол Павел пишет: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». И так далее. Переход через Иордан, как смерть и воскресение со Христом. Помните, однако, что 2,5 колена Израиля не перешли через Иордан. Они попросили и получили право расселиться на восточном берегу реки. Собственно, там они и остались, хотя сначала они, как и договаривались, помогали другим для того, чтобы завоевать обетованную землю. И вот 22 глава. Иисус Навин обращается к представителям этих колен. Первый стих. «Тогда Иисус призвал колено Рувимова, Гадова и половину колена Манассина и сказал им: „Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушались слов моих во всем, что я приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих в продолжение многих дней до сего дня и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа, Бога вашего. Ныне Господь, Бог ваш, успокоил братьев ваших, как говорил им. Итак, возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень, любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему
и служить.

0: служить ему всем сердцем вашим и всею душою вашу. Вот это благословение, которое было дано этим коленам. Да, они будут жить на восточном берегу Иордана, но при этом они должны быть верными Богу. И это важно. Но проблемы, которые начинаются потом, это скорее проблемы неверности Богу.
1: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
0: Кстати, я уже обращал на это внимание, обращу еще раз. Вот такое разделение на две части, причем на две неравные части, это очень характерная история для Израиля. Пока мы видим разделение на западную и восточную часть. На востоке 2,5 колена, на западе все остальные. Потом у нас будет разделение на северную и южную часть. На юге 2 колена, ну, собственно говоря, 1 и колено Вениамина, как растворяющееся, и 1 это колено Иуды. На севере все остальные. То есть вот эта история с Иаковом и Исавом, или даже если брать раньше, с Каином и Авелем. Это история праведности и греха. Это история избрания. Эта история на самом деле продолжается. И тут, в этой великолепной симфонии отдыха или покоя, начинают звучать тревожные ноты. 22 глава, 10 стих. «Придя в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду». Что они сделали? И зачем они сделали? Это кажется странным. Ведь они живут на восточном берегу Иордана, а жертвенник при этом, если внимательно читать, и в оригинале это видно, они построили на западном. Смотрите, придя в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской. Ханаан на западном берегу Иордана. Ты что они делают? Они собираются вернуться в свою землю, на восточный берег Иордана, но они доходят до реки, они останавливаются, и они делают жертвенник. Но у этого жертвенника несколько качеств. О первом из них мы узнаем прямо здесь. Это большой жертвенник. Или жертвенник большой по виду. Это место, это фрагмент можно переводить так же, как жертвенник заметный. Жертвенник, который будет видно. Что они делают? Мы с вами можем по этому поводу недоумевать. Зачем они это делают? Понятно, что этот жертвенник будет виден и с западного берега Иордана, где он находится, и с восточного берега Иордана. Кстати, были найдены при раскопках остатки этого жертвенника. То есть история, или археология, точнее, подтверждает это событие, построение этого жертвенника на западном берегу реки Иордан. Мы с вами недоумеваем, что это такое. И израильтяне тоже недоумевали. 11 стих. «И услышали сыны Израилевы, что говорят, вот сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и половина колена Манассиина соорудили жертвенник на земле Ханаанской, в окрестностях Иордана, напротив сынов Израилевых. Когда услышали сие сыны Израилевы, то собрались все общество сынов Израилевых в Силом, чтобы идти против них войною». То есть это было настолько неслыханно. Знаете почему? Ведь жертвенник должен был находиться в Скинии. И жертвенник, основной жертвенник, должен быть только один. Да, в Скинии был не один жертвенник, но все это находится в конкретном месте, это включается в конкретную систему богопочитания. Знаете, почему израильтяне решили идти на эти 2,5 колена войной? Потому что они решили, что эти колена построили новый жертвенник для того, чтобы разделить Израиль, для того, чтобы установить богослужение в альтернативном месте. Потом выяснилось, что ни о каком альтернативном богослужении, ни о каком разделении Израиля вообще нет речи. И ситуация стала еще более сложной. Возвращаемся к тексту, 13 стих. «Впрочем, сыны Израилевы прежде послали к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манассиина в землю Галаадскую Финиеса, сына Елиазара, священника, и с ним 10 начальников, по начальнику поколения от всех колен Израилевых. Каждый из них был начальником поколения в тысячах Израилевых». Друзья мои, это не просто делегация, это правительственная и военная делегация. И вот что говорит эта делегация от лица Израиля. 16 стих. «Так говорит все общество Господне. Что это за преступление сделали вы пред Господом Богом Израилевым, отступив ныне от Господа Бога Израилева, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа? Разве мало для нас беззакония Фигорова, от которого мы не очистились до сего дня, и за которое поражено было общество Господне? А вы отступаете сегодня от Господа. Сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается Господь на все общество Израилево». Вот они очень хорошо помнят, к чему приводило подобное непослушание. И они не хотят повторения всей этой истории. Историю эту вы помните, конечно, из 24 и следующих глав книги чисел. Что же за жертвенник? 21 стих. «Сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина в ответ на сие говорили начальникам тысяч Израилевых: Бог богов Господь, Он знает, и Израиль да знает, если мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день. Если мы соорудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа Бога нашего и для того, чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное и чтобы совершать на нем жертвы мирные, то да взыщет сам Господь». Еще интереснее. Это что, жертвенник не для жертвоприношений? Вы помните, как подробно говорилось о смысле жертвенников в книге Левит? Мы с вами, читая эту книгу, удивлялись: ну зачем так много, ну зачем так долго, ну зачем так подробно? И так все понятно. Знаете, человек — интересное существо. Я думаю, то, о чем сейчас скажу, вызвано нашей с вами падшей природой. Вот может быть все понятно до того момента, когда ну очень захочется сделать вид, что непонятно. Ну, то есть человеку объясняют все. Понятно? Понятно. И на протяжении какого-то времени все действительно понятно. Но вдруг вылезает какой-то такой нюанс, что ты думаешь: а я вообще объяснил или нет? А ты понял или нет? Итак, мы увидели, что этот жертвенник не для того, чтобы приносить жертву. А для чего тогда? 24 стих. «Но мы сделали сие по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам: что вам до Господа Бога Израилева? Господь поставил пределом между нами и вами, сыны Рувимовы и сыны Гадовы, Иордан. Нет вам части в Господе. Таким образом, ваши сыны не допустили бы наших сынов чтить Господа. Поэтому мы сказали: соорудим себе жертвенник, внимание, не для всесожжения и не для жертв, но чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими и благодарениями нашими, и чтобы в последующее время не сказали ваши сыны сынам нашим: нет вам части в Господе». До сих пор, друзья мои, жертвенники сооружались по Божьему слову, по Божьей воле. До сих пор жертвенники сооружались для того, чтобы славить и чтить Господа. До сих пор жертвенники сооружались для того, чтобы человек мог понимать, сколь велик разрыв между нашей падшей природой и Божьей святостью. А здесь люди решили построить жертвенник не для жертв. Один мой знакомый пастор как-то проповедовал на этот фрагмент из Священного Писания. Он использовал такую аналогию. Он говорит, но это как кофе без кофеина. И несколько обиженных членов церкви к нему потом подошли и сказали, плохая аналогия. Кофе без кофеина вполне нормальный напиток. Пастор потом признался, что аналогия действительно слабая. Ну, потому что действительно кофе для кофеина, в принципе, его можно пить, и это не вопрос жизни и смерти. Наличие или отсутствие кофеина – это не вопрос жизни и смерти. А вот принесение и непринесение жертвы – это вопрос жизни и смерти. Принятие и непринятие жертвы Христа – это вопрос жизни и смерти. Послушание или непослушание Господу – это вопрос жизни и смерти. 2,5 колена строят жертвенник не ради служения Богу, а ради укрепления нации. Понимаете, когда вера становится формальной религией, возникают люди или группы людей, которые пытаются использовать эту религию для своих целей. И цели-то могут быть вполне благородными. Давайте дадим нашим детям религиозное воспитание для того, чтобы они друг друга не переубивали, для того, чтобы они жили нравственно. Давайте найдем какую-то веру, которая была бы скрепой такой, скрепляющим звеном. Давайте придумаем для веры какие-то вторичные функции, и тогда она будет полезна. Но проблема с этим жертвенником заключалась в том, что это был жертвенник без крови, жертвенник без жертвы. Христианство не бывает без Христа. Религия без веры остается просто религией. И вот этот маленький момент, к сожалению, представители израильского народа не просекли. Они были готовы к войне, они не были готовы услышать, что происходит на самом деле. 30 стих. Финиес, священник, все начальники общества и главы тысяч Израилевых, которые были с ним, услышав слова, которые говорили сыны Рувимовы и сыны Гадовы и сыны Манасины, одобрили их. И сказал Финиес, сын Елиазара, священник, сынам Рувимовым и сынам Гадовым и сынам Манасиным, сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы не сделали пред Господом преступления сего. Теперь вы избавили сынов Израиля от руки Господней. Да, это преступление, которое они подозревали, действительно не было сделано. И здесь Финиес совершенно прав. Но здесь закладывается бомба замедленного действия, результаты которого мы с вами можем видеть и сегодня. В следующий раз продолжим, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Христос придет опять. О, люди, верьте, не с тем венцом, что был в крови. Придет Он к нам, владыка смерти, чтоб суд совершить свой над людьми. Народы все пред Ним предстанут, и те, кто распяли Его, и плакать горько, горько станут, но уж напрасно будет все. Пред Ним увидим мы Пилата и всех насмешников Его, и тех, кто шел с мечом на брата и делал ближнему лишь зло. Предстанут те, кто в этой жизни Христа завета отвергал, и те, кто шел к святой отчизне, и кто святыню попирал. Придет опять, я повторяю, я говорю вам не мечту, но правду Божью возвещаю, как Он сказал, опять приду. Друзья, скорее пробудитесь, довольно спать во тьме греха, вражду забудьте, обнимитесь, и будем ждать с небес Христа.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие радиослушатели, сейчас вы услышите продолжение книги Иоганнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. Китайские проводники доставили маленькую группу беженцев в деревню Чегеде, которая располагалась как раз напротив русского села по ту сторону границы. Ночью из-за реки было хорошо слышно пение русских солдат. Как только группа прибыла в Чегеде, ее тут же обступили китайцы, в основном мужчины. Все они показывали пальцами на ступни ног двух женщин из группы. Как известно, китайским девушкам почти до 20-х годов 20 века бинтовали ноги, чтобы замедлить рост ступней, что считалось особым признаком красоты. Поэтому женщины с большими ступнями удивляли китайцев. Они интересовались, замужем ли девушки, а те, в свою очередь, указывали на четырех мужчин из группы. На это раздавался громкий смех. Китайцы не могли поверить, что такие молодые девушки замужем за пожилыми мужчинами. Другие даже предлагали деньги, чтобы купить их себе в жены. С большим трудом удалось беженцам избавиться от толпы любопытных зевак. Китайские проводники проводили беженцев в гостиницу. Это было довольно странное строение. К стенам изнутри были пристроены лежанки, которые нагревались за счет отопления извне. Спали на соломенной подстилке без одеяла. Отапливаемая со двора стена грела только с одной стороны, а когда гость замерзал, он поворачивался на другой бок. На обед в гостинице подавали белый хлеб и чай. Вот уже многие месяцы девушки и их спутники не только не ели, но и вообще не видели белого хлеба. Поэтому с величайшим удовольствием они поели, как некогда дома, белого хлеба. Но вскоре их настиг неприятный сюрприз. Беженцев окружила группа китайцев, среди которых был их старший проводник. Они потребовали от них все оставшиеся деньги и ценности. Мии указали на шелковые чулки и плащ, затем они перерыли все вещи беглецов, ища деньги, и забрали в конце концов все, что могли. У Мии осталось всего 10 рублей, которые ей удалось спрятать в нижнем белье. Когда они узнали, что китайская деревня расположена как раз напротив русского села по ту сторону реки, то поняли всю опасность их положения и начали искать возможность покинуть Чегеде. На следующее утро беглецы отправились в восточном направлении. Они держались берега реки и примерно через 30 километров достигли небольшого городка, где нашли приют в доме китайца, который был женат на русской женщине. Его жена ожидала четвертого ребенка и, конечно, была бы рада, если бы девушки, которые назвались медсестрами, остались у нее и помогли бы ей при родах. Она выглядела очень несчастной. Анна и Мия поинтересовались, как она попала в жены к китайцу. И она рассказала им, что была украдена и продана в рабство этому мужчине. Девушки спросили ее, почему же она не убежит? Печальный взор матери обратился к детям. «Как я могу бросить своих малышей?» — ответила она вопросом на вопрос. Как хотелось Мии и Анне остаться в этом доме ради нее. Но поведение мужа не внушало доверия. Он был постоянно пьян, распускал руки по отношению к девушкам, поэтому они просто боялись остаться в доме и вынуждены были попросить разрешения переночевать в сарае. Это он им великодушно разрешил, и таким образом подруги могли хотя бы спокойно выспаться на жестких циновках. В этом городке они задержались на несколько дней. Днем мужчины ходили в лес, собирали грибы, которые потом обменивали на хлеб. Так у них появилось немного съестного. Семья, у которой они остановились, иногда приглашала их к более чем скромному столу.
Так понемногу беглецы оправились от тягот переправы через Амур. Отправившись дальше, они продолжали держаться берега реки, но продвигались медленно. Босые ноги были сколоты и поранены, а горячий песок делал дневные переходы невыносимыми. Ночью же они не рисковали передвигаться, да и большей частью ночью было холодно. И они были рады, если какая-нибудь китайская семья пускала их к себе на ночлег. Китайцы в этой местности отличались гостеприимством. И хотя большинство жителей сел были очень бедны, они все же находили чашку чая для этих, как они считали, больших людей из России. Часто нашим друзьям предлагали покурить опиум, от которого менониты, конечно, отказывались. Особенное внимание привлекли к себе девушки и прежде всего из-за ступней ног. На них смотрели как на диковинку, иногда прося разрешения даже потрогать эти большие ступни. Мию тронуло гостеприимство бедных китайцев. Увиденное в большинстве сел вызывало сочувствие. Особенно было жаль детей. Многие из них неподвижно сидели, греясь на солнышке. Часто можно было встретить подростков с малышами на руках или младенцами на закорках. Матери с их искривленными ступнями ног, вероятно, не могли за ними ухаживать. Это приходилось делать старшим детям. В одном из сел они посетили школу. На занятиях присутствовали только мальчики. Учитель сидел, скрестив ноги на лежанке, отгоняя от себя веером мух. Перед ним на полу сидели мальчики и читали вслух из книги. Иногда они прекращали монотонное чтение, тогда учитель ударял веером одного из них по голове, и чтение продолжалось. Длительное путешествие приносило не только интересные встречи. Однажды девушки, отставшие от своих друзей, чтобы немного остудить утружденные ноги в пруду, были неожиданно напуганы группой китайских солдат из близлежащего гарнизона. Когда девушки увидели быстро приближающихся к ним солдат, они громко закричали, призывая на помощь. Их спутники, скрывшиеся к тому времени за холмом, прибежали на зов, и таким образом девушки были спасены. После многих дней изнуренной ходьбы беглецы наконец добрались до городка Айгун, расположенного напротив Благовещенска. Здесь они встретили христиан. Еще в менонитских селах им посоветовали разыскать семью китайского торговца, который недавно через свидетельство русского миссионера-баптиста пришел к вере. Он уже и раньше был известен своим дружелюбным отношением к беженцам. Кроме торговца, в Айгуне жил верующий аптекарь и его племянник. Они немного говорили по-русски, и наши друзья могли с ним побеседовать. Китайцы рассказывали, что недавно разъяренные фанатики-буддисты убили 69 христиан. Несмотря на это, они проявляли гостеприимство по отношению к беженцам и приняли группу у себя на целую неделю. В воскресенье беженцы приняли участие в богослужении китайских братьев и сестер по вере. Для Мии это было первое богослужение за многие месяцы. И хотя оно проходило на незнакомом языке, Мия чувствовала себя как дома и была неизысканно рада. В конце концов, это был ее Бог, который сопровождал ее до сих пор, храня от опасностей. Всего несколько недель назад она стояла на берегу Амура в Благовещенске, тоскливо взирая на Айгун. Ее страшил могучий Амур. Большими и пугающе черными казались его волны. Не потому ли китайцы называли его рекой Черного Дракона? Но с помощью Божьей Мия осилила его. В это все еще было трудно поверить, но это была сущая правда. Как в сказке лежал теперь Амур у ее ног, и девушке казалось, что вода его стала светлее, а течение спокойнее.
С помощью айгунских христиан беженцам удалось дать телеграмму доктору

хотя как-нибудь устроиться в Китае. Единодушно группа решила сумму, полученную из Харбина, поделить с расчетом и на братьев Копер. Теперь они могли купить билеты на пароход, но на питание им не осталось ничего. Нужда учит великодушию, укрепляя веру в Бога. Как-нибудь они пробьются и на этот раз. Оставить братьев Копер в Айкуне без всяких средств к существованию верующие просто не могли. Бог позаботился о своих детях и на этот раз. На пароходе они встретили троих мужчин, которые говорили по-русски. Капитан, английский миссионер, пастор Кэмпбелл и еврейский студент, который, кроме русского, знал еще немецкий, английский и китайский языки. Эти трое взяли группу под свою опеку и часто приглашали их в свои каюты первого класса на чай. Особенно хорошо сложились отношения между беженцами и миссионером. Хотя этот не знал ни немецкого, ни русского, они вскоре стали хорошо понимать друг друга. Часто сидели они вместе и пели старые духовные песни, каждый на своем языке. Когда пароход приставал к берегу, чтобы запастись дровами, меннониты вместе с миссионером сходили на берег и обычно на рынке распространяли христианскую литературу. Нужда, которую они видели на рынках и городах, была неописуемая. Теплота и любовь пастора Кэмпбелла быстро находила отзыв в душах бедных китайцев. Для Мии этот мужчина стал примером в миссионерском труде, примером, который она никогда не забыла. К ночи путники спускались в отведенные им места четвертого класса, ложились на узкие нары в окружении многих людей, пытаясь в этой тесноте хоть немного поспать. И здесь тоже встречались дружелюбные китайцы, которые иногда делились с девушками скромным обедом. Почти всегда немного оставалось и мужской половине группы. Двоих мужчин капитан временно принял на работу, и они получали немного денег, чем покрывали часть расходов на питание. В общей сложности пароход находился в пути по Амуру 9 дней. Речное дно было такое, что судно вынуждено было почти всегда держаться советской стороны Амура. Оно иногда так близко подходило к берегу, что можно было хорошо слышать разговор людей на берегу. Однажды русские рыбаки заметили на борту парохода европейцев. «На вашем пароходе наши люди!» Вдруг закричали они. Мия с друзьями тотчас скрылись из виду и больше никогда не показывались на палубе, когда судно было на советской стороне. В следующий раз советские пограничники поднялись на борт парохода, чтобы отыскать в нем беженцев. Капитан тотчас велел пассажирам, которым грозила опасность, спрятаться за дровами. Когда советские солдаты поднялись на борт, капитан сделал вид, что ничего не знает о каких-либо беженцах на его судне. Другие пассажиры тоже не выдали Мию и ее друзей. И лишь когда пароход покинул Амур и поплыл по Сунгари, опасность полностью миновала. Теперь их путь пролегал по китайской территории, и русские не имели права что-либо возразить. И тут неожиданная неприятность свалилась на головы беженцев. В одном из портов пароход взял на прицеп баржу. Команда закрепила канат, которым баржа была взята на буксир за пароходную трубу. Через несколько часов баржа зацепилась за подводную скалу и стала намертво. А так как это не сразу заметили, то появилась угроза, что баржа сорвет пароходную трубу. Труба уже сильно накренилась. Когда буквально в последний момент капитан заметил опасность и остановил судно, пароход едва избежал пожара. И, наконец, через 9 дней путники прибыли в Харбин. Группа покинула пароход, попрощавшись с приветливыми пассажирами и, прежде всего, с пастором Кэмпбеллом, и направилась на поиски дома доктора Исаака. Они не знали его адреса, но первый же таксист взялся доставить их до жилья доктора –

хорошо известного в городе. Они нашли этот дом, и госпожа Исаак открыла им дверь. Группа представилась беженцами из России. «Я тоже беженка из России», — сказала госпожа Исаак и пригласила их войти в дом. Анна вспоминала. «В это было трудно поверить. В этих местах нас никто не знал, но мы как-то сразу почувствовали себя дома». Госпожа Исаак быстро накрыла на стол, одновременно интересуясь, каким образом они бежали от советского режима. Анна и Мия спросили, не прибыли ли в Харбин Петр Вебе и Петр Гильдебранд. Госпожа Исаак утвердительно ответила на их вопрос. «Они сейчас находятся в молитвенном доме русских баптистов, где комитет беженцев разъясняет людям, как оформить соответствующие документы на выезд в Америку», — ответила она. Естественно, они сразу же изъявили желание пойти туда. Госпожа Исаак дала им адрес, и через некоторое время беженцы оказались в баптистской общине. У обеих подруг перехватило дыхание, когда они, переступив порог молитвенного дома, увидели за кафедрой старого друга Петра Вибе. Он как раз разъяснял собравшимся, как оформить документы на выезд в Америку. Петр Вибе сразу заметил девушек, стоявших у порога. Слова застряли у него в горле. «Как это вам удалось, девчата?» – спросил он, прервав свое объяснение, и тут же пригласил группу представиться и разъяснить присутствующим, как Бог вывел их из страны Советов и что они при этом пережили. Это было трогательное благодарственное богослужение. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра в это же самое время.

Время летит, и вечность приближается. Есть только два дня в году, когда вы ничего не сможете сделать. Один называется «вчера», а другой – «завтра». Потому сегодня самый подходящий день для того, чтобы любить, верить, действовать, и особенно для того, чтобы жить. С каждой минутой у нас все больше прошлого и все меньше будущего. Цените свое настоящее. Нельзя изменить две вещи – дату рождения и дату смерти. Все остальное в твоих руках. Цените то, что имеете. Не сравнивайте себя с другими. Каждый из нас особенный. Благодарите Бога за подаренную жизнь и за каждое мгновение. Удивительно, насколько разными бывают люди. Одни не слышат, что ты говоришь, а другие слышат то, о чем ты думаешь. Приходящий к Богу в старости спасает свою душу, а приходящий в молодости – жизнь. Мы никогда не меняемся к лучшему через ненависть, осуждение или приговор. Мы меняемся к лучшему через прощение, любовь и веру. Однажды мы все окажемся перед Богом. Не будет больше включенного телевизора, интернета, телефона, друзей. Только вы и Он.

Прости, Господь, что суета так часто нами здесь владеет. Прости, что сердце иногда не так, как прежде, пламенеет, что допускаем лень порой, и плоть наш дух терзать готова, мы не спешим бежать в покой Твоим, чтобы насладиться словом. Прости, Господь, что часто так минуты тратим понапрасну. Мы в небо замедляем шаг. Молитвы жаркие угасли. Прошу, Господь, зажги, любя, дай жажды вечного, живого, чтоб в мире мертвом без Тебя нам не погибнуть своевольно. Даруй нам сокрушенный дух, чтоб Ты навек в нем поселился. Твоих дай помнить тяжесть мук, как Ты за нас тогда томился. Ты наши все грехи простил, а мы так мало жертву ценим, которой Ты нас искупил от жизни суетной и тленной. Прости, прости, Господь, и обнови, зажги сердца горячей верой, чтоб не терять следы Твои, чтоб вновь гореть любовью первой во славу Господа.

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В основу нашей сегодняшней проповеди я хочу прочитать 4 стиха из 9 главы книги «Деяния». Звучат они так. Я начинаю с 32 стиха. «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Енея, который 8 лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: „Еней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей“. И он тотчас встал, и видели его все, живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу». Обратили ли вы внимание на то, каким словом начинается наш текст? Словом «случилось». Как вы понимаете значение этого слова? Происходит оно от слова «случай». Например, мы говорим о случайной встрече. От этого же слова происходит и слово «случайность». В одном словаре слову «случайность» дано следующее определение: безотчетное и беспричинное начало, в которое веруют отвергающие провидение. Такое определение мы находим в известном старом русском словаре Владимира Даля. Например, люди говорят: по счастливой или по несчастливой случайности произошло то и другое. Дорогие мои, без веры в Бога как иначе может человек объяснить непредвиденные события в своей жизни? Только так. Посчастливилось или не посчастливилось. Но верующий в Бога никогда не скажет, что случайность – это безотчетный или беспричинный случай. И притом верующий не только не отвергает провидение, но непременно добавит еще и слово «Бог». Он скажет «по Божьему провидению». Когда мы так понимаем слово «случилось», тогда все, происходящее в нашей жизни, обретает совершенно другое значение. В каждом случае мы будем видеть Бога. Апостол Павел так выразил эту мысль: «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Теперь, имея это в виду, возвратимся к нашему тексту. «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека имени Минея, который 8 лет лежал в постели в расслаблении». Как вы думаете, случайно ли Петр попал в этот город? Конечно, зависит от того, как вы понимаете это слово. Он попал туда по провидению Божию. Он проходил места, которые упомянуты в предыдущем стихе, то есть Иудею, Галилею и Самарию. Обойдя их, он пришел в Лиду. А город Лида находится в Иудее. Помните, как немного раньше Филипп проходил по этим же местам? Филипп-благовестник, попавший из Иерусалима в Самарию в результате сильного гонения, начавшегося после убиения Стефана, стал проповедовать там слово этим полуязычникам. Случайно ли он попал в Самарию? Конечно, нет. Но кто-то скажет: а ведь причиной было гонение. Да, действительно, но гонение это не было случайностью. Бог допустил его, и допустил он его, чтобы рассеять церковь, чтобы она исполнила повеление, данное Христом до его восхищения на небо. Христос велел идти с благой вестью в Иудеи, в Самарии и даже до края земли. Церковь же довольствовалась тем, чтобы оставаться на месте в Иерусалиме. И поэтому Господь допускает гонения. Так что вовсе не случайно Филипп попадает в Самарию. Самария тоже должна была услышать благую весть. Таков был план Господень. Как мы видим из 8 главы книги «Деяния», в Самарии происходит сильное пробуждение. В 8 стихе этой главы мы читаем: «И была радость великая в том городе». Но недолго суждено было Филиппу оставаться там. Вы помните, как Господь велел ему идти в пустыню, где он встретил евнуха из Эфиопии и засвидетельствовал ему о Христе. И сразу после того, как эфиоплянин уверовал в Иисуса и был крещен Филиппом, ангел восхитил Филиппа, и он очутился в Азоте. И в последнем стихе 8 главы книги Деяний мы читаем: «Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию». Если вы проследите за маршрутом путешествия Филиппа по карте, то обнаружите, что между Азотом и Кесарией находится город Лида. И если вы продолжите читать дальше 9 главу книги Деяния, то увидите, что следующая остановка Петра была в Иоппе. Это тоже один из городов, в котором проповедовал Филипп. Так что Петр апостол идет по следам Филиппа Благовестника. И тот факт, что в этих местах были святые, объясняется не иначе, как посещением Филиппа. Так что путешествие между Азотом и Кесарией Филипп основал целый ряд церквей. Таково было его служение – закладывать фундамент. И он делал это везде, где он бывал. Так было в Самарии и во всех городах между Азотом и Кесарией. Петр же, идя по следам Филиппа, продолжал начатую им работу. Но Бог поручил ему особое служение, другое, чем Филиппу, необходимое для этих церквей. И тут мы видим полезный урок, дорогие друзья. Он заключается в том, что Господь распределяет служение и дары каждому особо. Один имеет одно служение, другой – другое. Как апостол Павел сказал: «Я насадил, а Аполлос поливал, но возрастил Бог». В данном случае Петр поливал там, где насадил Филипп. Петр пришел к святым, живущим в Лиде, потому что Филипп уже был там и насадил благое семя. И теперь Петр здесь поливает. Поэтому, когда мы читаем этот стих «случилось», что Петр пришел к святым, живущим в Лиде, то слово «случилось» в данном случае значит, что это было по божественному водительству и по определенной причине. И дальше сказано, что там нашел он одного человека именем Енея, который 8 лет лежал в постели в расслаблении. Почему, например, Еней не был исцелен, когда Филипп был в этом городе? Ведь он пролежал в постели 8 лет. И тем не менее, Господь не исцелил его через Филиппа, а исцелил через Петра. Ответить на этот вопрос мы не можем, а только можем сказать, что и в этом мы должны видеть провидение Божие. Нам не обязательно всегда знать, почему. Видно, так было угодно Богу, и поэтому нам нужно просто верить, что Бог все соделает прекрасным в свое время, как сказано в книге Екклезиаста. И вот сегодня в связи с этим стихом об исцелении Нея я хотел бы провести оставшееся время в размышлениях о том, как ярко проиллюстрированы благодать и милость Божия на примере из жизни этого человека. Происшедшее в его жизни так ярко изображает дело спасения человеческой души. Какая чудная книга Библия, дорогие друзья! В ней найдет ответ каждая жаждущая душа. В прочитанном нами тексте есть чудный урок веры для верующих, и из этого события можно было бы еще много почерпнуть для назидания чада Божьего. Но в течение оставшегося времени я хотел бы сосредоточить внимание на том, что этот текст говорит тем, которые еще не пережили спасительной силы нашего Господа Иисуса Христа. Моя молитва и искреннее желание, чтобы сегодня многие, парализованные грехом, услышали эти дивные слова благодати: «Еней, исцеляет тебя Иисус Христос!» Да, Яша, Ваня, Оля, Вера, Коля, Иисус тебя любит, Он исцеляет тебя сегодня, сейчас, только верой и спасен будешь. И вот в первую очередь мы видим тут этот чудный факт, что Бог всегда проявляет инициативу в деле нашего спасения. Не мы его искали, но он нас. Христос сказал, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Енею и в голову не приходило, что его осенит милость Божия, и он получит полное исцеление. Бог послал Петра сказать ему животворящее слово. Еней был прикован к постели, он не мог двинуться с места. Если он даже и знал, где найти Петра, то прийти к нему он никак не смог бы. Он был полностью парализован. Поэтому Петр должен был пойти к Енею. Так и наш чудный Господь пришел к нам. Он взыскал нас, а не мы его. Видя и зная нашу абсолютную беспомощность, чтобы спасти нас, Господь взял инициативу на себя и пришел к нам. Слава и благодарение Ему. Дальше обратите внимание на состояние этого человека. Он был парализован от ног до головы. Он был лишен силы и возможности двигаться и пролежал на своей постели 8 долгих лет. Ни один человек не мог исцелить его или посодействовать хотя бы частичному выздоровлению. Его положение было с точки зрения человеческой безвыходным. Какая это яркая иллюстрация состояния грешника? В своем падшем состоянии человек бессилен угодить Богу, бессилен делать добро. Его натура испорчена грехом. Как Слово Божие говорит, вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. Такими выразительными, понятными всем нам словами изображен наш внутренний человек Словом Божьим. Таковы мы в очах Божьих. Такими нас видит Бог без Иисуса Христа. Дорогой друг, если ты хоть немного чувствуешь и сознаешь пагубность своего состояния, то ободрись. К тебе обращены спасительные слова нашего текста. Исцеляет тебя Иисус Христос. Мой друг, первый шаг к спасению – это сознание нашей греховности. Только когда ты от сердца признаешь себя погибшим грешником, Христос может исцелить тебя. Ни один врач не может помочь больному, который не признается, что он болен. И до тех пор, пока ты, мой дорогой друг, надеешься на какую-то добродетель, который думаешь угодить Богу, он ничего не может для тебя сделать. Но если ты от всего сердца скажешь: «Я погибший грешник, прости меня, омой меня», то какой бы ни была твоя тяжесть и твоя вина, Спаситель готов спасти тебя сейчас. Мой друг, Он здесь, ближе, чем твое дыхание. Он простирает к тебе свою пронзенную руку, чтобы исцелить тебя, и говорит: «Я спасаю тебя». Нам неизвестно.

этой вести, то ты слышишь ее сейчас. Просто вставь свое имя, и спасение твое, тебя, да, именно тебя, спасает Иисус Христос. Мой друг, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Для твоего спасения ничего и никого другого не нужно, кроме Иисуса Христа. Он один может спасти тебя, и Он готов это сделать сейчас. Поверь, что Он тебя сейчас спасает. Тебе нужно только верить, а верить значит принять. Прими Его спасение. Скажи: «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты меня сейчас спасаешь». Вы заметили, Петр не сказал: «Еней исцелит тебя Иисус Христос». Нет, он сказал: «Исцеляет тебя Иисус Христос». Он теперь, сейчас тебя исцеляет. Тебе нужно только верить, а исцеление он берет на себя. Какая чудная истина, дорогие друзья, что Иисус Христос уже совершил для твоего спасения абсолютно все. Да, мой друг, твой грех был целиком возложен на Него, на Агнца Божия. И поэтому я могу сказать не с меньшей уверенностью, чем Петр сказал Инею: «Исцеляет тебя Иисус Христос, спасает тебя Иисус Христос сейчас. И спасает тебя Господь таким, как ты есть. Да, поверь, и ты, как поверил Иней, будешь спасен». Как мы поем: «Таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением, Господь, я прихожу к Тебе». И когда ты так придешь к Нему, к Иисусу Христу, тогда ты сможешь присоединиться к последнему куплету этого гимна: «Таков, как есть, Твоей любовью низвергнул Ты преграды все, я Твой отныне и вовеки, Христос, я прихожу к Тебе». Что дальше сказано о Инее? «И он тотчас встал». Сразу же после того, как Петр сказал: «Исцеляй тебя, Иисус Христос», он немедленно встал. Не своей силой, но силой Христа. Его исцеление было полным и моментальным. И заметьте, что он уже в состоянии был убрать свою постель. В подлиннике сказано так: «Встань и сложи свою постель». 8 лет он был прикован к постели. Подумайте только, 8 долгих лет он не оставлял свое ложе. И теперь, получив исцеление, Иней убирает свою постель. Вот что совершает Бог в душе человека. Он не только прощает ему грехи, он делает его способным соблюдать Слово Божие. Человек не спасается добрыми делами, но зато спасение производит в нем добрые дела, делает его способным поступать и жить угодно Богу. Спасение, дорогие мои, это величайшее чудо. Это чудо, которое совершает только Бог. И чудо непременно привлекает к себе внимание, интерес других людей. Заметьте, что сказано в нашем тексте: «И видели его все, живущие в Лиде и Сароне, которые и обратились к Господу». Настолько замечательно было его исцеление, это чудо, что много людей обратилось к Господу. Не пустыми были слова Петра, сказанные Инею: «Исцеляет тебя Иисус Христос». Это было слово веры Инею. И не тщетно слово, дорогие мои, которое мы проповедуем вам. Это слово самого Господа: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь, и всякий, верующий в Него, не постыдится». Подумайте, если бы грешник поверил и не был спасен, то нарушено было бы слово самого Бога. А это ведь невозможно. Верить в Иисуса Христа и не пережить возрождение. Если так, то Бог оказался бы лжецом. Он не исполнил бы своего обетования. А это тоже невозможно, дорогие мои. Бог не может лгать. Он не может изменить своим обетованием. Он верен им. Поэтому, мой друг, ты можешь полностью довериться Ему. Твое спасение зиждется на непреложном слове самого Бога, в котором нет неправды и изменения. Подумай, мой дорогой радиослушатель, каким бы ни был твой грех, сегодня, сейчас Христос
спасая тебя, хоть

хоть как пурпур грех твой плотской, хоть вина горы тяжелей, кровь Христа стекает струей, ею ты сделан снега белей. Выслушав все эти чудные обетования Христа, может быть, ты еще колеблешься и говоришь: «О, если бы я мог верить!» Ты можешь верить? Что может быть проще, чем верить? «Но я к этому не пригоден», добавляешь ты. Ну что значит «непригоден»? Поверь, что никогда ты не станешь более пригодным. Какая нужна годность, чтобы быть принятым врачом? Нужно быть больным, правда? И чтобы быть пригодным для спасения, чтобы быть принятым Иисусом Христом, необходимо только признаться в своем грехе. Сам Господь сказал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные я пришел призвать не праведных, а грешников к покаянию». Твоя пригодность ко спасению в том, что ты грешник. Поэтому поверь сейчас, что Иисус Христос спасает тебя. Прими Его дар спасения сейчас, и ты будешь спасен. Этот чудный дар спасения твой сейчас, без платы.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

дожди и льют. К воротам кладбища процессия подходит. Прах человека праху предадут, а дух навеки к Господу отходит. И девочка, идущая в рядах, спросила мать, вдыхая полной грудью: «Ты видишь, мама, деточки в слезах, и что, теперь отца у них не будет?» А матерь, слезы проронив из глаз, ей отвечала: «Нет, дитя, не будет. Настал век жизни, испытаний час, но никогда Господь их не забудет. Теперь Бог сирот, вечный их Отец, для них одна опора и защита. И помни, для оставленных сердец ты быть должна всегда душой открыта. Не отведи заботливой руки, просящим дай, презри на них с любовью, и всем, чем сможешь, щедро помоги, и добрым словом, и мольбой.

Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Откровение 3.11. Особым людям, обладателям венцов, Господь дает серьезное предупреждение, которое гласит так: «Мой приход близок, и пока я не приду, держи, что ты имеешь, и если не будешь действовать так, то есть опасность лишиться своего венца». Потерять награду плохо, но лишиться венца – это духовная трагедия. Господу крайне неугодны те, кто беспечно относится к Его венцам, которые Он им дал. Венец – это драгоценный головной убор, который является символом победы, славы и особого положения. Обычно венцы носят царственные особы или их дети. Венец – это достоинство и награда, которые мы имеем от Господа, ибо мы – Его дети. На наши венцы есть охотники, у которых есть конкретная цель – лишить их нас. Они очень настойчивы и упорны в этом деле. Господь это знает, поэтому и дает нам такое повеление держать то, что мы имеем. В этот мир мы пришли нагими, такими же и уйдем. Все, что мы имеем, не наше, а Божье, которое Он в изобилии нам дал. Как говорит апостол Петр, «Дарованы нам великие и драгоценные обетования» 2 Петра 1:4. «От Него мы имеем искупление, праведность, мир с Богом, добрую совесть, жилище на небесах, Слово Божье, различные дарования, служение примирения» и так далее. Все, что мы имеем, Господь повелевает нам держать, чтобы нам не понести великий урон. Держать — это значит быть соединенным с чем-то или, прилагая все силы, это не отпускать. Господь повелевает своим рабам держаться веры, святости, мира, праведности, пламенеть духом, служить ближним, употреблять свои таланты в дело. Не расслабляйся, прилагай усилия, держи. Никто не сможет за тебя это сделать. Это твоя обязанность. Но если ты уснешь, расслабишься, погрузишься в суету, то помни, ты можешь лишиться своего венца. Может ли Господь, ангелы, окружающие тебя люди сказать, что ты держишься того, что имеешь? Или ты уже отпустил то, что имеешь, расслабился и не заметил, как лишился своего венца? Господь не желает, чтобы с тобой это случилось. Ты очень дорог Ему, поэтому Он предупреждает тебя. Для нас, обладателей Божьей благодати, звучит этот конкретный, но важный призыв: «Держи, что имеешь, пока не придет Господь».

В молитве «Отче наш» мы повторяем, подобно приговору, каждый день слова. «Прости нам, Отче, как и мы прощаем». Не торопись, задумайся сперва, прощаем ли, или тяжесть непрощения лежит на сердце темной пеленой, и мы теряем с Господом общение, а отчего не ведаем порой. Пытаемся призвать суды Господни на тех, кто нас обидел, огорчил. Господь же говорит нам всем сегодня, любовью вечную тебя я возлюбил. И потому простер благоволение к тебе, возлюбленный мой сын и дочь, дал от грехов тебе освобождение, чтоб и ты мог ближнему помочь. Бог говорит, вот если бы вы знали, что значит милости, не жертву я хочу, охотнее друг друга бы прощали, ведь этому я, дети, вас учу. А мы порой годами в сердце носим обиду, непрощение и месть, но в то же время со слезами просим, прости нам, милостивый наш Отец. О, не бываем ли тогда мы так похожи своими просьбами на злого должника? Талантов 10 000 он был должен, и так молил просить его пока. О, потерпи на мне, я умоляю, пав на колени, он царя просил, и все отдам тебе, я обещаю. Царь же смиловался и раба простил. Он мог забрать жену, детей, жилище, все долго этого неверного раба, но милость господина была выше, и он ему прощение даровал. Но выйдя за порог чертогов царских, что сделал раб? Товарища нашел, что задолжал ему лишь 100 динариев, душил его и злую тяжбу вел. Немедленно отдай мне все, что должен. А тот просил чуть-чуть повременить. Забыв о милости, раб с ненавистной дрожью велел товарища в темницу заточить. И как прискорбно было господину услышать весть недобрую о нем. О, братья, сестры, а не так же ль Божью сыну больно смотреть на то, как мы живем? Смотреть, как брату брат простить не может малейших, незначительных грехов, как сердце горечь и обида гложет. Нет милости, оставлена любовь. Мы снисходительны к своим делам, поступкам, а к ближним понимания вовсе нет. Ни на какие не пойдем уступки, коль согрешил, будь добр дать ответ». А сколько нам Господь покрыл любовью, грехов тех невозможно сосчитать. Он заплатил за нас Своею кровью, Своим примером нас учил прощать. Если от сердца ближним не прощаем, Господь нам точно так же не простит. Напрасно мы его и просим, умоляем, об этом Слово Божье говорит. Ведь суд без милости, не оказавшим милость, блаженны милостивые, о да, те, через кого любовь нам Божья явилась, помилованы будут навсегда». И каждый раз, пред тем, как помолиться, внимательно проверь ты сердце свое. Быть может, нужно с кем-то примириться и только после этого склониться, чтоб принял Бог прошение твое. Чтобы слова «Прости нам долги ты наши, как мы прощаем нашим должникам», как приговор не прозвучали. Чаще давай прощать, чтоб Бог простил и нам. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в Дом Господень». Псалом 121, 1 стих. Дом Бога. Это известное и трогательное изречение принадлежит Давиду. В его дни домом Бога была скиния, которая внешне казалась чем-то незначительным, но имела большое духовное значение. Говоря о доме Бога, сегодня христиане имеют в виду не строение, а духовный дом, состоящий из верующих, которые собираются вместе, как описал апостол Павел. Если вся церковь сойдется вместе, в одном месте, 1 Коринфянам 14:23, мы приходим туда в первую очередь для того, чтобы поклониться Богу. Давид начинает свой псалом с радостного предвкушения того, что пойдет в дом Бога. Это замечательное утверждение стало почти идиоматическим у христиан. Но насколько оно верно для нас? В юности Давид, несомненно, воспитывался в школе Бога. Многие годы он был вдали от дома и своего отечества, Божьего наследия. Это было больно. Не иметь возможности взойти в Иерусалим вместе с коленами Израиля, чтобы поклониться своему Богу. Он по-прежнему ощущал ценность этого святого места, полюбив его ранее. Собираться к имени Господа Иисуса важно не из-за особых обстоятельств. Господь рад быть среди своих. Радость, наполнявшая сердце Давида, будет и у нас в соответствии с мерой нашей любви нашего Господа.

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

17 глава из книги «Деяния апостолов». Прошедши через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Но не уверовавшие иудеи, возревновавши и взявши с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступивши к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не нашедши же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получивши удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибывши, вошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так, и многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, а одни говорили, что хочет сказать этот суеслов. А другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И взявши его, привели в Аэропаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Афиняне же и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став, Павел среди Аэропага сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все». От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем,
как некоторые из ваших стихотворцев говорили «мы его и род». Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышавши о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пришедшие к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Деяния святых апостолов, глава 18. После этого Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. И нашед некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еллинов. И когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист. Отныне иду к язычникам». И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был возле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и 6 месяцев, поучая их Слову Божию. Между тем, во время проконсульства Галлеона в Ахайи, напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах, и о законе вашем, то разбирайтесь сами. Я не хочу быть судьею в этом». И прогнал их от судилища. А все еллины, схвативши Сосфена, начальника синагоги, били его пред судилищем, и Галлион немало не беспокоился о том. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прискилла, остригши голову в кенхреях по обету. Достигши Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них дольше, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведши там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Ефес.
Он был наставлен в начатках пути Господня, и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышавшие его Акила и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Теперь, дорогие друзья, мы будем читать 19 главу книги «Деяния апостолов». Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес и, нашед там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоаннова крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Пришед в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего Тиранна. Это продолжалось до 2 лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе как иудеи, так и еллины. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса я знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух. И, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и еллинам. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе прошед Македонию и Ахайю идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть и Рим». И послал в Македонию 2 из служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше? Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей.
говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги, а это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. Выслушавши это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская!» И весь город наполнился смятением. Схвативши македонян,

0: хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около 2 часов кричали: «Велика Артемида Ефесская!» Блюститель же порядка, утишив народ, сказал: «Мужи ефесские, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини ваши не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание.
1: Деяния апостолов, глава 20. По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Прошед же те места и преподав верующим обильное наставление, пришел в Елладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр, Пирров, Вериянин, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гаий Дервянин, и Тимофей, и осийцы Тихик и Трофим. Они, пошедши вперед, ожидали нас в Троаде, а мы после дней опресночных отплыли из Филипп и 5 дней прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с 3-го жилья и поднят мертвым. Павел сошед, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взошед же и, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы оттуда взять Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Ассе, то, взявши его, мы прибыли в Митилину. И, отплывши оттуда в следующий день, мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и, побывавши в Трогиллии, в следующий день прибыли в Милит. Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если возможно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с 1-го дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот, ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что

Узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас, и ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, он преклонил колено свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю, Павла целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в Дом Господень». Псалом 121, 1 стих. Дом Бога. Это известное и трогательное изречение принадлежит Давиду. В его дни домом Бога была скиния, которая внешне казалась чем-то незначительным, но имела большое духовное значение. Говоря о доме Бога, сегодня христиане имеют в виду не строение, а духовный дом, состоящий из верующих, которые собираются вместе, как описал апостол Павел. Если вся церковь сойдется вместе, в одном месте, 1 Коринфянам 14:23, мы приходим туда в первую очередь для того, чтобы поклониться Богу. Давид начинает свой псалом с радостного предвкушения того, что пойдет в дом Бога. Это замечательное утверждение стало почти идиоматическим у христиан. Но насколько оно верно для нас? В юности Давид, несомненно, воспитывался в школе Бога. Многие годы он был вдали от дома и своего отечества, Божьего наследия. Это было больно. Не иметь возможности взойти в Иерусалим вместе с коленами Израиля, чтобы поклониться своему Богу. Он по-прежнему ощущал ценность этого святого места, полюбив его ранее. Собираться к имени Господа Иисуса важно не из-за особых обстоятельств. Господь рад быть среди своих. Радость, наполнявшая сердце Давида, будет и у нас в соответствии с мерой нашей любви нашего Господа.

Когда люди воспринимают свои отношения на уровне «Ах, какой хороший человек! Какой обаятельный, умный, интересный! И как много от него можно взять!» В этом и заключается влюбленность. Супруги перестают быть друг другу интересными от того, что они изначально относятся друг к другу потребительски еще до брака. Они живут, утоляя другим человеком свою нужду – интеллектуальную, душевную, духовную, физиологическую. И тогда люди быстро насыщаются, выпивают друг друга, как коктейль в жаркую погоду. А если в сердце звучит призыв «Какой человек?», как хочется сделать его счастливым, как хочется ему много дать, ему послужить, и ему пригодиться, тогда любовь со временем только приумножается.

Со дна поднимала всю грязь, ревела, бурлила, спешила, как будто с собою борясь. Река не текла, а крушила, сплетая потоки воды —

на кипящей спине. И бревна, и мусор, и баржи. И в мутной ее глубине тонули уже не однажды. И падала речка в обрыв, летящим фонтаном взрываясь. Он был, несомненно, красив, на тысячи брызг рассыпаясь. И в реку бы в ту не входить, но вот парадокс. Сотни лодок спешат по течению плыть, не слыша ничьих отговорок. За лодками шли корабли, на борт захватив шик и праздность. И многие б люди могли в бинокли увидеть опасность. Но логике всей вопреки, подобно безумному стаду, любуясь пейзажем реки, неслись корабли к водопаду. Но речь не о них, а о том, кто в лодке, почти обессилев, но видя поток за бортом, концовку маршрута предвидев, гребет день и ночь, год и два. И против течения весла гребет, и молитвы слова твердит то победно, то слезно. А с палуб больших кораблей, к себе зазывая в удобство, кричало немало людей. К чему этот цирк и упорство? Смени направление, шут! Зачем тебе зря напрягаться? Ты выбрал неверный маршрут. Да что с чудаком объясняться? Так, в гуще враждебной среды, один против тысячи мнений, один против силы воды, под резкость чужих изречений он плыл и в своем убежден. Насмешки терпел и смирялся на маленьком судне своем, пусть медленно, но продвигался. И вот стало легче грести, течение вдруг стало тише, река перестала нести, как будто пришла помощь свыше. И здесь, разжимая кулак, герой наш решил, получилось, и, выпустив весла, обмяк, на грудь голова наклонилась, а мысли шептали: ты смог. Смотри, тихо лодку качает, а ты изнемог и промок. Поспи, ведь река позволяет. Всего лишь минутку и в путь. И вторило мыслям все тело: позволь хоть чуть-чуть отдохнуть, а после возьмемся за дело. И словно свинцом растеклась с плечей и до пят злая дрема. Уснул, ну а лодка, кружась, и ветра дождалась, и грома. И к разным плыла берегам, на камни не раз натыкалась, навстречу зовущим ветрам, течением вновь увлекалась. Один за один поворот, но спит человек непробудно, и весла упали за борт. И вам догадаться нетрудно о том, что прошел целый час минутного сна перерыва, а лодка неслась и неслась, пока не упала с обрыва. И нам ли в пути отдыхать?

течение быстро уносит. Ты рук своих не расслабляй. И если вокруг все спокойно, прошу тебя, плыть продолжай. Пусть трудно порою и больно, и сколько б ни плыли мы дней, ты помни, от Господа сила. И в лодке надежной своей греби против целого мира. Не зря нам дана благодать, чтоб нас укрепить в водах мутных. И я вам осмелюсь сказать, средь суетных дней и распутных, неважно, как кто начинал, как верно кто шел и отважно, венчает нас только финал. Начало же будет неважно. Венчает нас только финал. Начало же будет неважно. Друзья, я хочу пожелать вам крепче держаться за ваши весла. Даже если вы гребете против целого мира по бурной реке, не сдавайтесь, не расслабляйтесь. Еще немного, и будет финал. Слава Господу!

в доме уютном, в горшке керамическом, роза взрастала прекрасным цветком. Все есть с избытком в тепле электрическом, и не мечтала она о другом. Ей не хотелось замены привычного. Только однажды, весенней порой, вынесли розу из мира тепличного и посадили на грядке сырой. Неженке это совсем не понравилось. Ей бы и дальше под лампочкой жить. И не на шутку она опечалилась, чаяла душу кому-то излить. Полная слез огляделась в тревоге и подалась изумленно вперед. Там, среди асфальта, у самой дороги, солнышком желтым былинка цветет. Роза дивилась столь бойким соседом. «Можно тебя, одуванчик, спросить, как ты цветешь в месте гибельном этом? Здесь же и дня невозможно прожить!» И отвечал одуванчик: «Не жалуюсь, через преграды однажды пройдя, волею Божьей живу я и радуюсь лучику света и капле дождя. Нет для Творца ничего невозможного, в этом, поверь, убеждался не раз. Из положения самого сложного вызволит Он свой назначенный час. Время придет, парашютами белыми я разлечусь по просторам земли, чтоб семенами взойти скороспелыми в почве удобренной дети смогли». Выслушав речь одуванчика бодрую, роза подумала: «Мне ли роптать? Богу смотрел для меня землю добрую, я ж не заметила в том благодать». И, покраснев, лепесточки расправила, взор устремила наверх, к небесам, пышным цветением Господа славила, радуясь вечным Его чудесам.

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24.

0: Случай, о котором я хочу рассказать, случился со мной во время войны в 1941 году. Меня, как и тысячи других, мобилизовали 15 августа в армию и кинули в страшный военный котел в районе сильных боевых действий на Днепре. Наша воинская часть располагалась недалеко от Киева. Перед боем к нам начали приходить политруки с надеждой поднять боевой дух воинов, чтобы они не дезертировали во время немецких атак. В один из таких дней в наш окоп пришел политрук и заявил: «Товарищи, перед нами лежит большое задание, которое возложили на нас, как на защитников нашей Родины, бороться с врагами и не допустить их дальше. Если кто-то из вас желает идти в бой коммунистам, пишите заявление, мы тут же в окопах без всякой комиссии примем вас в партию и выдадим партбилет». Все молчали. Тогда он поворачивается ко мне и говорит: «А вы, товарищ боец, что скажете?»
1: «Я не могу», — ответил я.
0: «Почему?»
1: — спросил политрук.
0: «Потому что я верующий». Политрук, словно его подменили, круто выругался и закричал: «Тут война, и таким, как ты, только пулю в лоб!»
1: Он выскочил из окопа от нас и побежал к другому. От сказанного политруком было всем не по себе. Тогда один из солдат говорит:
0: «Василий, зачем ты так поступил? Зачем сказал, что ты верующий?
1: Это же война, здесь нет никакого права. Завтра тебя пошлют на передовую, а там пуля, бац, и смотри, тебя уже нет».
0: «Да», — сказал я, — «на передовой война, но тут также война. На передовой прилетит пуля, а сюда может прилететь мина, упадет нам на окоп, и смотри, уже нас нет. Если я верующий, то зачем кривить? Если я был верующим дома, то я верующий и остался здесь, в окопе». Дня через три после этого к нам прибегает один солдат и кричит: «Баптист, где тут баптист?» Мои товарищи, услышав это, говорят: «Василий, ну что, не правду ли мы говорили? Вот уже и посыльной прибежал за тобой». На крик посыльного я отозвался: «Я баптист, что нужно?»
1: «Пойдем скорее, тебя зовут в санчасть», — сказал посыльной. Я сказал своему командиру, и он меня отпустил. Санитарный штаб был на расстоянии 2 километра. Когда мы пришли в санитарную часть, я увидел отдельно поставленную палатку. К той палатке и привел меня посыльной. Войдя в середину, я увидел на носилках раненого накрытого человека. Когда он увидел меня, то поднял свою руку и пальцем кивнул мне, чтобы я подошел к нему. Раненый спросил меня: «Ты верующий?»
0: «Да», — сказал я.
1: «А ты имеешь Библию?»
0: «Нет», — сказал я.
1: «Да, я знаю, солдатам не разрешают читать Библию».
0: Тогда он повернулся к тем, кто еще, кроме меня, был в середине палатки, к офицерам и докторам. Он сказал: «Достаньте в моей шинели листок». Когда ему достали листок, он подал его мне и сказал, чтобы я посмотрел на него. Я раскрыл листок и увидел стих, который был написан из псалма «Благодатная скала».
1: «Ты знаешь эту песню?» — спросил раненый.
0: «Да», — коротко ответил я.
1: «Тогда спой мне ее», — попросил он.
0: «Я не певец, но попробую», — ответил я ему на его просьбу и начал петь. «Благодатная скала нам спасение дала».
1: «Стой!» — внезапно он остановил меня. «Возьми меня за руку».
0: Я выполнил его просьбу. «А сейчас», — тихо продолжил он, когда я взял его за руку, «стань на колени и помолись за меня. Ты можешь за меня помолиться?» У меня промелькнула мысль: «Что же это тут творится?»
1: Я на миг оглянулся назад и увидел, что в палате было два политрука, генералы, доктора, санитары. От такой необычной обстановки мне стало не по себе. Но я делал то, о чем меня просил раненый. Держа его за правую руку, я начал молиться. Я почувствовал, как невидимая сила, как будто подняла меня от земли и вложила в мои уста молитву, которую я говорил перед Богом. Я еще раз оглянулся назад и увидел, что все офицеры и доктора стояли вместе со мной на коленях и плакали. Это дало мне еще больше дерзновения молиться моему Богу. Я молился за умирающего и за всех тех, кто находился в палатке, офицеров и докторов. Когда я закончил молиться, раненый попросил меня: «А теперь поцелуй меня». Я поцеловал его, и тогда он сказал: «А теперь я знаю, куда я иду». Обратился он ко всем присутствующим уже затихающим голосом: «Верьте в Бога». Затем он повернул голову и умер. Я посмотрел на тех, которые были в палатке. Все они стояли с мокрыми от слез глазами. Не зная, что делать дальше, я обратился к тому солдату, который меня привел сюда. «Подожди», — ответил он, — «я сейчас спрошу». Ему ответили, что я могу идти назад на свое место. Когда мы вышли из палатки, он спросил меня: «Ты знаешь, за кого ты молился?» «Нет», — ответил я. «Это командир полка». «Ты знаешь», — продолжил солдат, — «это же какое-то чудо». Ему мина вырвала всю середину в животе, и доктор сказал, что он может прожить не больше полчаса. Но когда его привезли к нам, он захотел, чтобы мы нашли ему верующего. Только случайно один политрук зашел сюда и сказал, что встречал здесь одного баптиста. И вот, пока я нашел тебя и привел сюда, прошло около 4 часов, а он все продолжал жить. Это настоящее чудо. Когда я пришел к своим товарищам, меня сразу начали расспрашивать, куда меня вызывали. Я им рассказал, что ходил молиться за раненого командира, а также за докторов и генералов. Тогда подходит ко мне один солдат и говорит: «Брат Василий, прости меня, я тоже верующий, я баптист». А другой подходит и говорит: «Я также верующий, и я православный». Мы начали радоваться и молились, кто как умел. Мы были счастливы, что могли молиться вместе. Этот случай стал известен и в других окопах, так что к нам после этого приходили солдаты из тех окопов, и мы вместе молились Богу. Теперь я могу сказать, что не то важно, где мы находимся — в окопах, на войне, в домашней обстановке или в церкви. Главным является то, действительно ли мы молимся и как мы молимся, потому что молитва и исповедание нашей веры — это фундамент нашей христианской жизни.

0: исполнилось 18 лет. Пришло время становиться на учет в военкомате. С самого раннего детства родители сеяли семя Слова Божьего в его душе, которое дало всходы в юности. Переступая порог военкомата, он даже и не подозревал, что ему предстоит пройти. На сердце было легко и радостно. Дима осознавал, что с ним тот, кто никогда не оставит, кто поддержит и защитит. Проходя кабинет за кабинетом, ему приходилось отвечать на один и тот же вопрос.
1: «Вы верующий?»
0: «Да, я служу живому Богу».
1: «Это абсурд. В наше-то время. Молодой человек, одумайтесь.
0: Скоро эта средневековая дикость отойдет далеко на задний план. Вы молодой, у вас вся жизнь впереди. Стоит ли так портить ее?» После каждой такой речи в его деле вносились записи. Посещает религиозные собрания и читает религиозную литературу. Вот и последний кабинет, за дверями которого находится психолог. Дима слышал от друзей, как тяжело выносить подобные встречи. Многие не выдерживают духовного давления и унижений, а некоторые впадают в малодушие. Дима взялся за дверную ручку, и на сердце было спокойно.
1: «Входите», — ответил врач-психолог.
0: Он взял в свои руки личное дело Дмитрия и стал его изучать.
1: «Понятно, значит, баптист».
0: «Да, я верующий».
1: «Вы знаете, что таких людей, которые верят в подобные мифы, мы всегда отправляем на обследование в психбольницу. Мы живем в цивилизованном мире, и в нем нет места религиозным басням».
0: Дима смотрел на психолога и не мог поверить, что ему предстоит пройти унижение и оскорбление личности в среде душевно больных людей. На душе стало невыносимо больно, а на глаза накатились слезы. Закончив обход, он поспешил домой, где его с большим нетерпением ждала мама. Переступив порог дома, Дима дрожащим голосом проговорил:
2: «Они хотят поместить меня в психбольницу на целый месяц. Мама, я не переживу этого. Что нам делать?»
0: «Это ужасно, сынок, но отказаться ты не можешь, иначе тебя будут судить за уклонение от воинской обязанности. Придется лечь в больницу, а мы все будем молиться о тебе». Ничего больше не оставалось, как только уповать на живого Господа и просить у Него духовных сил. Дима лег в больницу для тщательного осмотра. Нельзя описать простыми словами весь тот кошмар, который ему пришлось пережить за время пребывания в застенках психиатрического заведения. Не раз работники КГБ провоцировали драку с его стороны с душевнобольными людьми. Однажды, когда Дима принимал пищу, к нему подослали человека, который просто-напросто плюнул в его миску и таким образом испортил еду. Молодой христианин покорно снес обиду и не проронил ни одного плохого слова. В другой раз его без всякой на то причины ударили сильно по лицу. Но и тогда он не поднял свои руки, чтобы разобраться с обидчиком. Такие издевательства продолжались ежедневно. Работники КГБ не унимались. Как-то они подослали к Диме агрессивно настроенного больного, который, набросившись на парня, стал его душить. В глазах у Димы моментально потемнело, и он потерял сознание. Тут уже вмешался медперсонал и привел в чувство пострадавшего, подключив все необходимые препараты. Они спасли его жизнь, но так и не перевели в другую палату. Вот так в самой гуманной и свободной стране мира унижались честь и достоинство совершенно невинного человека. Через несколько дней к Диме пришла на свидание мама. С болью в душе он поведал дорогому человеку о всех своих бедах. «Димочка, я буду говорить с братьями, и мы будем добиваться твоего освобождения. Так дальше не может продолжаться», — со слезами на глазах проговорила бедная женщина. Через некоторое время Диму отпустили на свободу, но на прощание сказали:
1: «Мы отпускаем, но память о нас будет сопровождать вас всю жизнь».
0: И с этими словами главврач вручил Диме документ, где был написан диагноз «умственно отсталый». После вынесенного приговора Диму не принимали на службу в армию. Казалось бы, ничего плохого не произошло. Но какая это жизнь с таким диагнозом? Время шло. Дима усиленно искал работу, но в ответ слышал одни и те же слова. «Мы вас не можем принять с таким диагнозом». «Но ведь я полностью здоров». «Мы это видим, но, увы, документ есть документ. Извините». Время не стояло на месте. Дима женился. У него уже было 9 детей. Но как прокормить такую семью?

который работал врачом в больнице. Дима обратился к нему за помощью, чтобы тот помог ему снять с плеч такой невыносимый груз, как статью «умственно отсталый». Новый товарищ с радостью согласился помочь. В скором времени был собран совет психологов, где Диме предстояло ответить на все поставленные вопросы. Вопросы были самые обыкновенные: кто такой Моисей, как звали родителя Иоанна Крестителя и так далее. На все расспросы Дима отвечал мудро и правильно. «Понимаете, тогда было такое время», — в заключении беседы сказал врач. «Власть усиленно вела борьбу против верующих. Мы были вынуждены писать такие диагнозы. Вы абсолютно здоровы. Успехов вам!» Так закончился срок этого долгого.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

Служение Радио МВИ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

момент творения. Пернатые пилоты. Представьте себе, что вы пилот Боинга 767 и готовитесь к посадке. Подлетая к аэропорту, вы выпускаете предкрылки на каждом крыле для увеличения подъемной силы, что необходимо для снижения скорости. По мере приближения к посадочной полосе вы приподнимаете нос самолета, чтобы увеличить сопротивление воздуха. В последние мгновения перед посадкой вы выпускаете закрылки и воздушные тормоза, чтобы уменьшить подъемную силу и плавно приземлиться на взлетно-посадочную полосу. Молодые птицы проделывают то же самое каждый день, без всякой подготовки. Скоростная съемка показала, что приземляясь, они всякий раз выполняют все эти сложные движения. Во-первых, подлетая к земле, птицы снижают скорость и увеличивают подъемную силу крыла, раскрывая и опуская его переднюю часть. Затем, замедляясь еще больше, они меняют положение тела из горизонтального почти вертикальное. В конечном итоге они опускают перья на задней части крыла, чтобы спокойно опуститься на ветку дерева, не прилагая для этого особых усилий. Да, принципы, заложенные в основу полета и усовершенствованные человеком за век существования авиации, птицы постигли без особых усилий, получив все необходимое от любящего Творца. Какое замечательное свидетельство о делах нашего Создателя! Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В радиопередачах в течение этой недели мы будем рассматривать вопрос, который задают все люди, вне зависимости от национальности, культуры, а также социального и экономического положения. Язык, который они употребляют, чтобы выразить этот вопрос, может претерпевать различные формы, но вопрос этот остается одним и тем же у всех людей. Где найти безопасность? Я повторяю, что этот вопрос глобальный. Люди ставят его перед собой везде, вне зависимости от всех различий, которые существуют между ними. Все желают найти безопасность. Фактически, большая часть всей человеческой деятельности направлена к этой цели – найти безопасность. Одним из методов определить важность, которую люди приделяют тем или другим вещам, есть узнать, как много люди платят за то или другое. В нашей современной культуре есть различные агенции, организации, которые вовлечены, так или иначе, в дело сохранения безопасности. Этим организациям люди платят миллиарды долларов каждый год. Я желаю назвать несколько таких организаций. Прежде всего, у нас имеются страховые компании, которые делают большую работу, но круг их действий ограничен. Вы можете застраховать себя на случай катастрофы, но нет способа знать, произойдет ли такая катастрофа. Вы можете застраховать себя от огня или кражи, но нет возможности быть уверенным, что пожар вас не посетит или не произойдет кража. Поэтому, хотя страховые организации проделывают большую работу, поле их действий ограничено. Есть некоторые вещи, которые они гарантируют, тогда как над другими у них нет никакого контроля. Существуют также так называемые агенции безопасности, публичные и частные. Полиция является публичной агенцией безопасности. Существует также несметное число частных агенций безопасности, и их количество растет с каждым годом. С появлением угонов самолетов появилась целая система обеспечения безопасности в аэропортах. Преступность растет с каждым годом. Это отнюдь не критика полиции, но указание на то, что подобные агенции ограничены в своих действиях. Дальше. Есть в Соединенных Штатах Америки так называемое социальное обеспечение. Оно, то есть социальное обеспечение, существует во всех западных странах. Сегодня много говорят о безопасности типа «от колыбели до гроба». Но мы должны спросить, является ли это название всеохватывающим и полноценным. Идея состоит в том, что для каждого вида нужды, которая возникает в жизни человека, правительство обеспечит ее решение без всяких налогов и тому подобного. Когда вы больны и попадаете в госпиталь, вас лечат и покрывают все расходы по лечению. Когда вы находитесь в возрасте, в котором не можете работать, вы получите доход, который покроет все ваши нужды. Конечно, нам известно, что система социального обеспечения не является идеальной и надежной. Интересно, что многие народы достигли очень высокого уровня эффективности в своем социальном обеспечении. Две страны в Скандинавии, народы, с которыми я лично знаком, это Швеция и Дания, которые имеют идеальную социальную систему. Печально только, что там существуют высокие налоги. Но статистически странами с наибольшим процентом самоубийства в мире являются именно эти две страны, Швеция и Дания, что указывает на то, что даже социальное обеспечение не обеспечивает полной безопасности. Мы говорим о людях, у которых теоретически все физические и финансовые нужды
покрываются системой обеспечения. Но, тем не менее, и эти люди не могут ужиться с жизнью, и поэтому прибегают к другой альтернативе, к самоубийству, которое отнюдь не является доказательством хорошей безопасности. Дальше. В мире существует еще один вид безопасности. Мы зовем его силами безопасности. Это армия, военно-морской флот, воздушные силы и так дальше. И каждая страна провозглашает, что она содержит военные силы ради поддержания безопасности своей страны, что во многих случаях отвечает действительности. Но, собственно говоря, что это за безопасность? Давайте возьмем, к примеру, Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. Чем сильнее безопасность Соединенных Штатов Америки, тем слабее безопасность Советского Союза. И наоборот, чем сильнее безопасность Советского Союза, тем слабее безопасность Соединенных Штатов Америки. Короче говоря, безопасность одной страны создает автоматически опасность для другой страны. То, что называется безопасностью для одной страны, носит название опасности для другой. Я далек от критики тех, которые занимаются проблемой безопасности своей страны. Многие меры заслуживают на поддержку и являются ценными мероприятиями. Но в то же самое время я хочу сказать, что ни одна из сторон не достигла фактически всеобщей или постоянной безопасности. Есть такие области, в которых невозможно обеспечить безопасности. Но даже там, где ее обеспечивают, обеспечивают только на некоторое время. Итак, я прихожу к заключению, которое является очень важным, когда мы будем пытаться дать ответ на вопрос, где найти безопасность. Вот мое заключение. Несмотря на все человеческие усилия и все мероприятия, есть много областей, где человек бессилен достигнуть реальную безопасность. И я верю, что единственной надеждой достижения реальной безопасности есть прийти к этому заключению, считаться с фактами, не строить ничего на нереальности, на том, что не является тем, за что оно себя выдает. В одной из будущих радиопередач мы представим вашему вниманию один из контрастов Священного Писания, а именно притчу о двух людях, каждый из которых строил дом на различных фундаментах, один на скале, а другой на песке. Я желаю сразу же заметить, что достигать полной и постоянной безопасности только человеческими силами и достижениями значит строить свой дом на песке. А это значит, что придет в твоей жизни такой день, когда бурные воды смоют твой дом и разрушат. А теперь я желаю тебе сказать, что есть другой источник безопасности, совершенно другой по природе и по своим обещаниям. Я желаю сказать тебе, мой приятель, что этот источник безопасности дает и всеобщую, и постоянную безопасность. Источник, о котором я теперь говорю, это мудрость Божья. Я желаю прочесть вам нечто из первой главы книги притчей. Слушайте внимательно, и вы увидите альтернативы. Непостоянство, неустойчивость человеческого достижения и всеобщая безопасность, которую предлагает Бог. Помни, что, говоря о мудрости, мы имеем в виду не мудрость человеческую, а мудрость Божью, говорящую через Священное Писание. Будем читать книгу притчей, первую главу, стихи от 20 до 33. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания. Обратитесь к моему обречению. Вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего.
и вы отвергли все мои советы и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря и беда, как вихрь принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Итак, слушающий меня, то есть Божью мудрость, будет жить безопасно. Вот в чем источник безопасности. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Один богослов сказал: «Находясь в испытании, никогда не будем забывать, что мы имеем нужду не в перемене обстоятельств, но в победе над собой. Когда мы доверяемся Господу и полностью отдаемся Его водительству, тогда наши обстоятельства способствуют нашему духовному росту и успеху в служении. Все трудности, все испытания, все скорби только приближают нас к Богу. Поэтому так важно для каждого христианина смотреть на все посылаемое Богом как на проявление Его любви и мудрости и уметь извлекать уроки из жизненных переживаний. Посмотрим на наши обстоятельства именно так, и мы найдем в них руку Божью. Мы непременно увидим, что наши обстоятельства не только не затрудняют наше служение Богу, но, напротив, могут способствовать нашему совершенству. Мы никогда не получим от Бога то, что Он хочет нам дать, и никогда не приобретем того, к чему стремимся, если не увидим в наших обстоятельствах путь к достижению этого. Когда Господь ведет нас через скорби, трудности и лишения, это значит, что Он ведет нас через свои горы. От нас самих зависит, пойдем ли мы послушно и доверчиво за Ним, чтобы подняться на новую духовную высоту, или же в унынии и сомнении останемся у подножия горы. Как часто, к сожалению, случаи, когда дети Божьи, желавшие возрастать духовно, не поднимались на те горы, которые посылал им Господь. Господь может дать нам больше, чем мы у Него просим. Он может послать такие благословения, о которых мы сегодня не думаем. Но все это зависит от того, идем ли мы Его горами и умеем ли в самых неблагоприятных обстоятельствах служить Ему. Господь, посылая скорби, не отвергает нас, но поднимает к себе. Будем же смотреть на наши обстоятельства, как на те необходимые ступени, которые по воле Божьей ведут нас к Нему».

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Дорогие радиослушатели, сейчас вы услышите продолжение книги Иоганнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. Китайские проводники доставили маленькую группу беженцев в деревню Чегеде, которая располагалась как раз напротив русского села по ту сторону границы. Ночью из-за реки было хорошо слышно пение русских солдат. Как только группа прибыла в Чегеде, ее тут же обступили китайцы, в основном мужчины. Все они показывали пальцами на ступни ног двух женщин из группы. Как известно, китайским девушкам почти до 20-х годов 20 века бинтовали ноги, чтобы замедлить рост ступней, что считалось особым признаком красоты. Поэтому женщины с большими ступнями удивляли китайцев. Они интересовались, замужем ли девушки, а те, в свою очередь, указывали на четырех мужчин из группы. На это раздавался громкий смех. Китайцы не могли поверить, что такие молодые девушки замужем за пожилыми мужчинами. Другие даже предлагали деньги, чтобы купить их себе в жены. С большим трудом удалось беженцам избавиться от толпы любопытных зевак. Китайские проводники проводили беженцев в гостиницу. Это было довольно странное строение. К стенам изнутри были пристроены лежанки, которые нагревались за счет отопления извне. Спали на соломенной подстилке без одеяла. Отапливаемая со двора стена грела только с одной стороны, а когда гость замерзал, он поворачивался на другой бок. На обед в гостинице подавали белый хлеб и чай. Вот уже многие месяцы девушки и их спутники не только не ели, но и вообще не видели белого хлеба. Поэтому с величайшим удовольствием они поели, как некогда дома, белого хлеба. Но вскоре их настиг неприятный сюрприз. Беженцев окружила группа китайцев, среди которых был их старший проводник. Они потребовали от них все оставшиеся деньги и ценности. Мии указали на шелковые чулки и плащ, затем они перерыли все вещи беглецов, ища деньги, и забрали в конце концов все, что могли. У Мии осталось всего 10 рублей, которые ей удалось спрятать в нижнем белье. Когда они узнали, что китайская деревня расположена как раз напротив русского села по ту сторону реки, то поняли всю опасность их положения и начали искать возможность покинуть Чегеде. На следующее утро беглецы отправились в восточном направлении. Они держались берега реки и примерно через 30 километров достигли небольшого городка, где нашли приют в доме китайца, который был женат на русской женщине. Его жена ожидала четвертого ребенка и, конечно, была бы рада, если бы девушки, которые назвались медсестрами, остались у нее и помогли бы ей при родах. Она выглядела очень несчастной. Анна и Мия поинтересовались, как она попала в жены к китайцу. И она рассказала им, что была украдена и продана в рабство этому мужчине. Девушки спросили ее, почему же она не убежит? Печальный взор матери обратился к детям. «Как я могу бросить своих малышей?» – ответила она вопросом на вопрос. Как хотелось Мии и Анне остаться в этом доме ради нее. Но поведение мужа не внушало доверия. Он был постоянно пьян, распускал руки по отношению к девушкам, поэтому они просто боялись остаться в доме и вынуждены были попросить разрешения переночевать в сарае. Это он им великодушно разрешил, и таким образом подруги могли хотя бы спокойно выспаться на жестких циновках. В этом городке они задержались на несколько дней. Днем мужчины ходили в лес, собирали грибы, которые потом обменивали на хлеб. Так у них появилось немного съестного. Семья, у которой они остановились, иногда приглашала их к более чем скромному столу.
Так понемногу беглецы оправились от тягот переправы через Амур. Отправившись дальше, они продолжали держаться берега реки, но продвигались медленно. Босые ноги были сколоты и поранены, а горячий песок делал дневные переходы невыносимыми. Ночью же они не рисковали передвигаться, да и большей частью ночью было холодно. И они были рады, если какая-нибудь китайская семья пускала их к себе на ночлег. Китайцы в этой местности отличались гостеприимством. И хотя большинство жителей сел были очень бедны, они все же находили чашку чая для этих, как они считали, больших людей из России. Часто нашим друзьям предлагали покурить опиум, от которого менониты, конечно, отказывались. Особенное внимание привлекли к себе девушки и прежде всего из-за ступней ног. На них смотрели как на диковинку, иногда прося разрешения даже потрогать эти большие ступни. Мию тронуло гостеприимство бедных китайцев. Увиденное в большинстве сел вызывало сочувствие. Особенно было жаль детей. Многие из них неподвижно сидели, греясь на солнышке. Часто можно было встретить подростков с малышами на руках или младенцами на закорках. Матери с их искривленными ступнями ног, вероятно, не могли за ними ухаживать. Это приходилось делать старшим детям. В одном из сел они посетили школу. На занятиях присутствовали только мальчики. Учитель сидел, скрестив ноги на лежанке, отгоняя от себя веером мух. Перед ним на полу сидели мальчики и читали вслух из книги. Иногда они прекращали монотонное чтение, тогда учитель ударял веером одного из них по голове, и чтение продолжалось. Длительное путешествие приносило не только интересные встречи. Однажды девушки, отставшие от своих друзей, чтобы немного остудить утружденные ноги в пруду, были неожиданно напуганы группой китайских солдат из близлежащего гарнизона. Когда девушки увидели быстро приближающихся к ним солдат, они громко закричали, призывая на помощь. Их спутники, скрывшиеся к тому времени за холмом, прибежали на зов, и таким образом девушки были спасены. После многих дней изнуренной ходьбы беглецы наконец добрались до городка Айгун, расположенного напротив Благовещенска. Здесь они встретили христиан. Еще в менонитских селах им посоветовали разыскать семью китайского торговца, который недавно через свидетельство русского миссионера-баптиста пришел к вере. Он уже и раньше был известен своим дружелюбным отношением к беженцам. Кроме торговца, в Айгуне жил верующий аптекарь и его племянник. Они немного говорили по-русски, и наши друзья могли с ним побеседовать. Китайцы рассказывали, что недавно разъяренные фанатики-буддисты убили 69 христиан. Несмотря на это, они проявляли гостеприимство по отношению к беженцам и приняли группу у себя на целую неделю. В воскресенье беженцы приняли участие в богослужении китайских братьев и сестер по вере. Для Мии это было первое богослужение за многие месяцы. И хотя оно проходило на незнакомом языке, Мия чувствовала себя как дома и была неизысканно рада. В конце концов, это был ее Бог, который сопровождал ее до сих пор, храня от опасностей. Всего несколько недель назад она стояла на берегу Амура в Благовещенске, тоскливо взирая на Айгун. Ее страшил могучий Амур. Большими и пугающе черными казались его волны. Не потому ли китайцы называли его рекой Черного Дракона? Но с помощью Божьей Мия осилила его. В это все еще было трудно поверить, но это была сущая правда. Как в сказке, лежал теперь Амур у ее ног, и девушке казалось, что вода его стала светлее, а течение спокойнее.
С помощью айгунских христиан беженцам удалось дать телеграмму доктору Иакану Исааку в Харбин, в которой они попросили у него денег на поездку. Спустя неделю пришел ответ с телеграфным переводом примерно по 10 долларов на человека, что должно было хватить на проезд и питание. Эти деньги они получили из фонда помощи советским беженцам. Сразу после поступления денег к группе присоединились еще двое мужчин, братья Копер из меннонитских сел Туркестана. Они бежали из Советского Союза тоже через Амур, но совершенно без средств. Они просто переплыли реку, а теперь не имели ни денег, ни друзей, чтобы хотя как-нибудь устроиться в Китае. Единодушно группа решила сумму, полученную из Харбина, поделить с расчетом и на братьев Копер. Теперь они могли купить билеты на пароход, но на питание им не осталось ничего. Нужда учит великодушию, укрепляя веру в Бога. Как-нибудь они пробьются и на этот раз. Оставить братьев Копер в Айгуне без всяких средств к существованию верующие просто не могли. Бог позаботился о своих детях и на этот раз. На пароходе они встретили троих мужчин, которые говорили по-русски. Капитан, английский миссионер, пастор Кэмпбелл и еврейский студент, который, кроме русского, знал еще немецкий, английский и китайский языки. Эти трое взяли группу под свою опеку и часто приглашали их в свои каюты первого класса на чай. Особенно хорошо сложились отношения между беженцами и миссионером. Хотя этот не знал ни немецкого, ни русского, они вскоре стали хорошо понимать друг друга. Часто сидели они вместе и пели старые духовные песни, каждый на своем языке. Когда пароход приставал к берегу, чтобы запастись дровами, меннониты вместе с миссионером сходили на берег и обычно на рынке распространяли христианскую литературу. Нужда, которую они видели на рынках и городах, была неописуемая. Теплота и любовь пастора Кэмпбелла быстро находила отзыв в душах бедных китайцев. Для Мии этот мужчина стал примером в миссионерском труде, примером, который она никогда не забыла. К ночи путники спускались в отведенные им места четвертого класса, ложились на узкие нары в окружении многих людей, пытаясь в этой тесноте хоть немного поспать. И здесь тоже встречались дружелюбные китайцы, которые иногда делились с девушками скромным обедом. Почти всегда немного оставалось и мужской половине группы. Двоих мужчин капитан временно принял на работу, и они получали немного денег, чем покрывали часть расходов на питание. В общей сложности пароход находился в пути по Амуру 9 дней. Речное дно было такое, что судно вынуждено было почти всегда держаться с советской стороны Амура. Оно иногда так близко подходило к берегу, что можно было хорошо слышать разговор людей на берегу. Однажды русские рыбаки заметили на борту парохода европейцев. «На вашем пароходе наши люди!» – вдруг закричали они. Мия с друзьями тотчас скрылись из виду и больше никогда не показывались на палубе, когда судно было на советской стороне. В следующий раз советские пограничники поднялись на борт парохода, чтобы отыскать в нем беженцев. Капитан тотчас велел пассажирам, которым грозила опасность, спрятаться за дровами. Когда советские солдаты поднялись на борт, капитан сделал вид, что ничего не знает о каких-либо беженцах на его судне. Другие пассажиры тоже не выдали Мию и ее друзей. И лишь когда пароход покинул Амур и поплыл по Сунгари, опасность полностью миновала. Теперь их путь пролегал по китайской территории, и русские не имели права что-либо возразить. И тут неожиданная неприятность свалилась на головы беженцев. В одном из портов пароход взял на прицеп баржу. Команда закрепила канат, которым баржа была взята на буксир за пароходную трубу.
Через несколько часов баржа зацепилась за подводную скалу и стала намертво. А так как это не сразу заметили, то появилась угроза, что баржа сорвет пароходную трубу. Труба уже сильно накренилась. Когда буквально в последний момент капитан заметил опасность и остановил судно, пароход едва избежал пожара. И, наконец, через 9 дней путники прибыли в Харбин. Группа покинула пароход, попрощавшись с приветливыми пассажирами и прежде всего с пастором Кэмпбеллом, и направилась на поиски дома доктора Исаака. Они не знали его адреса, но первый же таксист взялся доставить их до жилья доктора, хорошо известного в городе. Они нашли этот дом, и госпожа Исаак открыла им дверь. Группа представилась беженцами из России. «Я тоже беженка из России», — сказала госпожа Исаак и пригласила их войти в дом. Анна вспоминала. «В это было трудно поверить. В этих местах нас никто не знал, но мы как-то сразу почувствовали себя дома». Госпожа Исаак быстро накрыла на стол, одновременно интересуясь,

когда они, переступив порог молитвенного дома, увидели за кафедрой старого друга Петра Виби. Он как раз разъяснял собравшимся, как оформить документы на выезд в Америку. Петр Виби сразу заметил девушек, стоявших у порога. Слова застряли у него в горле. «Как это вам удалось, девчата?» – спросил он, прервав свое объяснение, и тут же пригласил группу представиться и разъяснить присутствующим, как Бог вывел их из страны Советов и что они при этом пережили. Это было трогательное благодарственное богослужение. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра в это же самое время.

Он пил до дна земных страданий чашу. Судьбу свою Христос знал наперед, за род людской, за жизнь мою и вашу. Отцовский долг его на смерть зовет. И он идет уверенно и смело. Земная жизнь подходит уж к концу. Хоть сердце в нем томилось и болело, был в послушании небесному Отцу. Скорбело сердце участью томимо людей, кричащих нагло так: «Распни!» Он их любил, любил непогрешимо. Молятся: «Прости им, не вмени!» Позорный крест немало не смущала та казнь сердец жестоких палачей. Там тьма свои дела уже свершала, и не смущал их взор святых очей, а он горел любовью, не укором, и сердцем был готов весь мир обнять. Рвалась душа в небесные просторы. Тесно в больной сей плоти пребывать, в избитой, пригвожденной, страшной болью, где гвозди так безжалостно впились. Разодранные раны истекали кровью, и крик людей: «Спаси себя, Иисус!» Как наглый вызов в крике безрассудном неслось к нему в насмешке и хуле. А он все думал, как извлечь из тьмы народ сей трудно, как низко пал, и тонет он во зле. Последней каплей в чаше оказалась та губка желчи, данная ему. Она к устам иссохшим прикасалась, просил воды, но дали желчь Христу. С большим трудом последний вздох достался. Последний раз взглянул он вниз с креста и, предав дух, безжизненно склонился. На грудь упала голова Христа, испив до дна земных страданий чашу, он крестный путь спасения завершил. На крест вознес он беззаконья наши и кровь свою за нас пролил, как символ тех страданий и мучений. Вкушать мы будем трапезу его. Пусть наше сердце, разум, помышления прильнут к Христу, учась и веруя в него. А он вблизи, он с нами пребывает. Сердца откроем шире для Христа. Пусть Дух Святой хвалою наполняет уста за дар спасения Христа.

кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Иакова 1:25. Тот, кто слышит Слово Божье, но не вникает и не живет по нему, теряет очень много. Он не понимает истину так, как должно. Писание для такой души лишь как зеркало, которое он посмотрел, увидел себя и остался таким, каким и был. А те, кто вникает в Слово Божье и пребывает в нем, благословенны. Очень ярко и доступно, что значит вникать, описал царь Соломон в наставлении своему сыну. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге». Притчи 2:15. Та душа, которая вникает в закон совершенный, закон свободы, становится другой, ибо Слово Божие, проникая внутрь ее, производит свою работу в душе и духе. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4:12. Такую душу Слово очищает, утешает, направляет, укрепляет и просвещает. Вникающий в Слово Божие видит то, что не видят другие. Он видит власть и красоту Писания, видит чудеса закона Божия. Такой душе Бог открывается в Своем величии, в Своей премудрости, силе и красоте. Писание для такой души не только лишь зеркало, а хлеб жизни, светильник, свет, утешение, меч, источник мудрости и ведения. Вникать в Писание необходимо в течение всей жизни, потому что Слово Божие неисчерпаемо. Оно является для нас бездной богатства, премудрости и ведения Божьего. Римлянам 11:33. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». 1 Тимофея 4:16.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24.

Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, самое последнее предложение. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, самое последнее предложение, даже не весь текст. «И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис». Почему они разбились? Скажите, странный стих. О Христе не сказано, о Боге не сказано, о каких-то кораблях там. Где-то когда-то разбились. И все-таки Библия нашла нужным записать, что корабли царя Иосафата разбились у берегов. И в Фарсис, где пальмовые деревья, где павлины красавицы ходят такие с хвостами, где слоновая кость, где очень много афирского золота, куда очень часто отправлял Соломон корабли. А вот Иосафат отправил их, и они у берегов разбились. Почему они разбились? Цивилизация – очень удачный ответ. Господь не благословил. Теперь смотрите. Весь Израиль знал, что Иосафат строит на берегу корабли. Зачем? За золотом. А золото – это благополучие государства, это слава царя, это прочность всей империи. И вот когда это известие пришло, это была трагедия, когда весь двор узнал, что корабли разбились, а туда вкладывались средства, сокровища, чтобы построить, потому что это было щедро, потому что с надеждой строилось. И, наверное, когда первый вестник и гонец прибежал во дворец и сказал: «Царь Иосафат, вовеки живи, твои корабли, как стучало сердце у Иосафата. Он радовался этому? Нет. Наверное, люди рассуждали так: да это там поднялся ветер необычный на 9 баллов, и корабль не выдержал. Первая версия. Вторая, когда строили его, кораблестроители нарушили технологию. Вторая причина. Третья какая? Команду подобрали ненадежную. Оказывается, были моряки вроде бы со стажем, с экспириенсом, не могли управить. Какую еще придумаем причину? И люди гадали, думали, и только два человека знали истинную причину этой трагедии. Два человека на земле. И я думаю, что когда известие пришло, царь Иосафат испугался. Он мог всем объяснить. Много причин, 5-10 причин сказать, что вот это могла быть причина, вот это, тем более в живых никого не осталось. Так легко сказать. Но два человека знали настоящую причину крушения. Кто знал? Знал пророк и знал царь. А что же произошло? Оказывается, причина-то совсем была не в погоде. Ни в условиях жизни, ни в кораблекостроителях, которые делали, ни в моряках даже. Прекрасное судно было, с учетом всех обстоятельств, на дальнюю дорогу, и для того, чтобы там взять и груз, и все это было рассчитано. А причина следующая, давайте прочитаем чуть выше, совсем выше чуть-чуть. Вторая Паралипоменон, 20 глава, 32 стих, написано о Иосафате. «И ходил он путем отца своего Аса, и не уклонялся от него, делая угодное в очах Господних». Прекрасный царь, очень молодым был, когда заступил на царствование, очень благочестивым был. Всех идолов всех сжег и повыбрасывал в Иудее. Господь был очень доволен им, полюбил его. А дальше написано, но, 35 стих, вот в жизни у него произошла каверза, которой бы так не хотелось, потому что биография царя прекрасна, и вот но, одно только маленькое но. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал беззаконно,
и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили они корабли. И изрек тогда пророк слово и сказал: «Так как ты вступил в общение с Ахозией, то Господь разрушил дело твое, и разрушились корабли». Все. Братья и сестры, вот это место, оно как-то заставляет нас остановиться. Как-то заставляет нас задуматься причины происходящего в нашей жизни. Вы знаете, мы очень склонны списать на обстоятельства, на ошибки, на другие вещи. Но Господь желает, чтобы мы искали корень происшествий, потому что мы должны из них взять научение для себя, чтобы научиться, чтобы не попасть в дело и не погибнуть. Однажды молодая семья заключала договор с другой стороной, договор деловой, бизнес в Америке называется. И когда они пришли к своим родителям, они говорят: «Папа, мама, мы заключаем очень удачный бизнес». Папа, мама говорит: «А он верующий?» «Да, он вообще-то верующий. Ну-ка, расскажите о нем». И они стали рассказывать. И когда рассказали, папа и мама говорят: «Дети, ни в коем случае никакого дела не имейте». Почему? Потому что это беззаконник. Как? Да посмотрите на жизнь, вы что, ослепли? И дети не послушались. У детей часто свое мнение, но у них нет чуткости к Богу, голосу Божию. И иногда не внимают родительскому глазу, Слову Божию не внимают. Прошло совсем короткое время, 3-4 года, и этот молодой брат вынужден был принимать решение или банкротом быть, пойти, а семья. Или все взять на себя, несколько десятков тысяч. Когда он пришел домой, у него было совсем другое лицо. Туда же к родителям, и они говорили ему: «Разве мы вам не говорили? С кем вы решили соединиться в общении и какое вы решили дело иметь? Разве может что быть чистое с нечистым вместе и беззаконное с чистым праведным? Да не будет оно, и успеха не будет. А если вы гонитесь за длинными деньгами, нищими останетесь». Вы знаете, сам царь Иосаф был прекрасный человек. Но, знаете, ему требовалось, как царю Иудею, требовалась большая близость к Богу, чтобы государство действительно было благополучно. Сегодня многим отцам и матерям нужно быть очень чистыми, к Богу чуткими, чтобы семьи имели благословение. И, знаете, Господь любил его. И вот однажды царь Иосафат допустил грубейшую ошибку в жизни своей, грубейшую. Это было на почве свадьбы. Сын Иосафата увидел дочь Ахава и Иезавели. Она была очень красивая девушка. И сердце молодого человека забилось. Что улыбаетесь, братья? Красивых девушек, я сказал, да? Да, они все красивые в юности, все красивые. Но написано, что красота, как, помогите? Суетна. Если бы это все приняли веру, если бы услышали, как положили в сердце свое. И Арам, он увидел эту красавицу, сердце застучало, кровь ударила в голову. Все, с этого момента любовь забушевала внутри. И Иосафату бы вмешаться в это время, сказать: «Сын, да ты глянь на эту родню, ты глянь на отца ее, это беззаконник. Ты немножко к Богу обратись, ты что думаешь, он не сделал этого». И в жизни у него произошла страшнейшая трагедия. Я забегаю вперед, но когда он умер, передав первенца Раму все государство, он и жена его, которую наставляла Изавель и Ахав, и он принял решение, он поубивал всех братьев своих. Это трагедия. Что Изавель творила с мужем своим, с Ахавом, то эта дочь вытворила в доме Иосафата, разрушив его все. Это ужасное происходит, когда люди не обращаются к небу, когда выводятся только чувствами, когда не помышляют о воле Божией, тогда такая яма ждет их в жизни, это ужас. Но Бог был милостив к нему и пытался отрезвить Иосафата.
Однажды Иосафат, будучи породнился, пришел в гости к Ахаву. Ахава говорит: слушай, рядом у нас Рамов Галаадский, давай его возьмем. Тебе и мне, чем плохо? И вы знаете, вот святые иногда бывают робкие, ложно-смиренные, и не пытаются сразу поставить так вопрос: я узнаю у Бога. Иногда мы поддаемся такому натиску беззаконников, которые наглые бывают. Они знают, чего ищут. Они доют верующих. Они давят их и прессуют, потому что у них есть своя цель. Им нравится смирение христиан. Только они иногда не мыслят, что защитой смиренных сам Бог. И вот когда он его уговорил, Иосафат все-таки проявил благоразумие, говорит: есть ли пророк Божий? Есть. Он выслушал, когда пророк сказал: вижу весь народ какой? Овцы, бегающие по склонам без пастыря. Я думаю, в этот момент Иосафат испугался внутри. Так что получается, не будет благословения? Ахав давит: пойдем, да мы с тобой возьмем, да мы с тобой поделим. И они пошли. Книга Царств 3 описывает, что они вышли войсками на битву. Иосафат остался в царских одеждах, в достоинствах своих. А Ахав мгновенно переоделся. Совесть его знала его. И вот там написано, когда царь сирийский дал указание: никого не трогайте, только царя поразите, то есть сердце, и все они разбегутся. И тогда конница кинулась к Иосафату, потому что он в достоинствах царя. Это был момент, когда Бог показывал ему: посмотри, что сейчас с тобой будет. И когда он увидел, на него мчится эта лавина, это сметут, раздавят и растопчут, потому что нужна смерть предводителя, и тогда народ будет покорен. Он как закричал от испуга, Библия скрыла слова, что он кричал. Что он кричал? Я не знаю что, я спрошу у него. Когда мы встретим, мы его спросим: Иосафат, ты что кричал, когда был на битве? И он, наверное, скажет: я кричал: Боже помилуй, а второй: я не Ахав, я не Ахав, я Иосафат. И тогда конница, услышав, мигом повернулась и в поиске Ахава по полю носится, ищет. Ахав думал: сбежит от руки Божьей, напрасно. Беззаконники никогда не уйдут от рук властителя жизни, от Бога. Не прячьтесь, не переодевайтесь, не делайте вид благородных святынь, не делайте. И написано в Библии, один стрелок, совершенно случайно написано, натянул стрелу в эту гущу, выпустил стрелу, но это была стрела, которую управлял Бог. Стрелами жизни и смерти управляет Бог. И эта стрела не кому-то попала, никому. Она шла к своей цели и нашла цель именно в трещинку между двумя чешуями латы и вошла туда. Эта стрела, она шла, искала своего назначения. К концу дня его не стало. К концу дня его не стало. И как было сказано, кровянистые эти вот колесницы омывали блудницы у пруда, а он уже был мертв, Ахав. Но самое интересное, когда Иосафат наконец испуг отошел, он успокоился и возвращается, написано в мире, почитайте. И возвращался Иосафат в мире в Иерусалим. Наверное, шел и думал: о, слава Богу, пронесло. Какую глупость я допустил. Он меня уговорил, ну смерть в глаза смотрела. Слава Богу, ты сохранил меня от этого. И когда подходит к вратам Иерусалима, его встречает пророк и говорит: стоп, стоп, стоп, стоп, царь. Если я бы был на месте царя, бы, наверное, снова заволновался, что еще не кончилось. А пророк ему и говорит: ты почему пошел с Ахавом? Ныне Бог тебе говорит: ты почему дружишь и имеешь общение с ненавидящими Господа? Знай, что сегодня Бог говорит: гнев Божий проливается на тебя. Ты зачем пошел в общение с ним? Наверное, думая, в этот час испугался Асав. Иосафат. Он понял, что по неразумию своему, по слабости своей попал в этот союз. И Бог, любя его, преследует и хочет его на место поставить и сказать: будь благоразумен, не принимай глупых решений, не будь поспешен. За тобой царство стоит. Бог любит тебя, остановись.
И когда он стоял в раздумье, пророк говорит дальше: «Но!» Я думаю, наверное, улыбнулся и сказал ему: «А Бог любит тебя. И от того, что ты в Иудее вычистил от всякого греха и статуи, и кумиров, и Ваала, всю территорию, Бог милует тебя». Это было как бальзам. Это было так благодатно, так хорошо для него. Но видите, вот следующий момент, вот видите, как произошел, к чему мы подошли. А когда Ахозия, сын Ахава умершего, это был очень жестокий и разложенный молодой человек Ахозия, который после отца остался. Он царствовал всего 2 года. Настолько был опустившийся, и вот с ним-то Иосафат почему-то вступил в сделку, в соглашение, что прогневало Господа. Прогневало. Ахозия, бедный молодой человек, всего 2 года был, и когда заболел, он упал сверху со 2-го этажа с решетки. Случайностей не бывает, братья и сестры. Не бывает. Просто упал сверху вниз, переломал себя. Потом призывает слуга и говорит: «Сходите к божеству Акаронскому, к Вейзельвулу». Это бес. «Сходите, узнайте, буду ли я жить». Его встречает Илья и говорит: «Возвратитесь, скажите, он не будет жить». Он не будет. Почему? Он не к Богу идет. Он не к Богу идет. В наших всех вопросах жизни, смерти и дел нам нужно идти к Богу. Не так давно я беседовал, назову так, с собеседником, потому что он здесь. И мы так мирно беседовали. Этот человек мне говорит: «Вы знаете, так интересно в жизни было. Мы искали дом. Спокойнее купить дом». Ну и как всегда, риэлторы предлагают один, другой, третий вариантов много. И вот мы заходим в один дом, смотрим, глаза говорят одно. Ну так или не так, братья и сестры? Что молчите? Дом прекрасный, все хорошо. Но мой собеседник говорит, и вдруг мысль: помолись Богу. И Бог отвечает, потому что мы обращаемся к Нему и говорит: вы не берите этот дом. Почему? Ну ты такой, беседа такая. Потому что через несколько лет, это будет очень шумное место. Будет изменение в городе здесь. Вы сейчас этого не знаете просто, но лучше не берите. Они поблагодарили и ушли. Второй дом пришли. Когда второй дом пришли, прекрасный дом, место такое уютное. И то же самое, когда зашли, ходят, а собеседник мой говорит: снова я молюсь Богу, Господи, такой дом хороший, может быть, нам его купить? И вдруг внутри опять: не берите, потому что здесь чувствуете тяжесть. И сейчас чувствуется тяжесть атмосферы в этом доме. Почему? В этом доме очень тяжелое наследство. Какое наследство? Здесь жили люди, слуги князя тьмы. Тогда этот человек и молится: Господи, ну мы помолимся, и этот дом осветится постом и молитвой, и он будет христианский. И Господь говорит: будет, но это будет ужасная битва, а когда закончите битву за дом, начнете битву с соседями, которые пропитаны этим же духом. И вы знаете, нашелся им дом, я был в этом доме, прекрасный дом, но мне понравилось так, когда и мы, и вы, братья и сестры, в решении всех вопросов, всякого дела и бизнеса куда? Но мы же верующие. Как многие сегодня молодые люди ошибаются в жизни, потому что со своим делом не обращаются куда? Что вы на меня не смотрите? К небу надо обращаться, братья и сестры. Это очень серьезно. Мы хотим иметь благословение, мы хотим иметь успех, хорошую семью, некоторый бизнес. Нужно к Богу, чтобы Он научил, с кем заключать союз. Ошибка может быть очень трагической. Вот я вам расскажу один пример. Один из братьев рассказывает. Была у него беседа. Пожелала одна сестра рассказать ему жизнь свою, потому что чувствовал тягость сердечную. И он ее расспрашивает, как она жизнь проводит, обнаружил, что у нее есть одна страсть, с которой она заключила союз. Это книги.
И он говорит, а как это так? Она говорит, вы понимаете, у меня такая жажда к книгам, я читаю все подряд. Что улыбаетесь, братья и сестры? Без разбора. Ну хорошо, я не думаю, что она одни газеты читает. Так и было. Она читает книги. Какие книги, как вы думаете? Догадывайтесь, какие. Проглатывает, проглатывает и проглатывает. И когда он ей объяснил, что это яд, заглатываешь, голубушка, заглатываешь яд. Ты же погибнешь, ты заключила союз с миром книг.

Второй раз они встретились в Америке через 8 лет. Здесь. И когда он оказался в этой церкви в гостях, где она была член церкви, и говорил проповедь, сердце ее замучилось внутри, а потом, что тяга пришла, надо побеседовать, обнаружилось, что она стала зависимой. Когда после проповеди, после собрания подошла к нему, говорит, я хочу побеседовать. И стал рассказывать, я не могу, у меня ушла молитва, у меня не могу я читать Слово Божие. Когда я становлюсь на молитву, все эти книги начинают в моей голове воевать. Я не могу, я с ума схожу, я что мне делать? А он говорит, а с чего это началось? Мы же с тобой молились. Она говорит, началось очень просто. В Америке, разбирая однажды вещи, через 3 года по приезду в Америке, я наконец добралась до личной библиотечки, взяла эту книжку, которую я читала, помните, тогда? Он говорит, я не помню книжку, но ты мне это говорила. Так вот, вы не поверите, я взяла ее, открыла, и открылась где? Где не дочитала. Она говорит, я села, я в это время убирала дом, я села, думаю, я только сейчас дочитаю, и все, такая она была интересная, как же закончилось там? Это только началось. С этого момента, она говорит, я ничего не могу с собой делать, я не управляю собой, у меня ужасные мысли приходят, у меня нет никакой веры. Он не рассказал, что дальше с ней. Братья и сестры, но мы с вами читали о том, что и разбились корабли. Но сегодня сколько душ разбились, сколько семей разбились, сколько церквей разбиваются, потому что они теряют общение с живым Богом. Никакого союза с беззаконием, с нечестивым, с теми, кто любит закон, никакого. У некоторых есть заключен союз с грехом, который они скрывают и не желают оставить. Это погибель, это будет кораблекрушение. И когда погибнет человек, мы будем гадать, ехал быстро, не отдохнул, не поспал, и другой, или третий, его уже нет в живых. И никто не знает истинного корня причины, почему. Его кораблекрушение случилось раньше. Он заключил союз с грехом в тайне. Его корабль разобьется, это неминуемо. Он не выдержит испытания в океане жизни. И на сегодня Бог нам говорит о том, что порт. Мы стоим сегодня в порту, наш путь к небу направляется. Мы приготовили корабль, а мы взяли ли Бога, как вот сейчас было сказано, по морю жизни? Взяли ли мы руководителя жизни и кормчего Иисуса Христа? Взяли ли мы послушание? Не мудростью спасемся мы. Самые мудрые упали, тот же Соломон, тот же Самсон. Не помогла им мудрость. Послушание Богу – это крепкий щит и руководитель наш. В заключение прочитаем, мы будем молиться. Это Филиппийцам 2 глава. Написано так. «Смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Вот кому нужно доверить судьбу нашу. Он сам был послушен Богу, исполнил волю Его. Если мы желаем благословения, не мудростью, послушанием Богу приобретаем спасение и жизнь вечную. Да благословит нас Господь краткую жизнь здесь. Ну, прожить благочестиво и свято, не иметь связи ни с каким беззаконием, чтобы нам не потерпеть кораблекрушение в вере. Если кто-то попал, если кто чувствует, его носит по волнам жизни, никакого управления, вот-вот разобьется. Сегодня есть время помолиться, здесь помолиться, вручая судьбу свою в руки Бога. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся.

«Питай меня насущным хлебом». Мы молимся молитвой «Отче наш», задумались ли мы когда над словом? Ты не введи во искушение нас, коль победить его мы не готовы. Так что же мы имели там в виду, когда молились мы об избавлении? Какую мы предвидели беду, коль поведет он нас через искушение? Опасность здесь, конечно, велика, ведь стоит приумножить нам богатство, в забвение уходят небеса. Для нас достаточно уже земного счастья. Бог злом не искушает никогда, и злом он никого не искушает. А человек сам искушается тогда, когда земного многого желает. И если Бог спешил давать всегда, когда просить богатства домогались, к земному привязались бы сердца и с этим миром навсегда остались. Наш Бог о нас заботится всегда, но чтобы мы с миром сим не общались, на мель ладью нашу сажает иногда, чтоб берегу мы как-то добирались. Хоть тяжело нам в обстоятельствах таких, и там совсем уже не до богатства, взор поднимаем к небесам святым, с молитвой довести нас в свое царство. Тогда всех ближних хочется любить, и всем прощать, и каждый миг смиряться. Пред Господом лишь в чистоте ходить, с землей желаем навсегда расстаться. Ах, если бы понять нам смысл сего, жить с Ним в общении и дышать лишь небом, то не богатство мы просили б у Него, а чтоб питал Он нас насущным хлебом. Чтобы довольным и благочестивым быть, позволить воле Божьей исполняться, нужно за все всегда благодарить и быть готовым в небеса подняться».

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВИ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВИ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Научи меня, Боза, молчать, меньше слов говорить напрасных, но почаще тебе устремлять взор в молитвах своих ежечасных. Научи меня, Господи, быть в этом мире и светом, и солью, и всем людям стараться служить бескорыстной и светлой любовью. Научи меня, Боже, прощать, как прощал ты врагов, умирая, и свой путь по земле совершать с твердой верой в обители рая. Научи меня, Господи, петь гимни радости, гимни хвалений, чтоб могли они душу согреть дни печалей, скорбей и волнений. Научи никогда не роптать, научи побеждать все тревоги и в законе твоем открывать истин вечных святые уроки. Аминь.

0: вот здесь еще подкрашу. Так, и надену этот браслет. Вот, теперь я стала настоящей красавицей.
1: О, заходи, Макс.
2: Привет, Василиса.
0: Привет, мальчики. Ну как я вам? Правда, я волшебным образом преобразилась?
1: Вася, что ты с собой сделала? Зачем ты накрасил губы помадой?
0: Ну, чтобы быть красавицей.
2: Ты стала похожа на клоуна.
0: Неправда, я не похожа на клоуна. По телевизору сказали, что помада волшебным образом преображает женщину. И я теперь преобразилась в настоящую женщину. Вот.
1: Слушай, Макс, а давай тоже преобразимся в настоящих мужчин.
2: Это как?
1: Очень просто. У меня есть краски. Сейчас я их достану. Так, нальем в стакан воды. Теперь берем черную краску и рисуем себе усы. Так, один ус готов, теперь другой ус. Вот так. Ну как я тебе?
2: Слушай, и мне тоже нарисуй.
1: Всегда пожалуйста. Вот один ус.
2: Ой, щекотно.
1: Ну ничего, потерпи. Ну красота-то требует жертв. Вот второй ус. Так.
2: Пхи.
1: Ну вот и готово. Вася, ну как? Мы тоже волшебным образом преобразились.
0: Ой, ребята, вы стали похожи на каких-то котов из мультфильма. Мама пришла.
3: Привет, ребята. О, что это у вас тут за маскарад?
0: Это не маскарад. Это мы преображаемся в настоящих женщин и мужчин. Правда, мама, я теперь красавица?
3: О, да. Такая красавица, что хочется побыстрее смыть с тебя эту красоту.
0: Как? Разве я ни капельки не преобразилась?
3: Глупенькая. Никакая помада не сможет никого преобразить. Скорее наоборот, скроет и испортит ту естественную красоту, что дана от Бога.
0: А по телевизору сказали...
3: Ох, по телевизору еще не то скажут. Ладно, бегите умывайтесь и приходите на веранду. Мне кажется, пришло время почитать Евангелие.
1: Мы мигом.
3: Ну что, теперь готовы?
4: Да.
0: Да!
3: Тогда слушайте.
5: В израильской земле была одна очень высокая гора – Фавор. Однажды Иисус взял трех своих учеников – Петра и двух братьев – Иакова и Иоанна – и повел их на гору Фавор, чтобы там помолиться. Ученики очень устали, взбираясь на гору. Они сели отдохнуть и задремали. Во время молитвы Иисус преобразился. Лицо его сделалось светлым, как солнце, и от него исходил яркий свет. Одежды его сделались белы, как снег, и блестели.
6: Тише, слушайте дальше.
5: По сторонам его явились в светлом образе пророки Моисей и Илия. Иисус говорил им о своих страданиях и смерти. Когда апостолы, проснувшись, увидели славное преображение своего учителя, увидели Моисея и Илию, им сделалось и страшно, и приятно. Испугались они того, что увидели славу Божию. Обрадовались же потому, что нет для человека блаженства выше, как видеть Господа. Тогда апостол Петр, которому было так сладко, и хотелось, чтобы это никогда не кончилось, воскликнул:
7: «Учитель, хорошо нам здесь. Прикажи, мы поставим три палатки: одну тебе, одну Моисею и одну Илии».
5: Он от радости даже не понимал, что говорил. Когда Петр говорил, на гору спустилось светлое облако, и они все очутились в этом облаке. Ученики испугались, а из облака послышался голос:
8: «Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
5: Это говорил сам Бог Отец. Ученики испугались еще более и пали лицом на землю. Иисус подошел к ним, дотронулся до них и сказал:
4: «Встаньте и не бойтесь».
5: Они поднялись с земли, оглянулись кругом и никого не увидели возле себя, кроме Иисуса. Когда они сходили с горы, Иисус велел никому не рассказывать о том, что они видели, до тех пор, пока Он не воскреснет из мертвых.
1: Вот что значит настоящее преображение.
3: Именно здесь, на горе Фавор, для апостолов стала видимой внутренняя сущность Христа. И каждый из нас должен стремиться украсить себя внутри, а не снаружи.
0: А как можно украсить себя внутри?
3: Как украсить себя внутри? Для этого нужно в первую очередь заботиться не о себе, а о других.
0: А как это?
3: Например, ты хочешь есть, и у тебя есть еда. А рядом Максим, и он тоже хочет есть, но у него еды нет. И ты вместо того, чтобы накормить себя, отдаешь свою еду Максиму.
1: Да я не возьму. Если Василиса голодная, пусть она и ест, а я потерплю.
3: Ты поступаешь совершенно правильно, но это твой поступок. А поделиться с тобой своим куском – это поступок Василисы.
0: Я всегда все буду отдавать другим.
3: О, это не так просто, как кажется.
0: А для меня это не сложно.
3: А ты можешь отдать свою любимую куклу Марусю нашей соседке?
0: Мою любимую куклу?
3: Да.
0: Ну, ты знаешь, мам, ну я с ней не могу расстаться. А что, нужно ее отдать, да?
3: Нет, конечно, такой жертвы никто от тебя не требует. Просто я хотела, чтобы ты поняла, что это не так просто расставаться с тем, что тебе самой нужно. И помните, что преобразить нас по-настоящему может только Господь. А мы, со своей стороны, должны изо всех сил стараться. И тогда Бог, видя наше стремление стать лучше, обязательно поможет нам.
1: А что было дальше?
3: Давайте послушаем.
5: Когда Иисус с Петром, Иаковом и Иоанном были на горе Фавор, остальные ученики остались под горой. Туда собралось множество народа с больными и бесноватыми. Лишь только Иисус сошел с горы, как подошел к нему человек и, став перед ним на колени, сказал:
9: «Учитель, жалься над моим сыном. Он один меня. Он одержим злым духом и каждый месяц беснуется. Злой дух охватывает его так, что он вскрикивает, мучает его так, что у него изо рта течет пена, и он костенеет. Бес оставляет его только тогда, когда совершенно измучает. Я просил учеников твоих, чтобы они изгнали злого духа, но они не могли исцелить моего сына».
5: Иисус отвечал:
4: «О, род неверный и развращенный, сколько еще буду с вами? Сколько еще буду терпеть вас? Приведите его ко мне».
5: Привели мальчика. Бес стал трясти его. Тот стал валяться и испускать пену. Иисус спросил отца:
4: «Давно ли это с ним?»
9: «С детства. Он часто бросается в огонь и в воду. Помоги нам, если можешь».
4: «Могу, если веришь. Для верующего все возможно».
9: «Верую, Господи. Помоги моему неверию».
4: «Дух немой и глухой, приказывай, выйди из него и больше не возвращайся».
5: Злой дух стал сильно трясти мальчика и, наконец, оставил. Тот лежал словно мертв.
10: «Он умер. Нечистый дух убил его. Убил».
5: Иисус же взял мальчика за руку, поднял его, и тот стал здоров и спокоен. Иисус отдал его отцу. ученики, когда Иисус остался наедине с ними, спросили:
11: «Почему мы не могли изгнать беса?»
12: «От того, что у вас мало веры. Если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете этой горе: „Перейди отсюда туда“, она перейдет, и ничего не будет для вас невозможного. Злые же духи изгоняются только молитвой и постом».
13: Как это? Злые духи изгоняют молитвой и постом?
14: А так, нужно поститься, то есть ограничивать себя в еде и удовольствиях, и молиться, то есть обращаться к Богу за помощью, чтобы защититься от злых духов, которые постоянно нас атакуют.
13: Как атакуют?
14: Все наши нехорошие мысли, слова и поступки – все это работа злых духов, которые пытаются заставить нас служить им и таким образом погубить наши бессмертные души.
1: Так что же это получается? Что если мы совершаем что-то нехорошее, то во всем виноваты эти злые духи?
14: Они виноваты в том, что предложили нам совершить зло, а в том, что мы согласились его совершить, виноваты мы сами. Нечистые духи не могут заставить нас совершить зло, но могут предложить нам его совершить, обещая за это всякие приятные вещи. Мы же должны решительно отказываться от этих предложений.
13: А как они предлагают всякие приятные вещи? Мне ничего никогда не предлагали.
14: Ну, например, есть у твоего друга какая-нибудь хорошая вещь, которая тебе очень нравится?
13: Да. У моего соседа Женьки в городе есть настоящий морской кортик. Ему отец подарил. Мне бы тоже такой хотелось. Но мне такого никогда не будет.
14: Ну вот, представь, что Женька этот кортик потерял, а ты нашел.
13: А откуда вы знаете?
14: Что знаю?
13: Ну, что он потерял этот кортик во дворе, а я нашел.
14: Да нет, я не знала, правда. Просто случайно так совпало. Ну и что же ты сделал с этим кортиком?
13: Я его отдал Женьке.
14: Это ты молодец. А скажи, тебе не хотелось оставить себе этот кортик?
13: Честно говоря, хотелось. Я его дома 3 дня продержал и думал, что так себе и оставлю. Но когда Женьку встретил, то почему-то не мог на него смотреть и решил вернуть ему кортик. И когда я отдал его, он очень обрадовался, а я сразу смог на него смотреть.
14: Вот видишь, это злые духи предлагали тебе оставить себе этот кортик и получать удовольствие от обладания.

Пришел на речку мальчик Яша, сел на травку на лугу. Нет природы нашей краше, но смотреться не могу. В травке прыгает кузнечик, муравей спешит в свой дом. Он строитель и разведчик, сторож, грузчик, агроном. У него профессий много, муравьев ленивых нет. Он хоть мал, но славит Бога, кто дает нам жизнь и свет. Чтобы многого добиться, я желаю вам, друзья, трудолюбие учиться у трудяги муравья. Боже, детки мы твои, как и эти муравьи, Боже, дай нам труд любить и друзьями дорожить.

0: Самой большой радостью для детей нашей деревни было собраться около Мефодия, усесться у его ног и слушать. «Так как дядя Мефодий никто на свете не умеет рассказывать!» Это было общее мнение детей. Вот и сейчас овцы и коровы паслись на соседней лужайке, а дети смирехонько сидели и ждали рассказа. Один мальчик держал в руке найденного им птенца ласточки. «Ласточка?» – увидел Мефодий птичку. «Хотите, я вам расскажу про ласточек?» «Да, да, про ласточек, дядя Мефодий!» «Так послушайте, как ласточки весной прилетели к нам. Далеко-далеко на юге, где на Рождество деревья стоят зеленые, и на них созревают плоды, где растут чудные цветы, каких у нас нет, и где водятся очень много змей, которых мы ужасно боимся, в далекой Африке наши ласточки устроили собрание. Это было удивительное собрание. Рано утром все ласточки выкупались в чистой воде, оправили свои пушистые бархатные наряды, и теперь каждая ласточка выглядела, словно наряженная барышня. Черные волосы были гладко причесаны, на груди светлый жилет, затем белые рукавички и платье с длинным шлейфом, как у придворной дамы. В Африку ласточки прилетели осенью из всех стран Европы. Летели сотнями и тысячами. Когда все собрались, они начали свое собрание пением и молитвой. Вы удивляетесь? Не верите, что птички молились? А почему бы и нет? Они тоже, как и люди, чувствуют радость и горе. И тоже нуждаются в помощи Творца. Я, по крайней мере, убежден, что ласточки своим пением возносили Богу молитвы. Итак, они начали с молитвы. Потом все смолкли. И один из вожаков сказал, что пришло время покинуть Африку и возвратиться на прежнюю родину. Осталось только назначить день и час отлета и напомнить правила поведения во время перелета. Ласточки единогласно выбрали из своей среды самую старшую главной советницей, и все стали ее внимательно слушать. «Завтра с рассветом вы должны все явиться на место, где мы ежегодно собираемся перед отлетом. Кто опоздает, останется в Африке. Мы полетим сначала над чудными краями, пока не увидим море. Помните, что мы все обязаны лететь вместе, потому что тому, кто отстанет, грозит опасность – хищные птицы». На большие стаи хищники не нападают, отдельную печушку они непременно растерзают. Пока мы будем лететь над землей, вы должны строго соблюдать правила, часто и подолгу отдыхать. И еще, если около вас будет много-много мошек, вы не должны объедаться ими, иначе будет тяжело лететь. У моря мы снова устроим собрание, а затем всецело отдадимся в руки нашего Творца, так как предстоящий далекий путь очень опасен. Вокруг вас будет только вода и ни единого местечка, где можно будет отдохнуть. Поэтому через море смогут перелететь лишь те ласточки, которые строго будут следовать данным Богом повелениям». Выслушав напутствие, все ласточки объединились в молитвенном пении, и на этом собрание было закончено. Ранним утром большой берег красивой реки был совсем черным. Сюда прилетели десятки тысяч ласточек. Среди пернатых там и здесь носились старые, уже с проседью ласточки-вожаки, и поддерживали порядок. Некоторые ласточки были совершенно белыми, будто пыль земли никогда не касалась их. Вожаки призвали всех к молитве Богу-Творцу и любящему Отцу. В каждой стае было множество ласточек-птенцов, которые резвились, словно маленькие дети. Они сравнивали свои крылья и пробовали летать. Они думали, что перелететь море – сущий пустяк. Знакомясь друг с другом, задорно затевали драки. «Оставьте это!» – унимала их старая ласточка-вожак. «Вы ни с кем не должны драться, а только молиться, верить и лететь. Если вы станете воевать с каждой хищной птицей, вы никогда не достигнете цели». Другие же ласточки тоже были заняты своим делом. Словно легкомысленные дети, они без умолку болтали о том, чей наряд красивее. «Думайте о вашем Творце и предстоящем перелете», – увещевала их другая мудрая ласточка. «Красота не спасет вас от гибели. Если случится с кем-то при перелете беда, то он погибнет вместе со своей красотой». Наконец все угомонились и вознесли молитвенное пение своему Творцу. «Прощай, Африка! Всего хорошего! Прощай!» – раздался прощальный клич улетающих птиц. Поднявшаяся стая ласточек закрыла солнце, и люди, бросив работу, провожали их взглядом, долго махая вслед улетающим птицам. Да, это был прекрасный полет. Внизу простирались необычайные красоты леса, реки, поля, луга, села. Согласно указаниям ласточек-вожаков, птицы часто и долго отдыхали, и благодаря этому почти никто не чувствовал усталости. Но вот вдали показалось море. «Остановиться!» – послышался приказ. Многие хотели было лететь дальше, но вожаки не допустили этого. Каждый вожак осматривал и опрашивал свою стаю. Если кто-то чувствовал недомогание, или у кого-нибудь был хоть маленький ушиб или слегка помятое крыло, то он должен был сказать об этом. Вся стая будет ждать, пока все не поправятся. Одни сказали о своих недугах, другие же промолчали, считая их пустяком. Иные ласточки были в другом непослушны. Видя вокруг много мошек, они хватали одну за другой. Предостережение мудрых ласточек не помогало. За несколько дней отдыха на берегу моря прожорливые ласточки так растолстели и обленились, что где бы они ни садились, сразу засыпали. На собраниях они спали, и даже когда все пели, голосов прожорливых ласточек не было слышно. «Итак, с помощью нашего Бога-Творца мы летим теперь дальше», пронеслось от одной стаи к другой. И тысячи голосов снова пропели. «Прощай, Африка! Мы летим домой! Домой!» – отозвалось эхо. И вот те, которые еще недавно на берегу думали, что море – сущий пустяк, скоро убедились в обратном. Вокруг была только вода. Крылья уставали все больше и больше. Головки начали опускаться. Глаза, ах, как жадно, искали место для отдыха. Но ласточки-вожаки кричали только одно – «Лететь вперед! Только лететь!» Те, которые не сказали о своих ушибах, одна за другой падали в воду. Если случалось, что здоровая ласточка падала от усталости, она короткое время отдыхала на воде, а потом вновь поднималась и летела с новой силой. Больные же не могли больше вспорхнуть. Они погружались в воду и тонули. Те же, которые объедались мошками, стали отставать от стаи. Силы изменяли им. «Подождите нас! Подождите!» – кричали они вслед улетающей стаи. Но ответ вожаков был один. «Вперед лететь! Только вперед!» Иначе нельзя было, так как Бог-творец дал каждой птице столько сил, сколько нужно для перелета через море. Каждую минуту сил становилось все меньше, поэтому птицы не могли задерживаться и ждать. Бедные, непослушные и прожорливые ласточки. На берегу они не сдерживали свой аппетит и теперь оказались слишком тяжелыми для перелета. Последствием невоздержания оказалась гибель в море. Вдобавок ко всему разразилась еще гроза и началась буря. Ласточки сотнями стали падать в воду. Более сильные спаслись, но слабые все погибли. Из-за непослушания многие не увидели больше своей родины, своих теплых гнезд. Когда силы у ласточек были уже на исходе, вдали вдруг показался корабль. Что это была за радость? Спасены! Ласточки кинулись навстречу кораблю, но не смогли все одновременно разместиться на реях, поэтому отдыхали по очереди. После короткого отдыха ободренные ласточки полетели дальше. Скоро засверкала новая гроза, и ласточкам казалось, что теперь они погибнут. «Нет, мы долетим!» – кричали мудрые вожаки. «Только верьте и вперед!» Вдруг ласточки, которые летели впереди, закричали: «Земля! Земля!» Как возликовала вся стая! Ласточки напрягли свои последние силы. С радостью и ликованием они расположились на заборах, крышах домов и сараев. Немного отдохнув и придя в себя, они опять собрались все вместе. Собрание началось с молитвы и хвалебной песни милостивому Творцу за посланную помощь и защиту. И вот настал час разлуки. Каждая ласточка должна была направиться к месту своего рождения. В стае были ласточки из Англии, Франции, Германии, России и других стран. Сначала все ласточки разделились по странам, потом по областям и, наконец, по городам и селениям. На прощание все ласточки благодарили своих вожаков, и вот каждая ласточка полетела на свою родину. На лету они кричали одна другой: «Куда вы?» «Мы в Петербург!» «А мы в Москву!» «В Рим!» «В Вологду!» «В Париж!» «Летите с Богом! Счастливого пути!» Так каждая ласточка полетела в свой край, в свой город и в свое гнездо. Они прилетели и в наше село, под наши крыши. Прилетели с громким ликованием, на что мы тоже с радостью отвечали: «Ах, ласточки прилетели! Значит, скоро лето!» Вот так, детки, ласточки прилетели домой. Закончил свой рассказ Мефодий. Вы тоже будете возвращаться домой? Или, быть может, вы думаете, что вы уже дома и останетесь здесь на земле во веки веков? «О, нет!» – возразили дети постарше. «Мы ведь все должны умереть!»
1: «А что будет потом?»
0: «Потом в могилу!» – закричали одни. «На небо!» – возразили другие. «Да, мы полетим на небо, на нашу родину. Но как вы думаете, попадете ли вы непременно на небо?»

как дети, любимые Христа, в любви им подражая. Тогда приходит простота, гордыню побеждая. Идешь туда, куда послал, стремясь к заветной цели. И то, что Он тебе давал, ты знаешь, будет в теле. Доверчив, чист, в любви своей, к добру лишь устремление. И не предашь своих друзей, пройдя сквозь все мучение. В горнило бросишься, любя, и в ливный ров роснадо. Ты точно малое дитя, овечка Божье стадо. Такой ягненочек Христа в собрание приходит, хотя 5 лет ему пока, но Бог его находит. Дитя еще ягненок тот, а Господу внимает и любит божеский народ, молитву понимает. Услышав чудные слова, всем сердцем покоримся и ниже, ниже, чем трава, пред Господом склонимся. И Дух Святой нас осветит живой водой небесной и наше сердце укрепит надеждою чудесной.

Ваня жил с мамой и папой на даче. Однажды, гуляя в роще, Ваня увидел в кустах небольшое гнездо. В нем сидел только один птенец, но зато птенец-великан. Он едва умещался в гнезде. Ваня притаился в кустах и стал ждать, какая же огромная птица прилетит к такому детине. И вдруг мальчик увидел, что на ветку села маленькая серая птичка. В клюве она держала червячка. «Не в то гнездо залетела», — решил Ваня. Но, заметив птенца-великана, птичка не поспешила убраться прочь. Она преспокойно уселась малютке прямо на спину, а тот, как ни в чем не бывало, поднял вверх свою голову и широко разинул огромный рот. Птичка сунула туда червяка и упорхнула прочь. А Ваня выбрался из кустов и побежал на дачу рассказать отцу про птенца-великана. «Да это же кукушонок», — ответил отец. «Ты разве не знаешь? Кукушка гнезда не вьет. Свои яйца она в чужие гнезда подсовывает. Отлетит птичка, хозяйка, от гнезда, а кукушка уж тут как тут. Сунет яйцо в гнездо и прощай. Птичка ничего не заметит. Так вместе со своими птенцами кукушонка и выведет». «Но ведь в гнезде только один птенец. Где же остальные?» Их всех кукушонок давно уже повыталкивал. Упали в траву, там и погибли. «А что же, птичка-мать смотрела?» — возмутился Ваня. «Разве она не заметила, что детей не хватает?» «Птицы считать не умеют», — ответил папа. «Сколько есть птенцов, столько и кормят. Вот и растят вместо своих детей кукушонка».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

Наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: Сегодня мы поговорим на тему «Бог пребывает верен, даже если мы не верны». Авраам известен церкви как муж веры. Библия действительно ставит его в пример веры для нас. Как написано, так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Бог явился Аврааму, так тогда его называли, и сказал: «Не бойся, Авраам, я щит твой, награда твоя весьма велика». Господь также обещал Аврааму, что он будет погребен в старости доброй. В дополнение к этому Бог клялся, что всякий, кто будет пытаться сделать ему вред или злословить его, будет проклят. Как написано: «Я злословящих тебя прокляну». Возлюбленные, это ведь невероятно дивное обетование. Охрана на долгие годы жизни, божественное руководство. И Бог лично сказал о них Аврааму. Писание свидетельствует нам о том, что Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Оно также говорит, что Авраам был другом Богу. Перед нами предстает образ благочестивого, верующего слуги Божьего человека, которому пришел сам Господь и обещал личную защиту и долгую жизнь без страха и опасности. И Авраам поверил Богу. Он верил, что Господь укроет, сохранит и защитит его от всякого зла. Вы помните, как от этого времени развивалась история Авраама? По Божьему повелению он оставил свою землю, совершив свой выход из нее полностью по вере. Бог говорил ему: «Земля, в которую ты войдешь, будет твоею». Авраам мирно проживал на горе между Вифилем и Гаем, когда настал голод. Очевидно, что у него были многочисленные стада, и ему нужны были пажити и вода, чтобы кормить и поить их. Поэтому он решил идти дальше – и пошел Авраам в Египет пожить там. Это была первая ошибка Авраама. Ему никогда не следовало уходить из земли, в которую Бог его послал. Когда Авраам ушел с обетованной земли, ему уже было около 70 лет, и жене его Саре было около 60. Когда они вошли в языческий Египет, Авраам посмотрел на свою красивую жену и стал просить ее вступить с ним в заговор. «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне было хорошо ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Авраам говорил: «Когда мы придем в Египет, мужчины заметят твою красоту и пожелают взять тебя, а меня будут пытаться убить. Пожалуйста, говори всем, что ты моя сестра. Моя жизнь теперь в твоих руках». Это была полуправда. Авраам и Сара имели одного отца, но разных матерей, так что Сара была ему сводной сестрой. Ей пришлось бы говорить только полуложь, чтобы спасти жизнь Авраама. Этот человек известен нам и уважаем нами как отец веры. Бог явился ему, обещая сильную защиту, но внезапно он больше не взирает на Божье Слово. Авраам знал, что Египет был местом разврата, идолослужения и беспорядка, и тем не менее он собирается идти туда и подвергнуть свою семью экстремальному риску. Несомненно, что когда они прибыли в Египет, разнеслась весть о необычайной красоте Сары. Каждый наместник и каждый начальник узнал о ней. Авраам чувствовал это, поэтому он опять напоминает царе: «Помни, что ты моя сестра, мы с тобой договорились, моя жизнь в твоих руках». Это была абсолютная трусость, полное отсутствие веры. По своей личной человеческой стратегии Авраам отдал свою жизнь под покровительство не Бога, а жены. Какой постыдный поступок неверия! Этот великий муж веры был готов позволить, чтобы от него увели его жену и поместили в языческий гарем, где она могла быть осквернена нечестивыми правителями. Ее забрал фараон, и Писание говорит: увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята она была в дом фараонов, а Аврааму хорошо было ради нее. Понимаете ли вы, что здесь происходит? Обетованное семя будет дано через Сару, но она могла быть обесчещена языческими мужчинами. Позор на них обоих за то, что они согласились на этот заговор. Не может быть никакого извинения Аврааму за его поведение. Можете ли вы себе представить любого добропорядочного мужчину, отдавшего свою жену в руки языческого негодяя? Я могу только представить, что происходило в уме Сары, когда ее уводили от мужа. Однако фараон дал Аврааму за Сару большое приданное, осыпая его всяческими щедротами: овец, волов, ослов, верблюдов, слуг. За одну ночь Авраам стал богатым. Но я удивляюсь, спал ли он вообще в эту ночь? Я очень хочу надеяться на то, что он проводил свои ночи, падши на свое лицо перед Богом, обвиняя свою трусость и неверие. Как он мог уснуть, зная, что его жена находится в руках язычника? Она могла быть осквернена, подвергнув порче семя, обещанное Богом. Я спрашиваю вас, как столь великий муж веры мог позволить этому случиться? Забыл ли он полностью Божие обещание? Почему он не осознал и не сказал: «Они не могут убить меня? Бог же сказал мне, что я доживу до зрелого, пожилого возраста. Он обещал быть моим щитом, моей охраной». Истина заключается в том, что Авраам не был в опасности. Если бы Авраам доверился Богу, если бы он смело встал и сказал: «Эта женщина моя жена, руки прочь от нее», Бог бы почтил его и сохранил бы их обоих. Как написано: «Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Подлинный смысл этого стиха на греческом языке таков: «Если мы не верны, все же он пребывает верен». Если бы вам в тот день пришлось быть вместе с Авраамом, вы, вероятно, сказали бы ему: «Авраам, ты попал в беду. Ты же являешься мужем веры. Бог лично явился тебе и дал тебе все свои обетования, но теперь ты полностью забыл о них. Ты манипулировал и несправедливо обращался со своей любимой женой. Ты согрешил против света, Авраам. Ты недостоин тех благословений, которые обещал тебе Бог. С тобой уже все покончено». Нет, такого в мыслях Бога в отношении Авраама не было. Бог пребывает верен, даже если мы не верны. С момента вручения Авраамом своей жизни Господу у Бога был план на его будущее, и Бог не собирался позволить настоящим, сложившимся обстоятельствам или падениям разрушить его вечное предназначение на жизнь Авраама. Господь обещал ему: «Я буду твоим щитом». И теперь Бог исполняет данное им обещание. Он поражает дом фараона. Я верю, что при болезни, которую он их поразил, мужчине было невозможно даже прикоснуться к Саре, и фараон не прикоснулся к ней. Таким образом, Бог защитил Авраама и его жену. Теперь исключалась всякая возможность того, что кто-то из язычников Египта мог сказать: «Семя было осквернено». Нет, Бог пребывал верен, даже если его люди были неверны. Фараон понял, что случилось. Нам неизвестно, призналась ли ему сама Сара или Господь ему это открыл, но когда он обнаружил, что она замужняя женщина, он сделал выговор Аврааму, говоря: «Для чего ты это сделал? Вот жена твоя, возьми и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Божий план в жизни Авраама продолжал развиваться без помех. Ему не воспрепятствовало неверие Авраама, хотя он перед Богом оказался до жалкого несостоятельным человеком. Подобно этому, возлюбленные, что Бог предопределил для вашей жизни, вы не в состоянии отменить, если вы вручили свою жизнь в Его руки. Он пребывает верен относительно Его намерений о наших судьбах, даже если мы не верны. 24 года спустя Авраам, как мы его называем ныне, двинулся на юг и поселился между Кадесом и Суром в Гараре. Но, очевидно, ему опять необходимо было двигаться дальше, чтобы кормить и поить стада своих животных. Аврааму уже было 99 лет, и Саре почти 90. На протяжении этих долгих лет Авраам видел Божью верность к нему в каждый момент его жизни. Он поразил в битве царей, вторгшихся в Содом. Он освободил Лота и его семью. У него произошла встреча с Мелхиседеком, царем Салимским, и у него родился сын Измаил. Трудно ли предположить, что за 24 года Авраам должен был научиться всецело доверяться Господу?
1: Он бы еще долгие годы наблюдал действие Божьей силы в его жизни, Божье путеводительство и посредничество во всех его путях. Но в Гараре повторилась картина прошлого. Царь Авимелех, правящий той земли, увидел Сару и пожелал взять ее в свой гарем. Она, наверное, была женщиной очаровательной красоты. Я хотел бы знать, каким мылом она пользовалась, какую имела диету, какими занималась упражнениями, что была столь вожделенной даже в 90-летнем возрасте. Куда бы она ни шла, везде распространялась слава о ее красоте. Да такая, что за ней посылали сами цари. И как же поступает Авраам теперь? Он идет к Саре и говорит: «Я снова иду к тебе за помощью. Тебе и на этот раз придется говорить, что ты моя сестра. Сара, моя жизнь в твоих руках». Можете ли вы поверить этому? 24 года спустя в нем опять проявляется трусливость. И Авимелех, как написано, взял Сару. Сара снова попала в языческий гарем, но еще ведь не родилось Божье семя. Повторно Авраам подвергает опасности свою жену, свою семью и все будущее Израиля. Если бы вы там стояли и наблюдали всю эту картину, вы бы вне всякого сомнения задались вопросом: что это за человек? Истинно ли ему надлежит быть образцом веры? И это ли характер человека, который доверился Богу? Ведь он явно говорит ложь. Однако, какой была реакция Бога? Он не поступил с ними так, как поступили бы мы. Он не сказал: «Станешь ли ты когда-нибудь умнее, Авраам? Теперь я вынужден наказать тебя. Ты должен понять, как велико твое падение, как ты огорчил меня и какое проявил недоверие ко мне». Нет, ничего подобного. Как написано: «Если мы не верны, он пребывает верен». Бог не осуждал Авраама и не оставил его одного выпутываться из создавшегося положения. Развитие Божьего плана происходило беспрепятственно и точно в намеченные сроки. Господь произвел над Авимелехом то же самое, что и над фараоном. Он заключил всякое чрево. Никто не смел прикоснуться к Саре. Бог сказал Авимелеху: «Я удержал тебя от греха передо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней». Бог удержал Авимелеха от нарушения его намерений и планов в жизни Авраама. Он в действительности удержал Авимелеха от совершения греха. Лично я знаком с удерживающей рукой Бога. Оглядываясь назад на годы моего хождения с Господом, я осознаю, что не будь надо мной его удерживающей руки, меня бы сегодня не было здесь. Он допускает своим детям дойти только до определенной черты, но не далее. Я припоминаю свои ужасные разочарования в ранние годы своего служения. По временам я чувствовал нагрузку огромной финансовой ответственности. Часто меня томили чувства, что я не справляюсь с обязанностями как мужа и как отца. Я доходил до такого состояния, что думал, что моя вера рассыпается вдребезги. Несколько раз я был почти убежден, что мне бесполезно продолжать мое дело. Конечно, меня никогда не посещала мысль о самоубийстве или полном отступничестве от Бога, как это бывает. Но я устал от всех возложенных на меня обязанностей. Устал от непонимания, почему мне в жизни суждено столько борьбы. Когда на меня сваливалось такое разочарование, я бывало шел в банк, снимал немного наличных, садился в машину и ехал, куда глаза глядят, размышляя: «Хватит, с меня достаточно, я просто возьму и исчезну. Бог позаботится о моей семье, о деле служения. Я же больше так не могу». В одно такое время я ехал на машине, находясь на полпути в Мексику из Далласа. На заднем сиденье сидел Господь. И он мягко произнес: «Давид, куда ты направляешься?» Подобно Ионе, я ответил: «С меня хватит, Господи, я так дальше не могу. Я еду в Мексику, никто там меня не знает, я смогу там свободно благовествовать, без всяких к тому же обязанностей и нагрузок. Я не бегу от тебя, Господи, я люблю тебя крепко. Также я не бегу от моей семьи, я люблю их тоже. Я просто не чувствую себя таким мужем Божьим, каким должен был быть. По достоинству». Тогда Господь сказал: «Давид, разверни свою машину и поезжай обратно, прежде чем ты совершишь какую-то глупость. Но я продолжал следовать по своему пути. Потом внезапно я услышал его ясный голос. «Сейчас же, Давид, поворачивай обратно, и если ты проедешь еще 5 миль, ты останешься без меня». Страх Господень поразил меня. Такого желания, чтобы Господь отнял от меня своего духа, у меня не было. И это предупреждение являлось его любящей рукой, удерживающей меня. Скажите, сколько раз вы стояли на пороге свершения глупой, ужасной ошибки? Но вот Господний удерживающий дух сходит на вас, говорит: «Не торопитесь, остановитесь на том месте, где вы есть». Даже когда мы неверны, Он пребывает верен. Он приходит удерживать нас, сохранить нас, не допустить нас к совершению глупых поступков. Что же можно сказать о неверности Давида? Когда Самуил помазал Давида на царя Израилю, молодому мужу было дано новое сердце, как написано: «И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после». Давид стал мужем благочестивым, мудрым, любимым людьми и полным страха Божьего. Как написано: «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним». Он был мужем многочисленных молитв. Он славил Господа так, как, может быть, только некоторые люди славят, благословляя своими псалмами и песнопениями самое сердце Бога. Никто не мог быть в отношениях с Господом ближе, чем Давид. К тому же Давид был мужем великой веры. Он вышел на сражение с Голиафом и стал сильным воином в войске Саула. Женщины пели песни о его подвигах на поле битвы. Божий дух был на этом человеке видимым образом, и Господь, очевидно, имел план на его жизнь. Но когда Саул с яростью устремился в погоне за Давидом, Давиду пришлось бежать. Он спасал свою жизнь, прячась в пещерах. После некоторого времени Давид устал от постоянной борьбы. Он все более изнемогал, не имея сил продолжать свое бегство. Он, наверное, и думал: если я такой особенный для Бога человек, если я помазанный, избранный им для этого времени, тогда почему я оказался в такой большой беде? Почему у меня столько врагов? Итак, Давид взял с собой 400 человек и бежал в Геф, откуда был родом великий Голиаф, которого он поразил. Но какой он теперь проявляет неверность по сравнению с тем временем? Давид не просил у Бога разрешения укрыться в Гефе. Совсем даже наоборот, он решил отдать свою жизнь в руки Анхуса, царя Гефского, ища у него убежище. Но у жителей Гефа была враждебность к Давиду.

вашего. Он же безумный. Уведите его прочь. Что, если бы вы присутствовали прямо на том месте? Вы бы увидели этого благочестивого и благоразумного человека рычащим, ползающим по траве и царапающимся? Вы бы сказали: ты не израильский царь. Ты утратил свое звание. Ты разыграл из себя глупца. Явно, что Давид был неверным в этот момент. Но Бог пребывал верно. Он не отверг Давида. Нет, даже когда Давид разыграл из себя сумасшедшего, притворяясь безумным. Божие вечное определение его судьбы было в прогрессе. Царство Саула ослаблялось с каждым днем. И Бог по своему плану ставил все на свои места, чтобы обеспечить благословение для Давида. Если бы вы пошли пред Господом и начали указывать на все глупые выходки Давида, я верю, что Господь бы вам ответил: «Я помазал Давида на царя, и он будет царем. Я знаю его сердце. Он сразу же раскается и прибежит обратно ко мне, потому что он имеет сокрушенное сердце. Над ним пребывает моя благосклонность и благоволение, и мое предназначение для его жизни совершится в срок». Возможно, подобно Давиду, вам пришлось пережить какой-то безумный период в вашей жизни. Вы находились в полном хаосе и сдались, говоря: «Я не в состоянии больше с этим справляться». Поэтому вы поступали по плоти, разыгрывая из себя безумца и забегая вперед Бога. В конечном итоге вы возмущались на себя, разочарованные и пристыженные своим поведением, и в голове роились мысли: как мог я, помазанный, исполненный духа человек, оказаться в таком ужасном состоянии перед Богом? Конечно же, теперь его благословение от меня ушло. Я был такой гнусный, нечестный, неверный человек. Бог меня больше не будет использовать, больше он для меня ничего не станет делать. Но вы сильно ошибаетесь. Бог не позволит, чтобы некоторые настоящие ваши борения расстроили его призвание, план и предопределение на вашу жизнь. Вы, возможно, сбились с пути, но Божий план на верном пути, и он движется вперед на полной скорости. Когда я молюсь, я всегда держу поблизости от себя, как я называю, полотенце для плеча. Временами я обременен такой непосильной тяжестью, что плачу в это полотенце, пока не останется слез. Бывало, месяцами молился за определенные нужды, и все же иногда мои молитвы оставались неотвеченными. Как-то раз в мольбе я выплакал реку слез, и однако с молитвы я встал без мира и покоя, без никакого чувства, что моя молитва была услышана. Я свернул свое полотенце и бросил его через всю комнату, крича: «О Господи, я пролил реку слез! Я молил и просил столько времени, но ты не отвечаешь мне. Господи, что я еще должен сделать?» Я ушел с тяжелым сердцем, и прямо на следующей неделе одна за другой мои молитвы получали долгожданные ответы. Все это время, пока я гневался на Бога, метая по комнате свое полотенце, думая, что он не заботится обо мне, он невидимо действовал за моей спиной. Он побеждал сердца людей, улаживал все мои дела, осуществляя и совершая намеченный им план. Мне пришлось бежать к нему с покаянием, как ребенку, плача над своей неверностью. «Я виноват, Господи! Прости меня! Если бы я с терпением подождал еще один день!» Я оказался неверным в доверии к нему, но он пребывал верен. Что можно сказать о Петре, апостоле, который клялся и отрекался от своего Господа? Это был человек, который сказал, что никогда не оставит Иисуса. Однако Петр не только отрекся от него, он к тому же сделал это в форме святотатственных и неприличных христианину слов, исходящих из его уст. Что если бы вы находились там, вблизи огня, и слушали, что говорит Петр? Вы бы подумали: тот ли это человек, который был на горе Преображения, который возлагал руки на больных, и они исцелялись, которому даны были ключи Царства Небесного? А теперь что он говорит? Как мог этот человек, ранее близок к Господу, сказавший знаменитые слова «Ты Христос, Сын Бога Живого», теперь взять и отречься от него и божиться и клясться, что не знает его? Петр совершил непоправимую ошибку. Теперь ему ничего другого не остается делать, как возвращаться к своим рыболовным сетям. Больше о нем никто ничего не услышит.
ничего.

подобного. Предвечное определение Бога на жизнь Петра не нарушилось. Правда то, что Петр оказался ужасно неверным, но Бог пребывал верен. Он не мог отречься от себя. Вы могли бы сказать Господу: «Разве ты не видишь, что Он клятвенными словами отрекается от тебя?» Тогда Господь бы ответил тебе: «Да, Петр оказался несостоятельным человеком, но я знаю его сердце. Через несколько часов он взойдет на гору и будет плакать и горько рыдать. Он придет ко мне обратно. В действительности же он на пути к Пятидесятнице, к жизни служения мне. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Господь смотрит на ваше сердце. Если в вашем сердце живет кроткий и сокрушенный дух, Господь всегда с вами. Его вечные намерения о вас пребудут неизменны. Это приводит меня к Божьему предостережению. Есть одно положение, которое может стать причиной того, что Господь отойдет от вас и отнимет свое определение. Есть только одно положение, которое в силе помешать осуществлению Божьего плана в вашей жизни, и им является грех упрямой гордости. Мы наблюдаем это из жизни Саула. Писание нам говорит, что с того дня, как с ним встретился Самуил, на Сауле пребывал Божий дух. Бог призвал Саула и использовал его. Но вскоре в Сауле появилось нечто – упрямая гордость. Саул ни за что не признавал своего греха. В оправдании своих действий он обвинял других людей. Его больше всего волновало мнение о нем и людей, чем то, что о нем думал Бог. Возлюбленные, вот что составляло разницу между Давидом и Саулом – гордость. Только подумайте, Давид согрешил так же тяжело, как и Саул. К тому же Саул никогда не погубил мужа другой женщины. Но Давид скоро раскаялся в своем грехе, и когда Нафан указал ему на его недостойный поступок, Давид не оправдывался. Он тотчас возопил: «Боже, не отними от меня твоего Святого Духа. Я хочу быть угодным тебе. Я не хочу жить для себя. Я знаю, что я согрешил пред тобою. Но прошу тебя, прости меня, очисти мое сердце». Когда Саул был пойман в грехе, он, тем не менее, ухватился за одежду Самуила и кричал: «Не отними от меня моего царства!» Его больше всего волновало то, что о нем подумают люди, чем то, что он огорчил Святого Духа. Возлюбленные, только гордость повергает людей, но сокрушенное сердце, смиренный дух угодно сердцу Господа. Перед тем, как готовить эту проповедь, я молился: «Господи, сделай меня Твоим голосом в эти последние дни. Я знаю, что не могу быть Твоим голосом, если Ты не произведешь во мне перемены. Я не могу говорить от Тебя до тех пор, пока мир и все, что в мире, станет ничем для меня, пока я не стану подобным образу Иисуса Христа. Прошу Тебя, Господь, измени меня». Даже хотя я так и молился, я все же чувствовал себя настолько несоответственным, настолько далеким от того, каким хочет видеть меня Бог, что я подумал: я, наверное, не достигну просимого, я никогда не буду достойным такого призвания. Вот тогда Господь послал мне это слово. Он сказал: «Ты прав, Давид. По твоим личным суждениям и делам ты никогда не достигнешь полной святости. Но сейчас я не спрашиваю с тебя совершения для меня великих дел. И я хочу, чтобы ты знал, что даже в эту минуту, когда ты молишься, я продолжаю мою работу над тобой, оставаясь верным тебе, совершая мое вечное предопределение от тебе, и я увижу мое предопределение совершающимся в твоей жизни». Возлюбленные, то же самое Господь сделает для каждого из нас. Для достижения своих целей Он использует немощное и немудрое этого мира. Мы все согрешили перед Господом. Никто в Его церкви не является полностью совершенным. Однако каждый раз, когда мы не верны по отношению к Нему, Он пребывает верен к нам. Поэтому перестаньте смотреть на ваше падение слабости и направьте ваш взор на Его верность. Он не может отречься себя.
Он до последней йоты верен своему слову, и он проведет вас через все ваши битвы и сражения. Аллилуйя!

стонет душа. Стонет и плачет душа, жаждет спасенья она. Трудно ведь в мире здесь жить, если Христу не служить. Мир и спокойствие где ей найти, если нет веры, нет силы в пути? О, подними ты свой взор к небесам, милость прощенья даст Бог тебе сам. Верой наполнит Он сердце твое, кровью очистит греховное все. Только взывай ты от сердца к Нему и свою жизнь довери только Ему. Светом своим озарит Он тебя, а коль трудно идти, понесет Он любя. Сердце наполнит любовью своей, в трудностях будет поддержкой твоей. Научит, как строить свой дом на скале, надежно и прочно в Иисусе Христе. Тайны откроет тебе в тишине, научит быть кротким, смиренным вполне. Как хорошо с Иисусом Христом! Он добрый и верный, помощник во всем. И чтоб не стонала наша душа, жизнь мы доверим в руки Отца. Сложим грехи мы на Божий алтарь, с верою примем отцовский мы дар. Кровь Иисуса сильна и чиста, очистить наш грех, нас омыть до бела. С верою примем прощение Отца, мир свой вольет Он в наши сердца.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Псалом 121, 1 стих. Дом Бога. Это известное и трогательное изречение принадлежит Давиду. В его дни домом Бога была скиния, которая внешне казалась чем-то незначительным, но имела большое духовное значение. Говоря о доме Бога, сегодня христиане имеют в виду не строение, а духовный дом, состоящий из верующих, которые собираются вместе, как описал апостол Павел. Если вся церковь сойдется вместе, в одном месте, 1 Коринфянам 14:23, мы приходим туда в первую очередь для того, чтобы поклониться Богу. Давид начинает свой псалом с радостного предвкушения того, что пойдет в дом Бога. Это замечательное утверждение стало почти идиоматическим у христиан, но насколько оно верно для нас? В юности Давид, несомненно, воспитывался в школе Бога. Многие годы он был вдали от дома и своего отечества, Божьего наследия. Это было больно. Не иметь возможности взойти в Иерусалим вместе с коленами Израиля, чтобы поклониться своему Богу. Он по-прежнему ощущал ценность этого святого места, полюбив его ранее. Собираться к имени Господа Иисуса важно не из-за особых обстоятельств. Господь рад быть среди своих. Радость, наполнявшая сердце Давида, будет и у нас в соответствии с мерой нашей любви нашего Господа.

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24.

0: Amén.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

0: Случай, о котором я хочу рассказать, случился со мной во время войны в 1941 году. Меня, как и тысячи других, мобилизовали 15 августа в армию и кинули в страшный военный котел в районе сильных боевых действий на Днепре. Наша воинская часть располагалась недалеко от Киева. Перед боем к нам начали приходить политруки с надеждой поднять боевой дух воинов, чтобы они не дезертировали во время немецких атак. В один из таких дней в наш окоп пришел политрук и заявил: «Товарищи, перед нами лежит большое задание, которое возложили на нас, как на защитников нашей Родины, бороться с врагами и не допустить их дальше. Если кто-то из вас желает идти в бой коммунистам, пишите заявление, мы тут же в окопах без всякой комиссии примем вас в партию и выдадим партбилет». Все молчали. Тогда он поворачивается ко мне и говорит: «А вы, товарищ боец, что скажете?»
1: «Я не могу», — ответил я.
0: «Почему?» — спросил политрук.
1: «Потому что я верующий». Политрук, словно его подменили, круто выругался и закричал:
0: «Тут война, и таким, как ты, только пулю в лоб!»
1: Он выскочил из окопа от нас и побежал к другому. От сказанного политруком было всем не по себе. Тогда один из солдат говорит:
0: «Василий, зачем ты так поступил? Зачем сказал, что ты верующий?
1: Это же война, здесь нет никакого права. Завтра тебя пошлют на передовую, а там пуля, бац, и смотри, тебя уже нет».
0: «Да», — сказал я, — «на передовой война, но тут также война. На передовой прилетит пуля, а сюда может прилететь мина, упадет нам на окоп, и смотри, уже нас нет. Если я верующий, то зачем кривить? Если я был верующим дома, то я верующий и остался здесь, в окопе». Дня через три после этого к нам прибегает один солдат и кричит:
2: «Баптист, где тут баптист?»
1: Мои товарищи, услышав это, говорят: «Василий, ну что, не правду ли мы говорили? Вот уже и посыльной прибежал за тобой». На крик посыльного я отозвался:
2: «Я баптист, что нужно?»
1: «Пойдем скорее, тебя зовут в санчасть», — сказал посыльной. Я сказал своему командиру, и он меня отпустил. Санитарный штаб был на расстоянии 2 километра. Когда мы пришли в санитарную часть, я увидел отдельно поставленную палатку. К той палатке и привел меня посыльной. Войдя в середину, я увидел на носилках раненого накрытого человека. Когда он увидел меня, то поднял свою руку и пальцем кивнул мне, чтобы я подошел к нему. Раненый спросил меня:
2: «Ты верующий?»
1: «Да», — сказал я.
2: «А ты имеешь Библию?»
1: «Нет», — сказал я.
2: «Да, я знаю, солдатам не разрешают читать Библию».
1: Тогда он повернулся к тем, кто еще, кроме меня, был в середине палатки, к офицерам и докторам. Он сказал:
2: «Достаньте в моей шинели листок».
1: Когда ему достали листок, он подал его мне и сказал, чтобы я посмотрел на него. Я раскрыл листок и увидел стих, который был написан из псалма «Благодатная скала».
2: «Ты знаешь эту песню?» — спросил раненый.
1: «Да», — коротко ответил я.
2: «Тогда спой мне ее», — попросил он.
1: «Я не певец, но попробую», — ответил я ему на его просьбу и начал петь. «Благодатная скала нам спасение дала».
2: «Стой!» — внезапно он остановил меня.
1: «Возьми меня за руку». Я выполнил его просьбу. «А сейчас», — тихо продолжил он, когда я взял его за руку, «стань на колени и помолись за меня. Ты можешь за меня помолиться?» У меня промелькнула мысль: «Что же это тут творится?» Я на миг оглянулся назад и увидел, что в палате было два политрука, генералы, доктора, санитары. От такой необычной обстановки мне стало не по себе. Но я делал то, о чем меня просил раненый. Держа его за правую руку, я начал молиться. Я почувствовал, как невидимая сила, как будто подняла меня от земли и вложила в мои уста молитву, которую я говорил перед Богом. Я еще раз оглянулся назад и увидел, что все офицеры и доктора стояли вместе со мной на коленях и плакали. Это дало мне еще больше дерзновения молиться моему Богу. Я молился за умирающего и за всех тех, кто находился в палатке, офицеров и докторов. Когда я закончил молиться, раненый попросил меня: «А теперь поцелуй меня». Я поцеловал его, и тогда он сказал: «А теперь я знаю, куда я иду». Обратился он ко всем присутствующим уже затихающим голосом: «Верьте в Бога». Затем он повернул голову и умер. Я посмотрел на тех, которые были в палатке. Все они стояли с мокрыми от слез глазами. Не зная, что делать дальше, я обратился к тому солдату, который меня привел сюда. «Подожди», — ответил он, — «я сейчас спрошу». Ему ответили, что я могу идти назад на свое место. Когда мы вышли из палатки, он спросил меня: «Ты знаешь, за кого ты молился?» «Нет», — ответил я. «Это командир полка». «Ты знаешь», — продолжил солдат, — «это же какое-то чудо». Ему мина вырвала всю середину в животе, и доктор сказал, что он может прожить не больше полчаса. Но когда его привезли к нам, он захотел, чтобы мы нашли ему верующего. Только случайно один политрук зашел сюда и сказал, что встречал здесь одного баптиста. И вот, пока я нашел тебя и привел сюда, прошло около 4 часов, а он все продолжал жить. Это настоящее чудо. Когда я пришел к своим товарищам, меня сразу начали расспрашивать, куда меня вызывали. Я им рассказал, что ходил молиться за раненого командира, а также за докторов и генералов. Тогда подходит ко мне один солдат и говорит: «Брат Василий, прости меня, я тоже верующий, я баптист». А другой подходит и говорит: «Я также верующий, и я православный». Мы начали радоваться и молились, кто как умел. Мы были счастливы, что могли молиться вместе. Этот случай стал известен и в других окопах, так что к нам после этого приходили солдаты из тех окопов, и мы вместе молились Богу. Теперь я могу сказать, что не то важно, где мы находимся — в окопах, на войне, в домашней обстановке или в церкви. Главным является то, действительно ли мы молимся и как мы молимся, потому что молитва и исповедание нашей веры — это фундамент нашей христианской жизни.

0: исполнилось 18 лет. Пришло время становиться на учет в военкомате. С самого раннего детства родители сеяли семя Слова Божьего в его душе, которое дало всходы в юности. Переступая порог военкомата, он даже и не подозревал, что ему предстоит пройти. На сердце было легко и радостно. Дима осознавал, что с ним тот, кто никогда не оставит, кто поддержит и защитит. Проходя кабинет за кабинетом, ему приходилось отвечать на один и тот же вопрос. «Вы верующий?» «Да, я служу живому Богу».
1: «Это абсурд. В наше-то время. Молодой человек, одумайтесь.
0: Скоро эта средневековая дикость отойдет далеко на задний план. Вы молодой, у вас вся жизнь впереди. Стоит ли так портить ее?» После каждой такой речи в его деле вносились записи. Посещает религиозные собрания и читает религиозную литературу. Вот и последний кабинет, за дверями которого находится психолог. Дима слышал от друзей, как тяжело выносить подобные встречи. Многие не выдерживают духовного давления и унижений, а некоторые впадают в малодушие. Дима взялся за дверную ручку, и на сердце было спокойно. «Входите», — ответил врач-психолог. Он взял в свои руки личное дело Дмитрия и стал его изучать.
1: «Понятно, значит, баптист».
0: «Да, я верующий».
1: «Вы знаете, что таких людей, которые верят в подобные мифы, мы всегда отправляем на обследование в психбольницу. Мы живем в цивилизованном мире, и в нем нет места религиозным басням».
0: Дима смотрел на психолога и не мог поверить, что ему предстоит пройти унижение и оскорбление личности в среде душевнобольных людей. На душе стало невыносимо больно, а на глаза накатились слезы. Закончив обход, он поспешил домой, где его с большим нетерпением ждала мама. Переступив порог дома, Дима дрожащим голосом проговорил: «Они хотят поместить меня в психбольницу на целый месяц. Мама, я не переживу этого. Что нам делать?» «Это ужасно, сынок, но отказаться ты не можешь, иначе тебя будут судить за уклонение от воинской обязанности. Придется лечь в больницу, а мы все будем молиться о тебе». Ничего больше не оставалось, как только уповать на живого Господа и просить у Него духовных сил. Дима лег в больницу для тщательного осмотра. Нельзя описать простыми словами весь тот кошмар, который ему пришлось пережить за время пребывания в застенках психиатрического заведения. Не раз работники КГБ провоцировали драку с его стороны с душевнобольными людьми. Однажды, когда Дима принимал пищу, к нему подослали человека, который просто-напросто плюнул в его миску и таким образом испортил еду. Молодой христианин покорно снес обиду и не проронил ни одного плохого слова. В другой раз его без всякой на то причины ударили сильно по лицу. Но и тогда он не поднял свои руки, чтобы разобраться с обидчиком. Такие издевательства продолжались ежедневно. Работники КГБ не унимались. Как-то они подослали к Диме агрессивно настроенного больного, который, набросившись на парня, стал его душить. В глазах у Димы моментально потемнело, и он потерял сознание. Тут уже вмешался медперсонал и привел в чувство пострадавшего, подключив все необходимые препараты. Они спасли его жизнь, но так и не перевели в другую палату. Вот так в самой гуманной и свободной стране мира унижались честь и достоинство совершенно невинного человека. Через несколько дней к Диме пришла на свидание мама. С болью в душе он поведал дорогому человеку о всех своих бедах. «Димочка, я буду говорить с братьями, и мы будем добиваться твоего освобождения. Так дальше не может продолжаться», — со слезами на глазах проговорила бедная женщина. Через некоторое время Диму отпустили на свободу, но на прощание сказали: «Мы отпускаем, но память о нас будет сопровождать вас всю жизнь».
1: И с этими словами главврач вручил Диме документ, где был написан диагноз – умственно отсталый. После вынесенного приговора Диму не принимали на службу в армию. Казалось бы, ничего плохого не произошло. Но какая это жизнь с таким диагнозом? Время шло. Дима усиленно искал работу, но в ответ слышал одни и те же слова. «Мы вас не можем принять с таким диагнозом». «Но ведь я полностью здоров». «Мы это видим. Но, увы, документ есть документ. Извините». Время не стояло на месте. Дима женился. У него уже было 9 детей. Но как прокормить такую семью, если везде отказывают в работе? Бог испытывает сердца, проверяет нашу верность Ему. Когда нам кажется, что уже все, предел и нет больше никаких сил, тогда Господь выходит на помощь. Шел 1997 год. Времена гонений давно уже закончились. Была объявлена свобода вероисповедания. На стадионах и площадях открыто звучала проповедь Евангелия. Люди вздохнули с облегчением. Пришла помощь от Бога и для Димы. Совершенно неожиданно для него он познакомился с одним очень хорошим братом-баптистом, который работал врачом в больнице. Дима обратился к нему за помощью, чтобы тот помог ему снять с плеч такой невыносимый груз, как статью «умственно отсталый». Новый товарищ с радостью согласился помочь. В скором времени был собран совет психологов, где Диме предстояло ответить на все поставленные вопросы. Вопросы были самые обыкновенные. Кто такой Моисей? Как звали родителя Иоанна Крестителя? И так далее. На все расспросы

Момент творения. Пернатые пилоты. Представьте себе, что вы пилот Боинга 767 и готовитесь к посадке. Подлетая к аэропорту, вы выпускаете предкрылки на каждом крыле для увеличения подъемной силы, что необходимо для снижения скорости. По мере приближения к посадочной полосе вы приподнимаете нос самолета, чтобы увеличить сопротивление воздуха. В последние мгновения перед посадкой вы выпускаете закрылки и воздушные тормоза, чтобы уменьшить подъемную силу и плавно приземлиться на взлетно-посадочную полосу. Молодые птицы проделывают то же самое каждый день, без всякой подготовки. Скоростная съемка показала, что приземляясь, они всякий раз выполняют все эти сложные движения. Во-первых, подлетая к земле, птицы снижают скорость и увеличивают подъемную силу крыла, раскрывая и опуская его переднюю часть. Затем, замедляясь еще больше, они меняют положение тела из горизонтального почти вертикальное. В конечном итоге они опускают перья на задней части крыла, чтобы спокойно опуститься на ветку дерева, не прилагая для этого особых усилий. Да, принципы, заложенные в основу полета и усовершенствованные человеком за век существования авиации, птицы постигли без особых усилий, получив все необходимое от любящего Творца. Какое замечательное свидетельство о делах нашего Создателя! Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

покажите свою душу. А вы попробуйте показать друзьям свою душу. Не фигуру точеную, не семью на зависть, не жизнь дорогую, не а богатство внутри, чтобы кто-то сказал: «Послушай, вот это душа! Я тоже хочу такую!» А вы попробуйте оказать врагам свою милость. Да так, чтобы это смотрелось не как подачка, а как дар в юбилей. Чтобы чья-то душа восхитилась. Я тоже хочу дарить и миловать всех без сдачи. А вы попробуйте показать всем знакомым свое смирение, не желание быть правым, не блеск куража и азарта, показать не обертку души, а как есть ее наполнение. И пусть в профиле это будет визитной картой. А вы попробуйте сделать селфи души без фильтров и увидите, как она с Инстаграмом вашим расходится, и увидите в ужасе, сколько там грязи и сколько пыли. Может, нужно уже начать о своей душе заботиться?

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

первая глава книги пророка Захарии. В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку. «Прогневался Господь на отцов наших великим гневом. И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям, и по нашим делам так и поступил с нами». В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват. Во второй год Дария было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, пегие и белые. И сказал я, кто они, господин мой?» И сказал мне ангел, говоривший со мною, «Я покажу тебе, кто они». И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, «Это те, которых Господь послал обойти землю». И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, «Обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна». И отвечал ангел Господень и сказал, «Господи Вседержитель, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет?» Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною, «Провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф. Возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великой, и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так, говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи, так, говорит Господь Саваоф, снова переполнятся города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. И поднял я глаза мои, и увидел вот 4 рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это рога, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Потом показал мне Господь 4 рабочих. И сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так. Эти рога разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить рога народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Глава 2 книги пророка Захарии. «И снова я поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная верфь. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идет навстречу ему». И сказал он этому, «Иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненной стеною вокруг него и прославлюсь посреди него. Эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по 4 ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь.
спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так, говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим нас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих. И тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Ликуй и веселись, черь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду, свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо Он поднимается от святого жилища Своего. Третья глава книги пророка Захарии. И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: «Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня?» Иисус же одет был в запятнанной одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды», а ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кедар». И возложили чистый кедар на голову его, и облекли его в одежду, ангел же Господень стоял. И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу: «Так, — говорит Господь Саваоф, — если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между этими стоящими здесь. Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего, отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом. На этом одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли этой в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу». Книга пророка Захарии, глава 4. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его. И две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях: благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне: руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те семь? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю.
Тогда отвечал я и сказал ему, что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему, что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне, «Ты не знаешь, что это?» Я отвечал, «Не знаю, господин мой». И сказал он, «Это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Родители прежде всего должны быть представителями Бога перед своими детьми, потому что детское познание Творца сначала проходит через осознание зависимости от родителей и от осознания родительской любви и заботы. Бог выбрал нас в качестве родителей наших детей для того, чтобы мы подарили их Богу, научили славить Бога и жить для Него. В современном мире все стремления людей, не знающих Бога, направлены к славе и известности. Посмотрите на радостного отца, который говорит: «Моему сыну 9 лет, а он уже сам пишет сложные компьютерные программы». Вот мать с восторгом говорит о своей дочери: «Она в 7 лет играет сложный концерт, который обычно исполняет в 15 лет». «Я бы хотел, чтобы мой сын стал известным ученым или обладателем своей фирмы», — делится своей мечтой отец. Среди христиан мы все чаще слышим восторг от того, что маленький ребенок уже умеет хорошо читать и писать, умеет обращаться с компьютером, хорошо владеет речью и так далее. Это все прекрасно, но не так часто слышны восторженные слова о том, что мой сын заступился за слабую девочку, что дочь очень добра и приветлива ко всем, что дети помогают немощной соседке. Мы все меньше и меньше слышим слова восторга о том, что сын любит Бога и служит Ему, а дочь трудится с больными детьми и утешает их родителей. Для того, чтобы привести детей к Богу, родители должны иметь приоритет Божьих ценностей в воспитании детей. Если цель — воспитать христианина, то и методы воспитания, и прививаемые ценности должны быть христианскими. А если цель — воспитать известного человека, выдающегося музыканта, ученого, спортсмена, дипломата, политика, руководителя, то и приоритеты будут другими. Что у родителей на первом месте в их цели, то и определяет подходы и методы. Если желание родителей прославиться через детей, то тогда и Бог, и Церковь, и Библия рассматриваются лишь как необходимые пути для достижения своей цели. Если же цель состоит в том, чтобы через детей прославить Бога, тогда Бог дороже всего на свете. Его истины в Писании являются истинной пищей для души, а Церковь является самым дорогим местом и самым желанным сообществом дорогих людей. Здесь важно быть искренним, чтобы не было так, о чем предупреждал блаженный Августин: «И гордость прикидывается высотой души». Важно понять простую истину. Воспитание одного, даже самого немощного обладателя Царства Божия ценнее, чем воспитание тысячи талантов, которые не познают Господа и не наследуют спасения. Родители-христиане не должны дать обмануть себя и не должны вести себя по мудрости этого мира, которая часто есть безумие перед Богом. Христианские дети не должны уступать другим детям в образовании, в знаниях, в способностях, но при этом важно не упустить самое главное — воспитать достойных христиан, наследников Царства Божия, свидетелей Христа, носителей и продолжателей божественных вечных истин, прекрасных отцов и матерей, мужей и жен, служителей и тружеников, людей, способных проявлять любовь Божию. Самая большая ценность для родителей — это их спасенные дети. Важно, что стоит на первом месте у родителей. Если искать прежде всего Царство Божие и правды Его, то все остальное Господь приложит и благословит во всех других делах. Никакие престижные школы или направления —

старания и молитв отдают родители для того, чтобы их ребенок был добрым и умел любить, а сколько для того, чтобы умел работать на компьютере и знал разные языки. И то, и другое надо делать, но приоритет должен отдаваться Божьим ценностям. Тогда полнота благословений не оставит родителей один на один с этим жестоким миром. Если родители будут стремиться дать детям те ценности, которые имеют вечное значение и которые никто отнять не может, то Господь никогда их не оставит, и плоды стараний будут самыми дорогими. Если мы изберем Божье, то Бог не презрит наши. Если мы будем учить детей любви, то будем любимы Богом и своими детьми. Если мы будем ревновать о святости детей, то Бог сохранит их в чистоте и непорочности. Если мы будем учить детей милосердию, то Бог явит им свою милость. Если мы научим детей скромности и смирению, то Бог в свое время прославится через них. Если мы будем воспитывать в детях прощение, то они будут прощены Творцом. Если мы передадим детям Божью мудрость и Божьи знания, то Бог откроет им все те пути, которые ведут в небеса. Каких сыновей и дочерей мы готовим, в таких условиях нам и предстоит жить в будущем. Каких детей мы воспитываем? Гордых или смиренных? Самоуверенных или кротких? Думающих только о себе или заботящихся о других? Тщеславных или благородных и миролюбивых? Любящих славу и любящих быть в центре внимания или же отдающих всю славу Богу? Требующих для себя все самое лучшее или же благодарных за все и довольных, ищущих человеческой славы или благоволения Божьего, изворотливых и добивающихся своего любым путем или честных и заботливых, стремящихся в Церковь Божью или в мирской круг общения, жаждущими читать Слово Божье, молиться, творить добро и любовь или наслаждающимися греховной музыкой, бегающими за модной одеждой и ищущими удовольствий. Правильные приоритеты дают добрые плоды. У нас так мало времени, всего 14-16 лет для воспитания. Поэтому из всего многообразия хорошего важно уметь выбрать совершенное, а этим совершенным является Божье. «И не сообразуйтесь с веком сим», но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Римлянам 12:2. Не жалейте время на детей. Разглядите взрослых в них людей. Перестаньте ссориться и злиться. Попытайтесь с ними подружиться. Постарайтесь их не упрекать, вовремя послушать и понять. Обогрейте их своим теплом. Крепостью для них пусть станет дом. Вместе с ними пробуйте, ищите, обо всем на свете говорите и всегда незримо направляйте и во всех делах им помогайте. Научитесь детям доверять. Каждый шаг не нужно проверять. Мнения и совет их уважайте. Дети, мудрецы, не забывайте. И всегда надейтесь на детей и любите их душой своей, так как невозможно описать. Вам тогда детей не потерять.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Послание семи церквям. Семь ангелов, семь светочей Господних, поставленных средь тьмы планеты сей, семь ревностных глашатаев слов Божьих, несущих свет спасения для людей. Вот первому Бог слово посылает, провозглашает властно: «Напиши, что говорит держащий семь звезд крепко, ходящий посреди светильников своих. Известны мне дела твои, и труд известен. Я знаю о терпении твоем, как мерзок для тебя развратный сердцем, как ты разоблачаешь всех лжецов. Ты много перенес, и для меня трудился много. Я это знаю, очень все ценю. Но вот любовь ко мне свою оставил, тебе об этом ныне говорю. Покайся ж, вспомни дни былые и прежние дела твори свои. А если нет, то будешь мной отринут, флот покаяния скорее сотвори. Лишь победитель вкусит плод прекрасный от древа жизни, что в раю растет. Тот будет ленью больше не подвластен, как пальма у потока расцветет. Теперь отправь послание к Смирнской церкви. Так говорит тот, кто был мертв и жив. Твои дела и скорбь твоя известна. Хоть нищ по плоти, духом ты водим. Я знаю все злословия от неверных. Не бойся, то, что нужно претерпеть. Скорбь будет рядом 10 дней примерно. Готовься, если нужно умереть. Будь верен мне до смерти, и получишь венец нетленный, жизнь без счета лет. Кто побеждать в борьбе Христом научен, от второй смерти не потерпит вред. К Пергамской церкви строгое послание скорее напиши, так говоря: твои дела известны мне, я знаю, что ты живешь, где правит сатана. Я знаю, что содержишь мое имя и не отрекся веры в страшный час. Лишь есть одно, что очень мне противно, николаитское учение у вас. Покайся и очисть народ от скверны, не то приду сразиться с ними сам. И если ты имеешь ухо слышать, то слушай, что глаголит дух церквам. Вот пятой церкви пишется послание, так говорит прекрасный Божий Сын, чьи очи словно яркий огонь сияют, и не сокрыто ничего от них. Был в Фиатире пастырь неустанный, имел терпение, веру и любовь. Последние его дела прилежней первых, к служению пламенел в груди огонь. Но нечто усмотрел и в нем Спаситель. Он позволял Иезавели делать грех, и многие поддались заблуждению, и поношение легло пятном на всех. Я накажу ее и очень строго, а также всех последовавших ей, сказал сам Бог, и это все исполнен. Пускай познают все, что есть Творец, творящий правду, строго воздающий. Вам, мои дети, наставление даю, то, что имеете, держите крепко. Я, ваш Отец, и вас благословлю. Сардийской церкви говорит держащий семь духов Божьих и семь ярких звезд. Ты думаешь, что ты живой и зрячий, но ты давно уже и слеп, и мертв. Очнись и утверди, что близко к смерти, твои пути неправы предо мной. Покайся, бодрствуй, дверь еще отверста, а нет, то будет гибель над головой. Взял лист бумаги Иоанн писать послание церкви, церкви молодой. Так говорит Бог истинный, вставай, сейчас Он будет говорить с тобой. О, церковь Филадельфа, ты свята,
Я отворил все двери пред Тобой. За то, что Ты хранишь мои слова, не будешь Ты поруган, твердо стой. И как Ты сохранил слова терпения, Тебя я сохраню от искушения, что вскоре на вселенную грядет, лишь верный раб во мне покой найдет. Последнее послание звучит для церкви Лаодикской, как набат. Каков же ты? Вопрос ребром встает. Ты просто тепл, кто в этом виноват? Я не терплю такого состояния, ты мнишь себе, как будто ты богат. Но как несчастен, жалок, слеп и наг, тебе так нужно, друг мой, покаяние. Советую тебе купить мои одежды, очищенное золото в огне, глазную мазь, чтобы вернуть надежду, иметь нетленные богатства во Христе. Кого люблю, сказал Господь, тех обличаю, и наказание тот терпит от меня. Покайся, только я грехи снимаю, и будем вновь с тобою вечерять. О Боже мой, читая эти строки, почти везде себя я узнаю. Порой бываю мужественно стойко, порою слабею, часто устаю. Житейскую заботой облаченно, я думаю, что нет ни в чем нужды, не замечая, что давно согбенно под тяжестью гнетущей суеты. Мне кажется, что вижу все отлично, лишь не могу узреть я лик Христа. Он говорит: «Покайся, мне ты лично», но поразила уши глухота. Мой друг и брат, о, поспеши сегодня бальзам целительный для наших душ купить, чтоб не отвергнуть милости Господней. Он может нас один обогатить.

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас в этой передаче «Молитва». Да будет имя Бога благословенно и прославлено в жизни каждого из нас. Пусть Бог сегодня благословит, наполнит и даст нам сегодня силы, мудрости. И, конечно, чтобы мы сегодня были теми сосудами, которые способны ходатайствовать, способны молиться, которые способны благодарить. И, конечно, становится пролом за тех, кому сегодня очень трудно и тяжело. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить, написать, друзья, и мы будем молиться, да благословит вас всех Господь. Мы рассуждали на протяжении этой недели, это притчи, 2 глава, 16 стих. Друзья, речь идет о том, что Господь, там написано так, что мудрость приходит от Господа, из уст Его приходит знание. Знание от Божьих уст выходит, да, и выходит не только знание и благословение, выходит, конечно, также и, знаете, радость в Иисусе Христе. Мы в молитве молились и молимся за наших детей, которые уже у многих пошли в школу, и у некоторых пойдут в школу на следующей неделе, у кого-то 1 сентября, у кого-то раньше, кто-то начинает, знаете, у кого-то августа начали 4-го, у кого-то августа 16-го, у кого-то 25-го, у кого-то 1 сентября. У каждого по-разному. Но суть та, что наши дети идут в школу. И как хочется молиться о том, чтобы это молодое поколение, друзья, сегодня были исполнены силой Духа Святого, были наполнены благодатью и помазанием Господа нашего Иисуса Христа. Знаете, смотря все то, что сегодня происходит в этом мире и в какое время мы живем, а время мы живем очень трудное. Время живем мы лукавое. Время, где мы живем пред пришествием Иисуса Христа. Друзья, где мы живем, где исполняются пророчества, которые записаны на странице Писания. Где мы видим и наблюдаем, как в этом мире сегодня происходят вещи, которые Слово Божие говорит. О том, что вы увидите признаки. Признаки — это войны, землетрясения по местам, да, и знаете, что это начало болезни. И это признаки пришествия Иисуса Христа. Мы сегодня наблюдаем, что, смотря, происходит в этом мире сегодня землетрясение за землетрясениями. Я не знаю, как вы это наблюдаете, но почти чуть не каждую неделю в какой-то стране происходит землетрясение. 7.1, 7.6, 7.8 баллов. Знаете, и все вокруг 7, и вот такие как бы сильные землетрясения, друзья. И они все больше и больше набирают, знаете, как бы обороты, производя в разных странах свои действия. Друзья, я понимаю, что мы можем говорить о том, что это было и есть и будет. Но знаете, тот человек, который внимателен, или тот человек, который чувствительный, он видит по-иначему. Знаете, когда мы приходим к доктору, и когда доктор смотрит за нашим организмом, да, и мы говорим: доктор, у меня все хорошо, у меня все нормально. Ну, есть там некоторые причины. А в этом у нас есть чуть-чуть там болит, там что-то чувствуем не так, там чувствуем не так. Но это всегда так было, все нормально. Но когда доктор смотрит со своей стороны, смотрит от своего знания, смотрит от того, что он видит, он начинает нам говорить. И он говорит, называет нас по имени, по фамилии, и говорит: знаете, друзья, у вас начался процесс вот этот. Вы на грани той и той стадии, той или иной болезни. У вас тело подходит к тому, что у вас будет сахарный диабет или еще что-то, и вы, как говорится, становитесь на ступень той или иной части болезни. Друзья, хотя мы как люди, мы себя этого не ощущаем, мы этого не... Как мы видим, что-то иногда с нами не так, что-то мы так не сильно хорошо себя чувствуем. Видим какие-то есть маленькие симптомы, но мы на это списываем. Ну, это всегда так было. Всегда так нормально. Это как бы меня это не тревожит. Так же самое, друзья, смотря все, что происходит сегодня в мире. И наблюдая то, и когда ты пребываешь в Боге и пребываешь в Слове Его, Слово тебе открывает. Слово тебя учит, Слово тебя наставляет, Слово тебя обучает и Слово тебя предупреждает. Знаете, и ты начинаешь видеть то, о чем тебе говорит Слово Божие. То есть, другими словами, то, что говорит тебе Господь. То, что Господь оставил на странице Писания для тебя, чтобы ты обратил внимание. Когда ты в этом пребываешь, ты понимаешь, что в какое время мы живем. Ты начинаешь осознавать, какое время мы входим. Ты начинаешь понимать, с чем мы завтра столкнемся. Друзья, о чем я говорю сегодня? Я говорю о том, что наши дети, они возвращаются в университеты, в колледжи, они возвращаются в школы, и мы видим, друзья, как, я говорю за весь мир, и включая нашу страну, Соединенные Штаты, как сегодня все меняется. Мы видим, как, знаете, размытые границы, и начинает прививаться то, что нам сегодня начинает, мы все больше и больше слышим про мусульманство. Мы сегодня все больше и больше слышим, что Бог абсолютно доступен всем. И не обязательно мы должны жить так или так. Те иные религии, они также служат Богу. И настолько это все размыто, что сегодня многие в это начинают верить. К сожалению, большому многие начинают уклоняться в мусульманство. Многие начинают туда, знаете, ударяться, и они в это начинают искренне верить, что тот же самый Бог, все то же самое, только там четкие ясные границы, и по которым, скажем, мужчинам легче жить. Да, потому что сегодня очень много разводов, сегодня очень много беспределов. И уконтролировать свою семью жестокостью, ненавистью и, скажем, мечом. Это то, что сегодня мы видим, набирает больше и больше, знаете, действия в этом мире. Друзья, я хотел бы, чтобы каждый из нас мы понимали, осознавали, что Царство Божие имеет двери. Иисус Христос говорит, «Я есть дверь. Никто не может войти в Него, как только через Меня». То есть никто не может прийти в Царство Божие, к Иисусу, Господу, как только через Иисуса Христа. Понимаете, сегодня многие говорят про Царство Божие, многие говорят про небо, многие говорят про то, что будет небо, будет это. Но в то же самое время и многие из них не осознают, не понимают, что они никогда туда не попадут по той причине, что они никогда не познали Господа, не вкусили Иисуса Христа, не вкусили, как благ Он, никогда не призвал Его в свою жизнь, никогда не попросил, чтобы Он стал к ним Отцом, стал к ним Богом. Они никогда не примирились с Ним. Друзья, и это миллионы, миллиарды людей, которые, не принявши это. Да, они сегодня говорят про небо. Да, они говорят сегодня про обители. И, может, даже красноречивее, чем мы. Но они не осознают, не понимают, что Царство Божье только имеет человек право войти тот, кто имеет Иисуса Христа в своей жизни. Исполняет Его волю. Тот имеет ключи. Мы можем привести наглядный пример, друзья. Давайте мы возьмем Белый дом Соединенных Штатов. Если Мы его все видим, мы можем его видеть по новостям, мы можем зайти онлайн, напечатать, мы его увидим. Это большое здание, большое заведение, большие ограждения, большая охрана там стоит. Чтобы попасть внутрь, надо пройти несколько проверок, да, охран, которые охраняют, которые тебя проверяют и допрашивают. То есть туда попасть очень и очень тяжело. Смотрите, так же самое, как мы видим этот Белый дом, так сегодня говорят про небо. Но туда, в Белый дом, имеет право войти тот, кто приглашен, кому дано разрешение, кто имеет право войти через эти двери. Вы понимаете, так же самое сегодня у нас происходят вот эти моменты в жизни нашей, где мы сегодня можем, знаете, говорить про небо, говорить про небеса. И сегодня предлагают мир разные религии. Но Царство Божье только восхищает тот, кто имеет Иисуса Христа в своей жизни. Тот, кто покрыт кровью Иисуса Христа, чья кровь его окропила, омыла, очистила, сделала с него белее. Друзья, и о чем я сегодня говорю? Я говорю о том, что мы должны это все сегодня говорить нашим детям. Дети наши сегодня должны эту четкую, ясную линию знать. Дети наши сегодня должны принять решение отдать свою жизнь Господу. Как мы, родители, говорим ли мы с детьми: сынок, дочь, ты отдала свою жизнь Иисусу Христу? Приняла ли ты решение посвятить свою жизнь Господу? Вот это мы должны сегодня четко, ясно проговаривать с детьми, и дети наши должны это знать, что Иисус Христос является тот, кто открывает двери в Царство Божие. Друзья, сегодня мир, сегодня религии проповедуют о том, что мы можем войти в небо без Иисуса Христа. Вы слышите? Это полный обман, полная ложь, которая сегодня десив, написано. В последнее время будет великое отступление, будет великое заблуждение. Будут искать от моря до моря Слово Божие и не смогут найти. Почему? Потому что вот это, то, что сегодня мы говорим, оно захватывает школы, оно захватывает университеты, оно захватывает сегодня, друзья, настолько сильно другие заведения, где дети, которые не углубленные в Слове Божьем, они способны поверить в это. Друзья, и они, знаете, не устоявшиеся или неутвержденные, они начинают верить, что да, и те будут спасены, да, и те, и другие, и так далее, тому подобное. Да сохранит нас Господь и помилует нас, чтобы наши дети были огражденны, омыты кровью Иисуса Христа и были спасены в Иисусе Христе. Я призываю вас об этом помолиться. Я призываю вас о том, чтобы мы сегодня помолились, взыскали Господа и отдали все нашему Богу. Отец Небесный, мы преклонились перед Тобой, Ты Альфа и Омега, Ты начало, конец. Боже, я благодарю Тебя и славлю Твое имя. Отец Небесный, я благодарен Тебе за то, что Твое имя сегодня мы познали. Мы знаем Тебя, Иисус. Мы любим Тебя, Иисус. Мы однажды сказали: Иисус, войди в мою жизнь, будь моим Господином, Отцом, будь моим Богом, и мы следуем за Тобой. Слава Тебе, Иисус! Я благодарю Тебя, Отец Небесный, и я прошу Тебя, Господи, мы в молитве приносим, начался учебный год и начинается у кого-то учебный год, и наши дети идут в школу. И мы видим, как в этом мире сегодня множество религий. Мы видим, как в этом мире поднимаются религии, которые ненавидят Тебя, Иисус, которые говорят о небе, которые говорят об этом здании, об этом месте, они говорят, но они не хотят принимать Тебя, Иисус. Они не хотят верить в Тебя, Иисус. Они сегодня убивают христиан, те, кто верит в Тебя, Иисус. Они сегодня насилуют, расстреливают, они сегодня рушат, сжигают, и они это сегодня насаждают в учебных заведениях, Господь. Я прошу Тебя, сохрани наше молодое поколение, сохрани детей наших, сохрани сегодня сыновей и дочерей, сохрани церковь Твою, Боже. Я прошу Тебя, Ты видишь, в какое время мы входим, где сегодня церковь будет вынуждена уйти в подполье. Будет вынуждена уйти в подполье. Боже, я прошу Тебя, защити народ Твой. Господи, дай, чтобы сегодня церковь была исполнена силой Духа Твоего Святого, была как полки со знаменами, которым могла возвещать силу Твою, славу Твою, благодать Твою, помазание Твою и идти вперед. Господь, я благодарен Тебе за милость, за благодать, силу Твою, которую Ты нам даешь, где мы можем сегодня молиться, где мы можем сегодня ходатайствовать, где мы можем сегодня говорить о любви Твоей, мы можем сегодня говорить о благодати Твоей. Боже, прошу, благослови, будь прославлен и возвеличен. Сейчас мы, Господь, будем слушать те нужды, которые были написаны, сказаны, желания, и мы просим Тебя, помоги, благослови каждое сердце. Ответь, укрепи, наполни и оживи. Мы благодарны Тебе за то, что мы можем вместе молиться. Великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, я приветствую вас. Божьих вам благословений, мир и благодать да будет в каждом сердце. На номер, куда вы можете написать и позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер вы можете написать и позвоните, мы вместе с вами будем молиться. Пусть Бог благословит вас. Сейчас мы выслушаем те нужды, которые получили от вас. И мы вместе с вами будем ходатайствовать, стоять пролом за эти нужды. Благословения вам.
1: Мир вам, братья и сестры. Я озвучу нужды, которые вы нам написали и оставили. Благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за ваши молитвы. Прошу вас поддержать меня в молитве за семью моей дочери, Катю, ее детей, Никиту, Николаса, Веронику, Карину. Да исцелит Господь эти души и направит их на путь спасения, да придет мир и благословение Божье в эту семью. Прошу молиться за моего сына, чтобы Бог вернул его в церковь. Благодарю Господа за все милости, за все, что мы имеем и храним по милости Господа. Дорогие братья и сестры, огромная нужда молиться, чтобы Господь освободил мою сестру Лию. Ситуация очень трудная. За покаяние папы и за охрану и спасение двоюродного брата Сашу. Благодарю за молитвы, и пусть Господь ответит на ваши нужды. Приветствую вас. Помолитесь, пожалуйста, за наших детей и внуков, чтобы Дух Святой касался их сердец, поднял их духовно. Сердечно благодарю. Помолитесь, пожалуйста, за мою нужду. Верю, что Господь, мой любимый Отец, пошлет мне ответ своей милостью. Слава Ему за все. Прошу молитвенной поддержки. Доченька в роддоме. Высокое давление. Прошу молиться за покаяние сына и братьев и их семьи. Дорогая передача, просим поддержать в молитве. Дети восстали против мамы, чтобы Господь очистил их разум, и они поняли, на какой путь они пошли. Благодарю, уповаю только на Господа. Мир вам! Да благословит Господь всех сотрудников радио и всех молитвенников. Прошу поддержать в молитве за спасение сына.

Помолитесь, пожалуйста, за нашего сына Мишу, чтобы Господь даровал ему укрепление. Помолитесь за сына Мишу, за освобождение от зависимости и неверия. Просьба молиться за сына-подростка, у него нет радости в жизни, чтобы Господь очистил его от всяких неугодных мыслей, хранил его жизнь. Также прошу, помолитесь за моих детей, за личную встречу с Иисусом и за спасение каждого из них. Поддержите нас в молитве за нашего брата Павла, чтобы Бог дал ему покаяние, желание идти в церковь, освободил от греха, от сквернословия, вразумил, послал в их семью мир и любовь, изменил его образ жизни и разрушил все его планы, которые не от Бога. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас помолиться за брата, его жену и детей, чтобы Господь освободил от пьянства и всякой зависимости. Сердечно благодарю. Приветствую, дорогие молитвенники, прошу, помолитесь о моих нуждах. Господь знает их. Благодарю. Мир вам. Прошу помочь в молитвах за детей и внуков, за их духовное состояние, а также за нашу финансовую нужду. Дорогие молитвенники, прошу помолиться за семью. Много разных трудностей, чтобы Бог вышел навстречу. За мужа помолитесь, у него забитые сосуды, чтобы Бог исцелил. Также прошу за сыновей и дочерей, за их судьбы. Мир вам, дорогие молитвенники! Сердечно благодарю Господа за все Его милости и что Он посылает нам. Слава Ему во веки вечные! Прошу, поддержите, пожалуйста, в молитве за сына Виктора, чтобы Господь дал ему искреннее покаяние, чтобы не страдала семья, и за дочь, чтобы Господь помог ей пройти это непростое время. Сердечно благодарю, просит мама. Дорогие молитвенники, прошу, помолитесь, пожалуйста, за меня. Господь все знает и видит. Сердечно вам благодарны. Церковь Христова, братья и сестры, прошу вас сердечно поддержать меня в молитве, чтобы Господь вступился за меня в этой ситуации и помог мне, а также укрепил меня и веру мою, чтобы я мог пройти эти трудные обстоятельства, в которых нахожусь, уповая только на помощь и защиту Господню. Приветствую вас, братья и сестры. Прошу помолиться о моей нужде. Нахожусь в трудных обстоятельствах, и только Господь Иисус силен помочь благополучно разрешить мою ситуацию. Прошу, помолитесь, и да будет вся слава Господу. Благодарю, сестра Елена. Поддержите в молитве сестер Люсю, Лиду и Олю, чтобы Господь укрепил их в их переживаниях и болезнях, восстановил их духовно и физически. Брат Григорий просит народ Божий поддерживать в молитве за призывы покаяния его троих сыновей, чтобы сам Господь коснулся их сердец, они познали Господа и служили Ему. Сестра Ольга просит продолжать молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы Господь даровал им покаяние. Слава Господу! Мы просили молиться за операцию мамы, и Господь все благословил. Операция прошла очень хорошо. Сердечно благодарим Господа и всех молитвенников за поддержку и молитвы. Поддержите в молитве сестру Свету и ее семью. Будем просить Господа коснуться их сердец и привести к покаянию и спасению. Помолитесь за Виктора, который очень слаб здоровьем, чтобы Господь явил свою милость, укрепил его и приготовил его сердце. Продолжаем молиться за Виктора о его покаянии и полном освобождении от зависимости. Также просим молиться за покаяние Дениса, Давида и Сергея. Поддержите в молитве Надю Кревскую об укреплении ее здоровья. Пусть Господь благословит ее и дарует телесные и духовные силы.

0: Помолитесь, пожалуйста, за брата Антона, за его покаяние и спасение. Пусть Господь хранит его там, где он находится, и продолжает являть свою милость и совершает свой труд в его жизни. Вся слава Господу! Прошу помолиться за нашу семью, за покаяние детей, за божественный мир и любовь в нашей семье и за христианскую судьбу нашей дочери Ани и помощь в обучении. Сердечно благодарим Господа и вас. Поддержите в молитве за маму. Также просим молиться за готовность тети к переходу к Господу. И последняя нужда, которую я сейчас озвучу, поддержите в молитве за Илью, которому нужна помощь от Бога. Пусть сам Господь управит и даст ему довериться Господу и получить помощь от Божьей руки.
1: Друзья, мы выслушали эти нужды, сестра Олеся их зачитала, и приглашаю вас к тому, чтобы вместе с вами молиться и просить Бога, чтобы Господь дал силы, дал победы, дал ответ, для, чтобы пришла благодать, пришла милость, пришло разрешение и устройство, как мы слышали, где сам Бог только может разрешить, где сам только Иисус Христос сможет дать победу. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы пришли во имя Иисуса Христа перед лицем Твоим, перед престолом благодати Твоей. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты нам сегодня даровал эту возможность. Господь, мы благодарны Тебе за то, что мы имеем дерзновение входить в Святое Святых посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Господь, слава Тебе, Господь, аллилуйя Тебе, благодать и сила да пребудет сегодня с народом Твоим, Иисус. Мы молим и просим Тебя. Ты видишь наших братьев, Ты видишь наших сестер, Ты видишь тех, кто сегодня находится в затрудненных ситуациях, которые сегодня находятся в тяжелых ситуациях, находятся в состоянии, где просто нужна Твоя помощь. Боже, яви Твою милость, яви Твою благодать, яви Твое помазание, да будет имя Твое благословенно, да будет имя Твое прославленным и возвеличенным. Ибо Ты Альфа, и Ты Омега, Ты начало, конец. Боже, прославься и возвеличься. Отец, мы отдаемся в руки Твои. Господь, ты видишь, есть ситуации, которые, как мы сегодня слышим, только Ты можешь помочь. Только Ты можешь разрешить. Только Ты можешь явить твою милость, Твою благодать и Твою любовь. Господь, мы просим, разреши. Яви, Господь, да будет в этом имя Твое прославленным и возвеличенным. Бог мой, мы также в молитве приносим перед лицем Твоим, Господь, те проблемы, те переживания, которые сегодня имеют люди, имеют братья и сестры. Бог мой, помоги, благослови. Да будет имя Твое прославлено и возвеличено. Отец, мы в молитве приносим всех, кто болеет, всех, кто находится, Господь, в состоянии, где им нужно исцеление, где им нужна сегодня Твоя божественная рука, которая может прикоснуться, изменить их ситуацию, изменить их жизнь, дать им победу, Господь. И мы просим, подай, яви Твою милость, яви Твою любовь, яви Твою славу, яви Твою силу, Господь. Мы даемся в руки Твои, Господь. Да придет исцеление, да придет благословение, да придет облегчение, Господь, там, где сегодня им трудно, тяжело. Господи, мы слышим, где сегодня говорят, где у них есть проблемы физические, Господь. У кого-то, Господь, с сердцем, у кого-то с сосудами, у кого-то с руками, ногами, Господь, у кого-то внутренние органы, Господь, у кого-то давление, у кого-то еще, может, какие-то вещи, Господь, им так далее и тому подобное. Мы отдаем все в руки Твои и просим. Да будет милость Твоя, да будет исцеление, да будет рука Твоя благодати, которая исцеляет, которая производит и направляет и укрепляет. Господь, благослови. Пусть Твой мир и покой, Господь, обладает и производит работу, Господь, в жизни каждого из них, чтобы они, Господь, увидели и прославили Тебя и возвеличили Твое имя, сказали: Господь, Ты достоин славы, Ты достоин поклонения, Отец Небесный. Мы об этом сегодня молимся и просим. Да будет имя Твое прославленным и возвеличенным, Отец. Также мы молитву все приносим, Господь, перед Тобою, Господь, сирот и вдов, которые сегодня так нуждаются в молитве, которые сегодня так нуждаются, чтобы за них помолились, чтобы их поддержали, чтобы их укрепили, чтобы Господь с ними, Господь, может, даже кто-то провел общение, беседы, молитвы и вышел на вопросы, которые у них есть. Господь, помоги, благослови. Ты знаешь, как это сделать, ты знаешь, как это управить, ты знаешь, как это благословить, да будет в этом имя Твое благословенно и прославлено. Господь, мы также сегодня молимся за наших пожилых братьев и сестер, которые находятся в глубоком возрасте, которые сегодня имеют недуги плоти, которые сегодня плоть дает о себе знать, и они нуждаются, чтобы Ты исцелил, они нуждаются, чтобы Ты благословил, они нуждаются, чтобы Твоя рука, она производила работу и действия в жизни, и Господь, и они переживали радость, первую радость в Святом Духе, Господь, мир переживали, любовь и помазание. Мы об этом молим и просим Тебя, Господи, дай, подай, дай, чтобы они видели Тебя перед собой, Господь, и они были, Господь, всегда готовы к встрече с Тобой. Пусть мир и любовь наполняет их сердца. И также, Господь, чтобы все то, что они сегодня говорят перед Тобой, Господь, помоги им, дай им сегодня ответ и благословение. Наша молитва, Господь, за семьи, у кого сегодня очень серьезные трудности, переживания за детей своих, за которых мы сегодня также молимся, которые идут в школы, которые идут в университеты, в колледжи. И эти родители просят, им говорят, Тебе, Господь, за то, что они видят, что дети их сегодня не таковы. Дети сегодня, может, не имеют той ревности, не имеют того желания служить Тебе, поклоняться Тебе. Господь, служить для Царства Твоего, Боже, у них, может, нет даже того огня и ревности. Зажги. Мы просим Тебя, помоги, благослови. Наполни Духом Твоим Святым, наполни Твоей благодатью, наполни силой Твоей. Дай им мудрости, дай им ведения, дай им сегодня Твоей благодати, которая производит работу и действие. Да будет Тебе хвала и честь и поклонение, Отец Небесный. Мы в молитве также сегодня просим и молим, Господи, помоги и благослови тех семьях, где нету мира, где потерянный мир, утраченный мир, где, может, даже пренебрегли этим миром, пренебрегли этой любовью, пренебрегли обстоятельствам, Боже. И сегодня, Господь, там происходит зло. Сегодня там царит дьявол. Сегодня разрушается семья, Господь. Разрушаются отношения. Господи, сегодня очень-очень трудно и тяжело. Бог мой, мы просим, помилуй, сохрани. Яви Твою милость, и яви Твою благодать, и яви Твою силу. Да будет в этом имя Твое прославлено. Дай, чтобы они, Господь, эти семьи восстановились, они взыскали Тебя, чтобы они, Господь, осознали свою нищету, бедноту и сказали, Господь, прости нас, мы нуждаемся в Тебе, мы ищем Тебя, и мы полагаемся только на Тебя. Подай, Господь, да будет в этом Твое имя благословенным. Господи, мы также сегодня в молитве приносим перед Тобой каждого миссионера, каждого тружника, который сегодня проповедует Евангелие, трудится, несет и говорит сегодня о Слове Твоем, Господь, который едет в разные страны и возвещает имя Твое, Господь, который сегодня проповедует имя Твое, который сегодня призывает людей, чтобы они познали Тебя, возлюбили Тебя и следовали за Тобой, Господь, благослови. Будь прославлен и будь возвеличен, Отец Небесный. Мы просим Тебя, благослови пастыров, благослови диаконов, благослови сегодня, Господь, Твоих тружеников, благослови сегодня Твоих, Господь, миссионеров и евангелистов, которые сегодня душепопечителей несут это Евангелие, проповедуют, говорят о любви Твоей. Господи, благослови. Отец, также мы молимся за реабилитационные центра, где сегодня проходят реабилитацию как как братья, как сестры, которые сегодня нуждаются в имени Твоем, которые нуждаются сегодня в спасении, которые нуждаются в прощении, которые нуждаются в освобождении. Боже, благослови, укрепи, устрой, сотвори Твою любовь, сотвори Твою благодать и сотвори Твою силу. Отец Небесный, мы благодарим Тебя и славим Твое имя за то, что Ты сегодня это делаешь, производишь и благословляешь, Господь, и даешь спасение таковым людям. Ты даешь им сегодня возможность, Господь, вкусить, как благ Ты. Слава Тебе, Господь. Также мы молитве, Господь, говорим и молимся за всех тех, кто, кому сегодня очень трудно, тяжело, одинокие, которые сегодня, может, даже преданы, отвергнуты, и у них нету сегодня абсолютно возможности, Господь, чтобы, может, или восстановить эти отношения, или исправить отношения, Господь. Но Ты знаешь, как помочь. Ты знаешь, как утешить. Ты знаешь, как сегодня быть тем, который благословляет, тот, который любит, тот, который ведет, тот, который укрепляет. Благослови, прославься, Отец Небесный. Да будет в этом имя Твое благословенным и прославленным. Господь, я прошу Тебя, Ты знаешь все нужды, которые не были сказаны и нет возможности, чтобы написали, сказали, но они там, братья и сестры, молятся. Они там сегодня находятся, там, где они, Ты их поселил. Господь, я прошу Тебя, услышь, приди в их дом, в их ситуацию, в их обстоятельства, на их работы или там, где они есть, где они Тебя приглашают, где они Тебя ищут. И яви Твою славу, и яви Твою силу, и во всем будь прославлен наш великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем вас, Божьих вам благословений, мир и любовь, и Божье помазание да пребудет с каждым из нас. Объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер вы можете написать. И мы также будем вместе с вами молиться и ходатайствовать, и также благодарить Бога. Не забывайте, друзья, благодарить Господа. Не забывайте, что делает для нас Господь. Какую милость являет Он в нашу жизнь. Не забывайте об этом говорить. Пусть имя Божие будет прославлено. Сейчас мы выслушаем все последние нужды, которые мы получили, и будем молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
0: Помолитесь, пожалуйста, за мое исцеление. Прохожу химию сейчас. За сестру и мужа после операции, чтобы Бог укрепил. За маму, чтобы Бог помог дойти до вечности. За племянника Диму, чтобы Бог дал ему покаяние и явил милость. За сына, чтобы Бог помог с устройством, с работой, с жильем, за духовное состояние. Драгоценная, пожалуйста, проявите сострадание. Помолитесь за мое полное исцеление всего желудочно-кишечного тракта от опухоли, кист, полипов, камней, от немощей и болезней моего тела. За духовное состояние, просит Светлана. Поддержите в молитве за сына, который отступил от Господа, сегодня стал мишенью дьявола, очень больно смотреть на него. Верим, что один Господь силен остановить, изменить и помиловать. Верим в силу молитвы. Народ Божий, прошу, помолитесь об устройстве личной жизни, чтобы Бог даровал любящую жену. Поддержите в молитве за спасение детей. Пусть любящий Отец Небесный даст примирение, взаимопонимание и сострадание родителям. И искренне просим Господа о помощи и сострадании ближним своим. Мир вам, дорогие молитвенники! Поддержите, пожалуйста, в молитве за нашего сына Давида, чтобы Господь помиловал его и дал желание ходить на служение. Благодарю, да благословит вас Господь. Пожалуйста, помолитесь за моего сына Стивена, за его физическое исцеление. Верю, Господь всемогущ, и Он слышит наши молитвы. Дорогие друзья, помолитесь за мою племянницу Надю, чтобы она вернулась к Господу, и Он восстановил ее. Помолитесь за спасение моего родства, за мужа, чтобы был священником в доме, за сыновей, за устройство их судеб. Прошу молиться за моих сестер, у них сегодня день рождения, сестра Надежда и сестра Светлана, пусть Бог их благословит и дарует мир. Мир вам, дорогие молитвенники! Прошу, поддержите в молитве за мою семью, чтобы Господь дал жажду искать Его и искренне служить Ему. А также прошу, помолитесь за спасение моих родных и моего мужа. Мир вам! Помолитесь за нас, наших детей и внуков, чтобы все были спасены и имена наши были записаны в книге жизни». Дорогие друзья, молитвенники, помолитесь, пожалуйста, за духовное состояние моей семьи, особенно за детей, которые заблудились в этом мире. Сердечно благодарю. Братья и сестры, прошу вас поддержать в молитве за племянницу Аню, дочь верующих родителей. Молитесь, пожалуйста, за ее освящение, чтобы она не заигрывала с грехом. Она в церкви выходила на покаяние, но все равно так и общается с мирскими друзьями. Да сохранит Господь от худых сообществ и любви к миру, да даст ей силы свыше противостоять греху, возлюбить Господа всем сердцем и пережить духовное крещение, чтобы утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, заключить завет с Господом в водном крещении. Да пошлет ей Господь любящих друзей, любящих Господа друзей, а также за племянницу Софию, она оставила Господа. Да разрушит Господь все замыслы врага и да совершится победа Господа в жизни моих племянниц, просит брат Олег. Прошу молиться за Марию, Викторию, Виктора, Николая, Александру, Бориса, Андрея, Валерия, Анатолия, Татьяну, Раю, Ивана, Ярослава, Тараса, Алину и Руслану. Также прошу молиться о моей духовной борьбе и о моем здоровье, о Божьей помощи в работе, о покаянии родных и близких, о возможности свидетельствовать о Христе, а также об окончании войны в Украине и Израиле, просит брат Андрей из Украины. Приветствую, прошу поддержать меня в молитве, чтобы могла продолжать молиться, поститься за свою семью, чтобы увидели свое состояние и исправили пути свои и верно служили Богу. Приветствую, помолитесь, пожалуйста, за меня, пускай Господь мне поможет, сердечно благодарю. Прошу молиться за моих внуков, Сашу, Милану, Эдика, Алена, Нафана, Давида, Марка, Элочку, Ренату, Элиану, Давида, Эвелину и Аню, чтобы Господь оградил их от мира и греха мира. Слава Богу, Он много исцелял меня по молитвам народа Божьего, но еще нуждаюсь в укреплении здоровья. Помолитесь, пожалуйста, за мою нужду, очень вас прошу. Помолитесь за мое здоровье, и чтоб я больше и больше была в общении с Господом. Порой как-то так тяжело бывает на душе, хотя вроде все хорошо, но ропот меня тревожит, просит сестра Оля из Воронежа. Приветствую, помолитесь, пожалуйста, за меня, есть недуг в плоти, чтобы Господь исцелил. Помолитесь за отпавших и охладевших. Помолитесь за мою семью, за пробуждение и духовное состояние, также за спасение сына Сергея. Очень прошу помолиться, чтобы Бог дал мне возможность попасть на молитвенное съездное в другую церковь. Сама не могу добраться, а желающих больше пока нет. И последняя нужда, которую я сейчас озвучу. Прошу помолиться за Веру. Она болеет раком. Но мы верим в милость Господа.
2: Друзья, мы выслушали много нужд, много переживаний, много скорбей и много прошений. В то же самое время мы слышим, как братья и сестры нуждаются, чтобы Мы за них молились. Вы слышите, друзья, просят, чтобы мы проявляли сострадание, проявляли жалость, проявляли, знаете, прошение перед нашим Господом. Давайте мы так и сделаем, помолимся, попросим Господа, чтобы Бог являл милость и благодать и силу. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за эту молитву, за это время, где мы можем вместе молиться с братьями и сестрами, где сегодня проходят наши близкие, друзья, братья, сестры, которые нуждаются в молитвах, которые сегодня вопиют, обращаются к Тебе и говорят: «Господь, яви милость, яви Твою благодать, яви Твою силу, дай победу, дай любовь, дай радость, дай утешение». У кого, Господь, сегодня те болезни, которые врачи не могут помочь, технология не может помочь, Господь, те болезни, которые сегодня удручают народ Твой, Господь, где нету победы над этими болезнями, Господь, дай полное исцеление, подай полную благодать, подай полную силу, подай Твою славу Твою и Твою благодать. Господь, надели сегодня Церковь Твою, Господь, дарами Твоими. Надели Церковь Твою, Господь, сегодня помазанием. Надели Церковь сегодня Твою, Господь, силой Духа Твоего Святого. Надели сегодня Церковь, Господь, Твоею славой и силой. Боже, мы так об этом просим и нуждаемся. Господи, наделяй. Я нуждаюсь в том, чтобы Ты сегодня делал работу, Господь, более того, чего мы просим, более того, чего мы нуждаемся. Отец Небесный, помоги, благослови, укрепи и оживи. Дай сегодня радость, дай сегодня победу и дай Твою силу. Ограждай народ Твой, ограждай детей народа Твоего, Господь, как мы сегодня слышим, где сын стал целью или мишенью даже, как мы сегодня слышим, Господь, где дьявол имеет и сегодня доступ к этому человеку. Боже, я прошу Тебя, огради огненной оградой, защити тенекрыл Твои, Господь, разрушь все замыслы врага. Дай сегодня, чтобы эти дети возлюбили Тебя. Дай, чтобы эти дети познали Тебя и держались крепко за Тебя, Господь. Где мы сегодня слышим, где бабушки или родственники молятся о своих племянниц или племянников, которые находятся в рабстве греха, которые падают, встают и падают. Боже, дай им силы подняться, дай им силы идти, дай им силы прославлять Твое имя и величать Твое имя, Господь. Подай, благослови, укрепи и оживи. Мы в этом нуждаемся. Мы, Господь, приходим перед лицем Твоим, просим, устрой благодатью Твоей, наполни. Господи, Ты знаешь сегодня те сегодня слезы, те проблемы, те нужды, которые открыты перед Тобой, Бог мой. И они сегодня говорят о том, чтобы Ты помог им, вышел навстречу. Помоги. Слово Твое говорит: просите, дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите, и отворит будет вам. Господь, и мы молитве молимся и просим. Подай, Господь, дай Твою силу, подай Твою любовь, подай Твой ответ, подай, Господь, сегодня решение этим проблемам, этим нуждам. Господи, надели Твоей славой, надели Твоей силой. Господи, Ты знаешь, перед нами выходные, Господь. У кого-то будет сегодня служение, у кого-то завтра, у кого-то воскресенье, Господь. Я прошу, благословляй, наделяй, Господь. Пусть Твоя благодать, пусть Твой мир божественный, он производит работу и действие. Пусть Твой мир божественный, он производит помазание. Пусть Твой мир божественный, Господь, укрепляет и оживляет, да будет слава, да будет честь и да будет поклонение Тебе, Господь наш Боже. Я прошу, наделяй, благословляй и укрепляй. Помоги, чтобы каждый сегодня переживал Твою радость, переживал Твою силу, переживал Твое помазание. Боже, я прошу Тебя, благословляй и наделяй, Отец Небесный. Мы также сегодня в молитве говорим: Господь, пусть Твоя власть, пусть Твоя благодать, Дух Святой, овладевает сегодня церквями, народом, служителями, проповедниками, Господь, пастырями. Пусть сегодня происходит, и слава Твоя наполняет, слава Твоя производит работу и действие. Господи, благослови, благослови, Господь, Отец. Мы в этом так нуждаемся. Господи, Ты все знаешь, от Тебя ничего не скрыто. Ты тот, который ведешь, Ты тот, который благословляешь, Ты тот, который
1: управляешь и направляешь, да будет имя Твое благословенным. Бог мой, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня даешь нам эту возможность со всеми молиться, с радиосотрудниками, с братьями, с сестрами, которые имеют сегодня свои молитвенные группы, Господь. Но они сегодня изъявили желание вместе молиться на радио, Господь, где мы можем сегодня вместе, Господь, радоваться, вместе благодарить Тебя, вместе, Господь, ходатайствовать и выслушать те нужды, переживания и проводить сегодня время, Господь, в молитве с народом Твоим. Да будет Твое имя прославлено и возвеличено, Господь. Ты знаешь, у каждого есть свои желания, прошения, моления. Я прошу у Тебя, устраивай, благословляй, веди и управляй. И пусть Твоя благодать делает более того, чего мы просим. Пусть Твоя благодать делает более того, чего мы помышляем. И в этом имя Твое прославляется. Хвала Тебе и честь, и поклонение, великий Бог. Аминь. Друзья, мы благодарны Богу за эту молитву, которую Господь подарил и дает для каждого из нас, где мы можем сегодня молиться, где мы можем сегодня выслушивать нужды, желания, переживания. И пусть Бог благодатью наполняет ваши сердца, миром Божьим обладает наши сердца. И пусть сегодня, знаете, каждый из нас, мы все больше и больше ищем лица Господня, преклоняемся перед Ним и проводим личные отношения с Ним, вникая в Слово Божие, читая Слово Божие. Друзья, это наше время. Помните, что мы входим в время очень трудное. Мы входим в время очень тяжелое. Да, вы можете сказать, Эдвард, мы уже в тяжелом, трудном времени. Да и аминь. Я с вами согласен. Но мы еще входим в труднее время, друзья. И вот здесь нам нужна сила. Нам нужна сегодня сила, нам нужна благодать, нам нужно сегодня Божье водительство, нам нужна сегодня Божья рука и Божья сегодня, знаете, мудрость, как поступать, как действовать, как сегодня противостоять и как наступать. И пусть в этом во всем прославляется имя Божье. Самое главное, чтобы мы не опускали руки, самое главное, чтобы мы были тверды, самое главное, чтобы мы сегодня были теми людьми, которые сегодня желают служить, благословлять и производить ту работу, которую Господь нам доверил. А Он сказал, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Чтобы мы этого не забывали. А мы прощаемся с вами. До следующей встречи с Господом.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие радиослушатели, сейчас вы услышите продолжение книги Иоганнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. Китайские проводники доставили маленькую группу беженцев в деревню Чегеде, которая располагалась как раз напротив русского села по ту сторону границы. Ночью из-за реки было хорошо слышно пение русских солдат. Как только группа прибыла в Чегеде, ее тут же обступили китайцы, в основном мужчины. Все они показывали пальцами на ступни ног двух женщин из группы. Как известно, китайским девушкам почти до 20-х годов 20 века бинтовали ноги, чтобы замедлить рост ступней, что считалось особым признаком красоты. Поэтому женщины с большими ступнями удивляли китайцев. Они интересовались, замужем ли девушки, а те, в свою очередь, указывали на четырех мужчин из группы. На это раздавался громкий смех. Китайцы не могли поверить, что такие молодые девушки замужем за пожилыми мужчинами. Другие даже предлагали деньги, чтобы купить их себе в жены. С большим трудом удалось беженцам избавиться от толпы любопытных зевак. Китайские проводники проводили беженцев в гостиницу. Это было довольно странное строение. К стенам изнутри были пристроены лежанки, которые нагревались за счет отопления извне. Спали на соломенной подстилке без одеяла. Отапливаемая со двора стена грела только с одной стороны, а когда гость замерзал, он поворачивался на другой бок. На обед в гостинице подавали белый хлеб и чай. Вот уже многие месяцы девушки и их спутники не только не ели, но и вообще не видели белого хлеба. Поэтому с величайшим удовольствием они поели, как некогда дома, белого хлеба. Но вскоре их настиг неприятный сюрприз. Беженцев окружила группа китайцев, среди которых был их старший проводник. Они потребовали от них все оставшиеся деньги и ценности. Мии указали на шелковые чулки и плащ, затем они перерыли все вещи беглецов, ища деньги, и забрали в конце концов все, что могли. У Мии осталось всего 10 рублей, которые ей удалось спрятать в нижнем белье. Когда они узнали, что китайская деревня расположена как раз напротив русского села по ту сторону реки, то поняли всю опасность их положения и начали искать возможность покинуть Чегеде. На следующее утро беглецы отправились в восточном направлении. Они держались берега реки и примерно через 30 километров достигли небольшого городка, где нашли приют в доме китайца, который был женат на русской женщине. Его жена ожидала четвертого ребенка и, конечно, была бы рада, если бы девушки, которые назвались медсестрами, остались у нее и помогли бы ей при родах. Она выглядела очень несчастной. Анна и Мия поинтересовались, как она попала в жены к китайцу. И она рассказала им, что была украдена и продана в рабство этому мужчине. Девушки спросили ее, почему же она не убежит? Печальный взор матери обратился к детям. «Как я могу бросить своих малышей?» — ответила она вопросом на вопрос. Как хотелось Мии и Анне остаться в этом доме ради нее. Но поведение мужа не внушало доверия. Он был постоянно пьян, распускал руки по отношению к девушкам, поэтому они просто боялись остаться в доме и вынуждены были попросить разрешения переночевать в сарае. Это он им великодушно разрешил, и таким образом подруги могли хотя бы спокойно выспаться на жестких циновках. В этом городке они задержались на несколько дней. Днем мужчины ходили в лес, собирали грибы, которые потом обменивали на хлеб. Так у них появилось немного съестного. Семья, у которой они остановились, иногда приглашала их к более чем скромному столу.
Так понемногу беглецы оправились от тягот переправы через Амур. Отправившись дальше, они продолжали держаться берега реки, но продвигались медленно. Босые ноги были сколоты и поранены, а горячий песок делал дневные переходы невыносимыми. Ночью же они не рисковали передвигаться, да и большей частью ночью было холодно. И они были рады, если какая-нибудь китайская семья пускала их к себе на ночлег. Китайцы в этой местности отличались гостеприимством. И хотя большинство жителей сел были очень бедны, они все же находили чашку чая для этих, как они считали, больших людей из России. Часто нашим друзьям предлагали покурить опиум, от которого менониты, конечно, отказывались. Особенное внимание привлекли к себе девушки и прежде всего из-за ступней ног. На них смотрели как на диковинку, иногда прося разрешения даже потрогать эти большие ступни. Мию тронуло гостеприимство бедных китайцев. Увиденное в большинстве сел вызывало сочувствие. Особенно было жаль детей. Многие из них неподвижно сидели, греясь на солнышке. Часто можно было встретить подростков с малышами на руках или младенцами на закорках. Матери с их искривленными ступнями ног, вероятно, не могли за ними ухаживать. Это приходилось делать старшим детям. В одном из сел они посетили школу. На занятиях присутствовали только мальчики. Учитель сидел, скрестив ноги на лежанке, отгоняя от себя веером мух. Перед ним на полу сидели мальчики и читали вслух из книги. Иногда они прекращали монотонное чтение, тогда учитель ударял веером одного из них по голове, и чтение продолжалось. Длительное путешествие приносило не только интересные встречи. Однажды девушки, отставшие от своих друзей, чтобы немного остудить утружденные ноги в пруду, были неожиданно напуганы группой китайских солдат из близлежащего гарнизона. Когда девушки увидели быстро приближающихся к ним солдат, они громко закричали, призывая на помощь. Их спутники, скрывшиеся к тому времени за холмом, прибежали на зов, и таким образом девушки были спасены. После многих дней изнуренной ходьбы беглецы наконец добрались до городка Айгун, расположенного напротив Благовещенска. Здесь они встретили христиан. Еще в менонитских селах им посоветовали разыскать семью китайского торговца, который недавно через свидетельство русского миссионера-баптиста пришел к вере. Он уже и раньше был известен своим дружелюбным отношением к беженцам. Кроме торговца, в Айгуне жил верующий аптекарь и его племянник. Они немного говорили по-русски, и наши друзья могли с ним побеседовать. Китайцы рассказывали, что недавно разъяренные фанатики-буддисты убили 69 христиан. Несмотря на это, они проявляли гостеприимство по отношению к беженцам и приняли группу у себя на целую неделю. В воскресенье беженцы приняли участие в богослужении китайских братьев и сестер по вере. Для Мии это было первое богослужение за многие месяцы. И хотя оно проходило на незнакомом языке, Мия чувствовала себя как дома и была неизысканно рада. В конце концов, это был ее Бог, который сопровождал ее до сих пор, храня от опасностей. Всего несколько недель назад она стояла на берегу Амура в Благовещенске, тоскливо взирая на Айгун. Ее страшил могучий Амур. Большими и пугающе черными казались его волны. Не потому ли китайцы называли его рекой Черного Дракона? Но с помощью Божьей Мия осилила его. В это все еще было трудно поверить, но это была сущая правда. Как в сказке лежал теперь Амур у ее ног, и девушке казалось, что вода его стала светлее, а течение спокойнее.
С помощью айгунских христиан беженцам удалось дать телеграмму доктору Иакану Исааку в Харбин, в которой они попросили у него денег на поездку. Спустя неделю пришел ответ с телеграфным переводом примерно по $10 на человека, что должно было хватить на проезд и питание. Эти деньги они получили из фонда помощи советским беженцам. Сразу после поступления денег к группе присоединились еще двое мужчин, братья Копер из меннонитских сел Туркестана. Они бежали из Советского Союза тоже через Амур, но совершенно без средств. Они просто переплыли реку, а теперь не имели ни денег, ни друзей, чтобы хотя как-нибудь устроиться в Китае. Единодушно группа решила сумму, полученную из Харбина, поделить с расчетом и на братьев Копер. Теперь они могли купить билеты на пароход, но на питание им не осталось ничего. Нужда учит великодушию, укрепляя веру в Бога. Как-нибудь они пробьются и на этот раз. Оставить братьев Копер в Айгуне без всяких средств к существованию верующие просто не могли. Бог позаботился о своих детях и на этот раз. На пароходе они встретили троих мужчин, которые говорили по-русски. Капитан, английский миссионер, пастор Кэмпбелл и еврейский студент, который, кроме русского, знал еще немецкий, английский и китайский языки. Эти трое взяли группу под свою опеку и часто приглашали их в свои каюты первого класса на чай. Особенно хорошо сложились отношения между беженцами и миссионером. Хотя этот не знал ни немецкого, ни русского, они вскоре стали хорошо понимать друг друга. Часто сидели они вместе и пели старые духовные песни, каждый на своем языке. Когда пароход приставал к берегу, чтобы запастись дровами, меннониты вместе с миссионером сходили на берег и обычно на рынке распространяли христианскую литературу. Нужда, которую они видели на рынках и городах, была неописуемая. Теплота и любовь пастора Кэмпбелла быстро находила отзыв в душах бедных китайцев. Для Мии этот мужчина стал примером в миссионерском труде, примером, который она никогда не забыла. К ночи путники спускались в отведенные им места четвертого класса, ложились на узкие нары в окружении многих людей, пытаясь в этой тесноте хоть немного поспать. И здесь тоже встречались дружелюбные китайцы, которые иногда делились с девушками скромным обедом. Почти всегда немного оставалось и мужской половине группы. Двоих мужчин капитан временно принял на работу, и они получали немного денег, чем покрывали часть расходов на питание. В общей сложности пароход находился в пути по Амуру 9 дней. Речное дно было такое, что судно вынуждено было почти всегда держаться с советской стороны Амура. Оно иногда так близко подходило к берегу, что можно было хорошо слышать разговор людей на берегу. Однажды русские рыбаки заметили на борту парохода европейцев. «На вашем пароходе наши люди!» – вдруг закричали они. Мия с друзьями тотчас скрылись из виду и больше никогда не показывались на палубе, когда судно было на советской стороне. В следующий раз советские пограничники поднялись на борт парохода, чтобы отыскать в нем беженцев. Капитан тотчас велел пассажирам, которым грозила опасность, спрятаться за дровами. Когда советские солдаты поднялись на борт, капитан сделал вид, что ничего не знает о каких-либо беженцах на его судне. Другие пассажиры тоже не выдали Мию и ее друзей. И лишь когда пароход покинул Амур и поплыл по Сунгари, опасность полностью миновала. Теперь их путь пролегал по китайской территории, и русские не имели права что-либо возразить. И тут неожиданная неприятность свалилась на головы беженцев. В одном из портов пароход взял на прицеп баржу. Команда закрепила канат, которым баржа была взята на буксир за пароходную трубу.
Через несколько часов баржа зацепилась за подводную скалу и стала намертво. А так как это не сразу заметили, то появилась угроза, что баржа сорвет пароходную трубу. Труба уже сильно накренилась. Когда буквально в последний момент капитан заметил опасность и остановил судно, пароход едва избежал пожара. И, наконец, через 9 дней путники прибыли в Харбин. Группа покинула пароход, попрощавшись с приветливыми пассажирами и прежде всего с пастором Кэмпбеллом, и направилась на поиски дома доктора Исаака. Они не знали его адреса, но первый же таксист взялся доставить их до жилья доктора, хорошо известного в городе. Они нашли этот дом, и госпожа Исаак открыла им дверь. Группа представилась беженцами из России. «Я тоже беженка из России», — сказала госпожа Исаак и пригласила их войти в дом. Анна вспоминала. «В это было трудно поверить. В этих местах нас никто не знал, но мы как-то сразу почувствовали себя дома». Госпожа Исаак быстро накрыла на стол, одновременно интересуясь, каким образом они бежали от советского режима. Анна и Мия спросили, не прибыли ли в Харбин Петр Вебе и Петр Гильдебранд. Госпожа Исаак утвердительно ответила на их вопрос. «Они сейчас находятся в молитвенном доме русских баптистов, где комитет беженцев разъясняет людям, как оформить соответствующие документы на выезд в Америку», — ответила она. Естественно, они сразу же изъявили желание пойти туда. Госпожа Исаак дала им адрес, и через некоторое время беженцы оказались в баптистской общине. У обеих подруг перехватило дыхание, когда они, переступив порог молитвенного дома, увидели за кафедрой старого друга Петра Вибе. Он как раз разъяснял собравшимся, как оформить документы на выезд в Америку. Петр Вибе сразу заметил девушек, стоявших у порога. Слова застряли у него в горле. «Как это вам удалось, девчата?» – спросил он, прервав свое объяснение, и тут же пригласил группу представиться и разъяснить присутствующим, как Бог вывел их из страны Советов и что они при этом пережили. Это было трогательное благодарственное богослужение. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра в это же самое время.

Время летит, и вечность приближается. Есть только два дня в году, когда вы ничего не сможете сделать. Один называется «вчера», а другой – «завтра». Потому сегодня самый подходящий день для того, чтобы любить, верить, действовать, и особенно для того, чтобы жить. С каждой минутой у нас все больше прошлого и все меньше будущего. Цените свое настоящее. Нельзя изменить две вещи – дату рождения и дату смерти. Все остальное в твоих руках. Цените то, что имеете. Не сравнивайте себя с другими. Каждый из нас особенный. Благодарите Бога за подаренную жизнь и за каждое мгновение. Удивительно, насколько разными бывают люди. Одни не слышат, что ты говоришь, а другие слышат то, о чем ты думаешь. Приходящий к Богу в старости спасает свою душу, а приходящий в молодости – жизнь. Мы никогда не меняемся к лучшему через ненависть, осуждение или приговор. Мы меняемся к лучшему через прощение, любовь и веру. Однажды мы все окажемся перед Богом. Не будет больше включенного телевизора, интернета, телефона, друзей. Только вы и Он –

Прости, Господь, что суета так часто нами здесь владеет. Прости, что сердце иногда не так, как прежде, пламенеет, что допускаем лень порой, и плоть наш дух терзать готова, мы не спешим бежать в покой Твоим, чтоб насладиться словом. Прости, Господь, что часто так минуты тратим понапрасну. Мы в небо замедляем шаг. Молитвы жаркие угасли. Прошу, Господь, зажги, любя, дай жажды вечного, живого, чтоб в мире мертвом без Тебя нам не погибнуть своевольно. Даруй нам сокрушенный дух, чтоб Ты навек в нем поселился. Твоих дай помнить тяжесть мук, как Ты за нас тогда томился. Ты наши все грехи простил, а мы так мало жертву ценим, которой Ты нас искупил от жизни суетной и тленной. Прости, прости, Господь, и обнови, зажги сердца горячей верой, чтоб не терять следы Твои, чтоб вновь гореть любовью первой во славу Господа.

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В основу нашей сегодняшней проповеди я хочу прочитать 4 стиха из 9 главы книги «Деяния». Звучат они так. Я начинаю с 32 стиха. «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Енея, который 8 лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: „Еней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей“. И он тотчас встал, и видели его все, живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу». Обратили ли вы внимание на то, каким словом начинается наш текст? Словом «случилось». Как вы понимаете значение этого слова? Происходит оно от слова «случай». Например, мы говорим о случайной встрече. От этого же слова происходит и слово «случайность». В одном словаре слову «случайность» дано следующее определение: безотчетное и беспричинное начало, в которое веруют отвергающие провидение. Такое определение мы находим в известном старом русском словаре Владимира Даля. Например, люди говорят: по счастливой или по несчастливой случайности произошло то и другое. Дорогие мои, без веры в Бога как иначе может человек объяснить непредвиденные события в своей жизни? Только так. Посчастливилось или не посчастливилось. Но верующий в Бога никогда не скажет, что случайность – это безотчетный или беспричинный случай. И притом верующий не только не отвергает провидение, но непременно добавит еще и слово «Бог». Он скажет «по Божьему провидению». Когда мы так понимаем слово «случилось», тогда все, происходящее в нашей жизни, обретает совершенно другое значение. В каждом случае мы будем видеть Бога. Апостол Павел так выразил эту мысль: «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Теперь, имея это в виду, возвратимся к нашему тексту. «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека имени Минея, который 8 лет лежал в постели в расслаблении». Как вы думаете, случайно ли Петр попал в этот город? Конечно, зависит от того, как вы понимаете это слово. Он попал туда по провидению Божию. Он проходил места, которые упомянуты в предыдущем стихе, то есть Иудею, Галилею и Самарию. Обойдя их, он пришел в Лиду. А город Лида находится в Иудее. Помните, как немного раньше Филипп проходил по этим же местам? Филипп Благовестник, попавший из Иерусалима в Самарию в результате сильного гонения, начавшегося после убиения Стефана, стал проповедовать там слово этим полуязычникам. Случайно ли он попал в Самарию? Конечно, нет. Но кто-то скажет: а ведь причиной было гонение. Да, действительно, но гонение это не было случайностью. Бог допустил его, и допустил он его, чтобы рассеять церковь, чтобы она исполнила повеление, данное Христом до его восхищения на небо. Христос велел идти с благой вестью в Иудеи, в Самарии и даже до края земли. Церковь же довольствовалась тем, чтобы оставаться на месте в Иерусалиме. И поэтому Господь допускает гонения. Так что вовсе не случайно Филипп попадает в Самарию. Самария тоже должна была услышать благую весть. Таков был план Господень. Как мы видим из 8 главы книги «Деяния», в Самарии происходит сильное пробуждение. В 8 стихе этой главы мы читаем: «И была радость великая в том городе». Но недолго суждено было Филиппу оставаться там. Вы помните, как Господь велел ему идти в пустыню, где он встретил евнуха из Эфиопии и засвидетельствовал ему о Христе. И сразу после того, как эфиоплянин уверовал в Иисуса и был крещен Филиппом, ангел восхитил Филиппа, и он очутился в Азоте. И в последнем стихе 8 главы книги Деяний мы читаем: «Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию». Если вы проследите за маршрутом путешествия Филиппа по карте, то обнаружите, что между Азотом и Кесарией находится город Лида. И если вы продолжите читать дальше 9 главу книги Деяния, то увидите, что следующая остановка Петра была в Иоппе. Это тоже один из городов, в котором проповедовал Филипп. Так что Петр апостол идет по следам Филиппа Благовестника. И тот факт, что в этих местах были святые, объясняется не иначе, как посещением Филиппа. Так что путешествие между Азотом и Кесарией Филипп основал целый ряд церквей. Таково было его служение – закладывать фундамент. И он делал это везде, где он бывал. Так было в Самарии и во всех городах между Азотом и Кесарией. Петр же, идя по следам Филиппа, продолжал начатую им работу. Но Бог поручил ему особое служение, другое, чем Филиппу, необходимое для этих церквей. И тут мы видим полезный урок, дорогие друзья. Он заключается в том, что Господь распределяет служение и дары каждому особо. Один имеет одно служение, другой – другое. Как апостол Павел сказал: «Я насадил, а Аполлос поливал, но возрастил Бог». В данном случае Петр поливал там, где насадил Филипп. Петр пришел к святым, живущим в Лиде, потому что Филипп уже был там и насадил благое семя. И теперь Петр здесь поливает. Поэтому, когда мы читаем этот стих «случилось», что Петр пришел к святым, живущим в Лиде, то слово «случилось» в данном случае значит, что это было по божественному водительству и по определенной причине. И дальше сказано, что там нашел он одного человека именем Енея, который 8 лет лежал в постели в расслаблении. Почему, например, Еней не был исцелен, когда Филипп был в этом городе? Ведь он пролежал в постели 8 лет. И тем не менее, Господь не исцелил его через Филиппа, а исцелил через Петра. Ответить на этот вопрос мы не можем, а только можем сказать, что и в этом мы должны видеть провидение Божие. Нам не обязательно всегда знать, почему. Видно, так было угодно Богу, и поэтому нам нужно просто верить, что Бог все соделает прекрасным в свое время, как сказано в книге Екклезиаста. И вот сегодня в связи с этим стихом об исцелении Нея я хотел бы провести оставшееся время в размышлениях о том, как ярко проиллюстрированы благодать и милость Божия на примере из жизни этого человека. Происшедшее в его жизни так ярко изображает дело спасения человеческой души. Какая чудная книга Библия, дорогие друзья! В ней найдет ответ каждая жаждущая душа. В прочитанном нами тексте есть чудный урок веры для верующих, и из этого события можно было бы еще много почерпнуть для назидания чада Божьего. Но в течение оставшегося времени я хотел бы сосредоточить внимание на том, что этот текст говорит тем, которые еще не пережили спасительной силы нашего Господа Иисуса Христа. Моя молитва и искреннее желание, чтобы сегодня многие, парализованные грехом, услышали эти дивные слова благодати: «Еней, исцеляет тебя Иисус Христос!» Да, Яша, Ваня, Оля, Вера, Коля, Иисус тебя любит, Он исцеляет тебя сегодня, сейчас, только верой и спасен будешь. И вот в первую очередь мы видим тут этот чудный факт, что Бог всегда проявляет инициативу в деле нашего спасения. Не мы его искали, но он нас. Христос сказал, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Енею и в голову не приходило, что его осенит милость Божия, и он получит полное исцеление. Бог послал Петра сказать ему животворящее слово. Еней был прикован к постели, он не мог двинуться с места. Если он даже и знал, где найти Петра, то прийти к нему он никак не смог бы. Он был полностью парализован. Поэтому Петр должен был пойти к Енею. Так и наш чудный Господь пришел к нам. Он взыскал нас, а не мы его. Видя и зная нашу абсолютную беспомощность, чтобы спасти нас, Господь взял инициативу на себя и пришел к нам. Слава и благодарение Ему. Дальше обратите внимание на состояние этого человека. Он был парализован от ног до головы. Он был лишен силы и возможности двигаться и пролежал на своей постели 8 долгих лет. Ни один человек не мог исцелить его или посодействовать хотя бы частичному выздоровлению. Его положение было с точки зрения человеческой безвыходным. Какая это яркая иллюстрация состояния грешника? В своем падшем состоянии человек бессилен угодить Богу, бессилен делать добро. Его натура испорчена грехом. Как Слово Божие говорит, вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. Такими выразительными, понятными всем нам словами изображен наш внутренний человек Словом Божьим. Таковы мы в очах Божьих. Такими нас видит Бог без Иисуса Христа. Дорогой друг, если ты хоть немного чувствуешь и сознаешь пагубность своего состояния, то ободрись. К тебе обращены спасительные слова нашего текста. «Исцеляет тебя Иисус Христос». Мой друг, первый шаг к спасению – это сознание нашей греховности. Только когда ты от сердца признаешь себя погибшим грешником, Христос может исцелить тебя. Ни один врач не может помочь больному, который не признается, что он болен. И до тех пор, пока ты, мой дорогой друг, надеешься на какую-то добродетель, который думаешь угодить Богу, он ничего не может для тебя сделать. Но если ты от всего сердца скажешь: «Я погибший грешник, прости меня, омой меня», то какой бы ни была твоя тяжесть и твоя вина, Спаситель готов спасти тебя сейчас. Мой друг, Он здесь, ближе, чем твое дыхание. Он простирает к тебе свою пронзенную руку, чтобы исцелить тебя, и говорит: «Я спасаю тебя». Нам неизвестно, много ли Иней знал о Христе. Возможно, что благодаря приходу Петра он впервые услышал о Спасителе. Так или иначе, дорогие мои, теперь Иней узнал то, что ему нужно было знать, чтобы получить исцеление. Иней исцеляет тебя Иисус Христос. Что еще тебе нужно знать, чтобы получить спасение? Ты знаешь, что ты грешник, что сам себя ты исправить не в состоянии, и теперь к тебе лично обращено спасительное слово. Игорь, Люба, исцеляет тебя Иисус Христос. Если раньше ты никогда не слышал этой вести, то ты слышишь ее сейчас. Просто вставь свое имя, и спасение твое. Тебя, да, именно тебя спасает Иисус Христос. Мой друг, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Для твоего спасения ничего и никого другого не нужно, кроме Иисуса Христа. Он один может спасти тебя, и Он готов это сделать сейчас. Поверь, что Он тебя сейчас спасает. Тебе нужно только верить, а верить значит принять. Прими Его спасение. Скажи: «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты меня сейчас спасаешь». Вы заметили, Петр не сказал «Еней исцелит тебя Иисус Христос». Нет, он сказал «исцеляет тебя Иисус Христос». Он теперь, сейчас тебя исцеляет. Тебе нужно только верить, а исцеление он берет на себя. Какая чудная истина, дорогие друзья, что Иисус Христос уже совершил для твоего спасения абсолютно все. Да, мой друг, твой грех был целиком возложен на него, на Агнца Божия, и поэтому я могу сказать не с меньшей уверенностью, чем Петр сказал Инею, исцеляет тебя Иисус Христос, спасает тебя Иисус Христос сейчас, и спасает тебя Господь таким, как ты есть. Да, поверь, и ты, как поверил Иней, будешь спасен. Как мы поем, таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением, Господь, я прихожу к тебе. И когда ты так придешь к Нему, к Иисусу Христу, тогда ты сможешь присоединиться к последнему куплету этого гимна. Таков, как есть, твоей любовью низвергнул ты преграды все. Я твой отныне и вовеки, Христос, я прихожу к тебе». Что дальше сказано о Инее? «И он тотчас встал». Сразу же после того, как Петр сказал «исцеляет тебя Иисус Христос», он немедленно встал. Не своей силой, но силой Христа. Его исцеление было полным и моментальным. И заметьте, что он уже в состоянии был убрать свою постель. В подлиннике сказано так «встань и сложи свою постель». 8 лет он был прикован к постели. Подумайте только, 8 долгих лет он не оставлял свое ложе. И теперь, получив исцеление, Иней убирает свою постель. Вот что совершает Бог в душе человека. Он не только прощает ему грехи, он делает его способным соблюдать Слово Божие. Человек не спасается добрыми делами, но зато спасение производит в нем добрые дела, делает его способным поступать и жить угодно Богу. Спасение, дорогие мои, это величайшее чудо. Это чудо, которое совершает только Бог. И чудо непременно привлекает к себе внимание и интерес других людей. Заметьте, что сказано в нашем тексте. «И видели его все, живущие в Лиде и Сароне, которые и обратились к Господу». Настолько замечательно было его исцеление – это чудо, что много людей обратилось к Господу. Не пустыми были слова Петра, сказанные Инею, «исцеляет тебя Иисус Христос». Это было слово веры Инею. И не тщетно слово, дорогие мои, которое мы проповедуем вам. Это слово самого Господа. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь, и всякий верующий в Него не постыдится». Подумайте, если бы грешник поверил и не был спасен, то нарушено было бы слово самого Бога. А это ведь невозможно. Верить в Иисуса Христа и не пережить возрождение. Если так, то Бог оказался бы лжецом. Он не исполнил бы своего обетования. А это тоже невозможно, дорогие мои. Бог не может лгать. Он не может изменить своим обетованием. Он верен им. Поэтому, мой друг, ты можешь полностью довериться Ему. Твое спасение зиждется на непреложном слове самого Бога, в котором нет неправды и изменения. Подумай, мой дорогой радиослушатель, каким бы ни был твой грех, сегодня, сейчас Христос спасает тебя. Хоть как пурпур грех твой плотской, хоть вина горы тяжелей, кровь Христа стекает струей, ею ты сделан снега белей. Выслушав все эти чудные обетования Христа, может быть, ты еще колеблешься и говоришь, «О, если бы я мог верить!» Ты можешь верить? Что может быть проще, чем верить? Но я к этому не пригоден, добавляешь ты. Ну что значит непригоден? Поверь, что никогда ты не станешь более пригодным. Какая нужна годность, чтобы быть принятым врачом? Нужно быть больным, правда? И чтобы быть пригодным для спасения, чтобы быть принятым Иисусом Христом, необходимо только признаться в своем грехе. Сам Господь сказал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные я пришел призвать не праведных, а грешников к покаянию». Твоя пригодность ко спасению в том, что ты грешник. Поэтому поверь сейчас, что Иисус Христос спасает тебя. Прими Его дар спасения сейчас, и ты будешь спасен. Этот чудный дар спасения твой сейчас, без платы.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Октябрь печальный, льют дожди и льют. К воротам кладбища процессия подходит. Прах человека праху предадут, а дух навеки к Господу отходит. И девочка, идущая в рядах, спросила мать, вдыхая полной грудью: «Ты видишь, мама, деточки в слезах? И что, теперь отца у них не будет?» А матерь, слезы проронив из глаз, ей отвечала: «Нет, дитя, не будет. Настал век жизни, испытаний час, но никогда Господь их не забудет. Теперь Бог сирот, вечный их Отец, для них одна опора и защита. И помни, для оставленных сердец ты быть должна всегда душой открыта. Не отведи заботливой руки, просящим дай, презри на них с любовью, и всем, чем сможешь, щедро помоги, и добрым словом, и мольбой

Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Откровение 3.11. Особым людям, обладателям венцов, Господь дает серьезное предупреждение, которое гласит так: «Мой приход близок, и пока я не приду, держи, что ты имеешь, и если не будешь действовать так, то есть опасность лишиться своего венца». Потерять награду плохо, но лишиться венца – это духовная трагедия. Господу крайне неугодны те, кто беспечно относится к Его венцам, которые Он им дал. Венец – это драгоценный головной убор, который является символом победы, славы и особого положения. Обычно венцы носят царственные особы или их дети. Венец – это достоинство и награда, которые мы имеем от Господа, ибо мы – Его дети. На наши венцы есть охотники, у которых есть конкретная цель – лишить их нас. Они очень настойчивы и упорны в этом деле. Господь это знает, поэтому и дает нам такое повеление держать то, что мы имеем. В этот мир мы пришли нагими, такими же и уйдем. Все, что мы имеем, не наше, а Божье, которое Он в изобилии нам дал. Как говорит апостол Петр, «Дарованы нам великие и драгоценные обетования» 2 Петра 1:4. «От Него мы имеем искупление, праведность, мир с Богом, добрую совесть, жилище на небесах, Слово Божье, различные дарования, служение примирения» и так далее. Все, что мы имеем, Господь повелевает нам держать, чтобы нам не понести великий урон. Держать — это значит быть соединенным с чем-то или, прилагая все силы, это не отпускать. Господь повелевает своим рабам держаться веры, святости, мира, праведности, пламенеть духом, служить ближним, употреблять свои таланты в дело. Не расслабляйся, прилагай усилия, держи. Никто не сможет за тебя это сделать. Это твоя обязанность. Но если ты уснешь, расслабишься, погрузишься в суету, то помни, ты можешь лишиться своего венца. Может ли Господь, ангелы, окружающие тебя люди сказать, что ты держишься того, что имеешь? Или ты уже отпустил то, что имеешь, расслабился и не заметил, как лишился своего венца? Господь не желает, чтобы с тобой это случилось. Ты очень дорог Ему, поэтому Он предупреждает тебя. Для нас, обладателей Божьей благодати, звучит этот конкретный, но важный призыв: «Держи, что имеешь, пока не придет Господь».

В молитве «Отче наш» мы повторяем, подобно приговору, каждый день слова. «Прости нам, Отче, как и мы прощаем». Не торопись, задумайся сперва, прощаем ли, или тяжесть непрощения лежит на сердце темной пеленой, и мы теряем с Господом общение, а отчего не ведаем порой. Пытаемся призвать суды Господни на тех, кто нас обидел, огорчил. Господь же говорит нам всем сегодня: «Любовью вечную тебя я возлюбил, и потому простер благоволение к тебе, возлюбленный мой сын и дочь, дал от грехов тебе освобождение, чтоб и ты мог ближнему помочь». Бог говорит: «От если бы вы знали, что значит милости, не жертву я хочу, охотнее друг друга бы прощали, ведь этому я, дети, вас учу». А мы порой годами в сердце носим обиду, непрощение и месть, но в то же время со слезами просим: «Прости нам, милостивый наш Отец». О, не бываем ли тогда мы так похожи своими просьбами на злого должника? Талантов 10 000 он был должен, и так молил просить его пока. О, потерпи на мне, я умоляю, пав на колени он царя просил, и все отдам тебе, я обещаю. Царь же смиловался и раба простил. Он мог забрать жену, детей, жилище, все долго этого неверного раба, но милость господина была выше, и он ему прощение даровал. Но, выйдя за порог чертогов царских, что сделал раб? Товарища нашел, что задолжал ему лишь 100 динариев, душил его и злую тяжбу вел. «Немедленно отдай мне все, что должен». А тот просил чуть-чуть повременить. Забыв о милости, раб с ненавистной дрожью велел товарища в темницу заточить. И как прискорбно было господину услышать весть недобрую о нем. «О, братья, сестры, а не так же ль Божью сыну больно смотреть на то, как мы живем? Смотреть, как брату брат простить не может малейших, незначительных грехов, как сердце горечь и обида гложет. Нет милости, оставлена любовь. Мы снисходительны к своим делам, поступкам, а к ближним понимания вовсе нет. Ни на какие не пойдем уступки, коль согрешил, будь добр дать ответ». А сколько нам Господь покрыл любовью, грехов тех невозможно сосчитать. Он заплатил за нас своею кровью, своим примером нас учил прощать. Если от сердца ближнего прощаем, Господь нам, если от сердца ближним не прощаем, Господь нам точно так же не простит. Напрасно мы его и просим, умоляем, об этом Слово Божье говорит. Ведь суд без милости, не оказавшим милость, блаженны милостивые, о да, те, через кого любовь нам Божья явилась, помилованы будут навсегда. И каждый раз, пред тем, как помолиться, внимательно проверь ты сердце свое. Быть может, нужно с кем-то примириться и только после этого склониться, чтоб принял Бог прошение твое. Чтобы слова «Прости нам долги ты наши, как мы прощаем нашим должникам», как приговор не прозвучали. Чаще давай прощать, чтоб Бог простил и нам. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Псалом 121, 1 стих. Дом Бога. Это известное и трогательное изречение принадлежит Давиду. В его дни домом Бога была скиния, которая внешне казалась чем-то незначительным, но имела большое духовное значение. Говоря о доме Бога, сегодня христиане имеют в виду не строение, а духовный дом, состоящий из верующих, которые собираются вместе, как описал апостол Павел. Если вся церковь сойдется вместе, в одном месте, 1 Коринфянам 14:23, мы приходим туда в первую очередь для того, чтобы поклониться Богу. Давид начинает свой псалом с радостного предвкушения того, что пойдет в дом Бога. Это замечательное утверждение стало почти идиоматическим у христиан. Но насколько оно верно для нас? В юности Давид, несомненно, воспитывался в школе Бога. Многие годы он был вдали от дома и своего отечества, Божьего наследия. Это было больно — не иметь возможности взойти в Иерусалим вместе с коленами Израиля, чтобы поклониться своему Богу. Он по-прежнему ощущал ценность этого святого места, полюбив его ранее. Собираться к имени Господа Иисуса важно не из-за особых обстоятельств. Господь рад быть среди своих. Радость, наполнявшая сердце Давида, будет и у нас в соответствии с мерой нашей любви нашего Господа.

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9:23-24.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов — повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов — чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов — проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов — повторение чтения книги. И в 10 часов — проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Книга «Деяния апостолов», глава 21. «Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару. И, нашедши корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Бывши в виду Кипра и оставивши его влево, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И нашедши учеников пробыли там 7 дней. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведши эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город. А на берегу, преклонивши колено, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершивши плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовавши братьев, пробыли у них 1 день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, вышедши, пришли в Кесарию, и, вшедши в дом Филиппа, благовестника одного из 7 диаконов, остались у него. У него были 4 дочери, девицы пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И вошед к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказавши: «Да будет воля Господня». После этих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику Мнасону, киприянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушавши, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что ты и сам продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положивши, чтобы они ничего такого не наблюдали. а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассирийские иудеи, увидевшие его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего, притом и Елена ввел в храм и осквернил святое место сие, ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа, и, схвативши Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до 1000 начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидевши 1000 начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда 1000 начальник, приблизившись, взял его и велел сковать 2 цепями, и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало: «Смерть ему!» При входе в крепость Павел сказал 1000 начальнику: «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал: «Ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед 7 днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек разбойников?» Павел же сказал ему: «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу, и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. 22 глава книги «Деяния апостолов». «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Услышавши же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в 7 городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал: «Кто ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слышали. Тогда я сказал: Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подошед, сказал мне: «Брат Савл, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал голос из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его, и он сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Я сказал: «Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его. И он сказал мне: «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». До этого слова слушали его, а засим подняли крик, говоря: «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря: «Смотри, что ты хочешь делать. Этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подошед к нему, сказал: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал: «Да». Тысяченачальник отвечал: «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал: «А я и родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведши Павла, поставил его перед ними. Деяния апостолов, глава 23. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всею доброй совестью жил перед Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявшим пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня?» Предстоящие же сказали: «Первосвященника Божия поносишь?» Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За ожидание воскресения мертвых меня судят». Когда он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и вставши книжники фарисейской стороны спорили, говоря: «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 человек, сделавших такое заклятие.
2: Они, пришедшие к первосвященникам и старейшинам, сказали: «Мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его». Услышав о сем умысле, сын сестры Павловой пришел и, вошед в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал: «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: «Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник, взяв его за руку и отошед с ним в сторону, спрашивал: «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла перед Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегают более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его, и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав: «Никому не говори, что ты объявил мне это». И, призвав двух сотников, сказал: «Приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадивши Павла, припроводить его к правителю Феликсу». Написал и письмо следующего содержания: «Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. Сего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, пришед с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что в нем нет никакой вины и достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи замышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров». Итак, воины, по данному им приказанию, взявши Павла, повели ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставивши конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, пришедшие в Кесарию и отдавши письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражей в Иродовой притории.
1: Деяния апостолов, глава 24. Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря: «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению, благоустроением всего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением. Нашедший сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий, пришед с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его.
2: и иудеи подтвердили, сказавши, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь знать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народные возмущения, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При сем нашли меня, очистившегося в храме, не с народом и не с шумом. Это были некоторые ассийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами?» Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его, и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, пришед с Друзиллою, женою своей иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах.

Дорогие друзья, вступая в новый день, каждый человек должен осознавать, что это подарок, который следует принять с молитвой. Люди часто спрашивают друг друга: «Вы ранняя пташка?» Кое-кто из нас, безусловно, нет. Может быть, для вас утренний подъем является ежедневным подвигом? А в каком настроении вы просыпаетесь? Умеете ли вы благодарить в трудных обстоятельствах? С надеждой ли вы встречаете новый день? Как-то я прочитала об одной надгробной надписи. Ее никогда не покидало чувство восхищения новым днем. Каждый день она принимала с восторгом, как подарок. Нужно признать, что порой даже самые посвященные и верные Господу люди воспринимают жизнь как нескончаемую череду трудностей и проблем. Обстоятельства могут быть сложными, а бремя тяжким, но Бог желает, чтобы мы возложили все свои заботы на Него. Прав был псалмопевец, когда сказал Господу: «Внемли глазу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Псалом 5:3-4. Если каждый день мы будем начинать

часть молитвы, то сможем, подобно псалмопевцу, сказать: «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в Онной». Псалом 117.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Псалом 35:8.

В эфире передача «Это интересно». Наш мозг. Наш мозг страдает, когда вы плохо позавтракали или вовсе не успели, когда вы едите в машине и одновременно разговариваете по телефону, когда вы курите, пьете и постоянно находитесь в стрессовых ситуациях. Мы постоянно его напрягаем, но не даем ему ничего взамен. Вашему мозгу нужна чистая, здоровая, нежирная пища. Но не отказывайтесь от сладкого, позволяйте себе хотя бы мед. Мозгу нравится шоколад, и ему нужна вода, но больше всего он любит улыбку. Говорит Влад Сиуреа, который более 50 лет работает нейрохирургом. Профессор и опытный врач уже 10 лет является директором больницы скорой помощи в Румынии. Он выполнил почти 23 тысячи операций на мозг. Самому маленькому его пациенту было всего 2 дня. Он, как никто, знает, что мозг заболевает именно из-за нас самих. И мало кто знает, как его защитить и усилить. Если вы застряли в телефоне и так каждый день, не ждите, что мозг вас поблагодарит. Сейчас люди общаются только через Facebook и другие соцсети. Это неправильно. Мы созданы для того, чтобы жить в группе, а не в изоляции, продолжил мужчина. Первые шаги для здорового мозга очень просты и доступны каждому. Для этого вы рано встаете, делаете хотя бы элементарную зарядку, пьете 2 стакана воды комнатной температуры. Утром нам нужно просыпаться как можно раньше, открывать окна и вдыхать свежий воздух. И не забывайте о 2 стаканах воды. Первый запустит работу всего желудочно-кишечного тракта. Второй стакан полезен, потому что приводит в движение весь локомотив. Проще говоря, помогает нам проснуться, говорит нейрохирург. Во время сна мозг не спит, он усердно работает, чтобы поддерживать внутренние органы. Но он делает еще кое-что важное. Если человек засыпает с трудным для него вопросом в голове и не знает, как его решить, на следующее утро у него будет ответ. На следующий день вы найдете решение. Итак, мозг установил связь между мыслью, суждением, памятью, а утром подаст идею. Поэтому забудьте о бессонных ночах. Мозг не любит жир, табак и алкоголь, но любит черный шоколад. Сигареты оказывают такое же отрицательное влияние на мозг, как и на сердце. Ваш завтрак должен быть тихим и спокойным. Не завтракайте в спешке или в дороге. Завтракать нужно в спокойной обстановке, наслаждаясь каждым кусочком. Никакого беспокойства, шума или проблем. Чем более расслабляющим он будет, тем приятнее вам самим. Утром вам нужна энергия и микроэлементы, которые помогут организму эффективно выполнять свои функции на протяжении всего дня. Это очень важно, подчеркивает Влад Сиурая. Мозг не любит жир и мясо. Нейрохирург также говорит, что если уж едите мясо, то не экономьте на нем, покупайте то, которое полезнее. Да, мозгу мясо не приносит никакой пользы, но в небольших количествах мясо помогает телу. Лучше всего мясо низкокалорийное. Индейка и рыба – это самое полезное, что может быть. Мозг не любит жир, не любит соль. 1-2 раза в год на праздники можно, но не нужно увлекаться такой пищей, говорит доктор. А как насчет сладостей? Не все они полезны, особенно если в них много сахара. Темный натуральный шоколад, горячее натуральное какао, мед – это то, что больше всего нравится вашему мозгу, объясняет нейрохирург. Обед должен быть сбалансированным. Вы не должны забивать желудок, знайте меру. Более того, отдавайте предпочтение обычной воде, а не сокам.
У мозга есть две точки максимальной активности между 10 и 12 часами и 16 и 18 часами. Если он устает, можно дать ему немного кофе, но пейте медленно. Доктор говорит, что лучший друг мозга – это обычная, доступная всем людям улыбка. Поэтому очень важно уметь вовремя уйти от печали, монотонности и уметь радоваться мелочам. Память необходимо тренировать. Забывчивость проявляется не только во взрослом, но и в довольно молодом возрасте. Чтобы предотвратить болезнь Эльцгеймера, вы должны тренировать память. Тренировать мозг, общаться, быть открытым – все это очень важно. Гуляйте, путешествуйте, узнавайте новое. Решайте кроссворды, головоломки. Движение также важно для мозга. Если мы движемся, мы существуем. Три важные вещи – речь, письмо, движение. Многие забыли, что такое музыка и как ею наслаждаться. Хороший ночной сон должен длиться не менее 6 часов. Он очищает мозг от мусора. Ложитесь спать в 10 часов вечера. Выключайте компьютер за час или даже два до сна. Вместо этого прочитайте книгу. Она настроит вас на хороший отдых. Если вы будете следить за этими советами, вы почувствуете невероятные изменения. В этих рекомендациях нет ничего трудного. Главное — серьезно к ним отнестись и начать действовать.

Деятельность среди осужденных производится бывшим заключенным, который имеет свою историю обращения ко Христу. Обращается к вам бывший уголовник, отсидевший 25 лет в заключении. Сегодня я являюсь диаконом Церкви христиан полного Евангелия города Ташкента, ответственным по тюремному служению. Немного о себе. 18 лет назад я сидел в камере смертников, приговоренный к расстрелу за жестокое убийство. Я убил своего товарища, с которым вместе грабили квартиры. Совесть моя мучила меня, потому что я мог, в принципе, и не убивать его. Я находился в тупике и в безвыходном положении, и что-то толкало меня взывать к Богу. Мне было всего 29 лет, и очень хотелось жить. Сидя в камере и ожидая своей участи, лихорадочно искал выхода. Ко мне приходили фантастические мысли о том, как спасти себя. К примеру, я очень хотел, чтобы пассажирский самолет врезался в наш корпус и снес все этажи, кроме подвала. Очень хотелось стихийного бедствия, землетрясения, наводнения или атомной бомбы. Я растолок стекло в порошок в надежде, что удастся бросить его в глаза охранникам и, забрав ключи от дверей осужденных, открыть их, совершив последний великий бунт. А вдруг повезет, убегу. От этих мыслей голова моя накалялась, как печь. Но как только я слышал, что кого-то тащили расстреливать, все внутри меня рушилось и обвисало. Холодный тихий ужас пронизывал сердце. Я даже мечтал о подземных заводах, которые, как я слышал, располагаются на земле Франца Иосифа. Там обитают те, которых не расстреляли, и пусть ужасно, но живут и работают. Главное — живут. Мне снился очень странный сон, будто я нахожусь на одном из таких подземных заводов. И я видел людей, которые очень суетились. Все помещения там были железными, и часто с клацаньем хлопали двери. У меня было какое-то знание, что эти люди обречены, и что все они вращаются в системе выживания. Сегодня живы, а завтра нет. Мне было мучительно больно, что они меня не понимали, и я чем-то от них отличался. Я до абсурда завидовал тараканам, мухам, паукам, которые свободно вылезали из камеры сквозь решетку. В мою камеру, номер 35, на минуту заглядывал луч солнца. И как мне хотелось лечь на этот луч, раствориться в нем и выйти на волю. Но каждый раз неумолимая реальность брала верх, и я осознавал, что меня скоро просто не станет. И я начинал осуждать себя, говорил себе, что виновен, и взывал к Богу, просил, чтобы Он простил меня. После этого становилось легче. И, конечно, были слезы, было жаль себя. Было очень обидно, что так нелепо распорядился своей жизнью. И Бог услышал меня в то страшное время. Смертную казнь мне заменили 15 годами тюрьмы. Шел 1989 год. Я отсидел 9 лет, живя обыкновенным грешником. Меня вывозили из Узбекистана на север, в Коми АССР, но там меня не приняли по составу преступления. К тому же я был злостным нарушителем режима. Меня отправили обратно, и я попал в лагерь Черчики. Находясь в этой зоне, я встретил людей, читающих Евангелие. Их было мало, всего три, так как на всех был только один Новый Завет. Парни переписывали его по ночам в столовой, потому что там горел свет. Я стал читать Евангелие от Иоанна. Это было великолепно. После каждой прочитанной главы внутри меня что-то происходило. В пустыню и пустоту моего сердца падали капли живительного бальзама. Душа моя начинала оживать. Приходил покой, появлялась надежда. Все больше в душе моей утверждалась мысль, что вот это то, на что можно опереться.
Это то, что я подсознательно искал всю свою жизнь. Мы стали собираться вместе, чтобы читать Евангелие и разбирать Слово Божье. Мы многого тогда еще не понимали, но главное, я осознал, что я конченый грешник, и что за меня умер сам Бог, чтобы меня спасти. Когда я читал о том, как над Иисусом Христом издевались, мне хотелось броситься на Его мучителей. Мне было очень жаль, что Он, такой кроткий и тихий, умирал за меня. Из глаз моих струились слезы. Мне также было жаль и Петра, когда он горько плакал, отказавшись от своего лучшего друга. Однажды в столовой после обеда со мной произошло что-то необычайное. Я поблагодарил Господа Иисуса за пищу, потому что увидел, как это делал один из моих товарищей по вере. И когда я хотел прикоснуться к пище, меня внезапно осветил яркий свет. Вспышка света трижды показала мне распятого Иисуса Христа. И я разрыдался так громко, что на меня начали оглядываться, потому что не приняты среди заключенных такие переживания. Я не замечал этих взглядов. Я никак не мог остановиться, но слезы были светлые и в радость. Этот Дух Святой впервые коснулся моего сердца. Заключенный, который раздавал нам пищу, почему-то очень испугался и стал лихорадочно искать половником кастрюле мяса. Он подумал, что я расстроился из-за того, что он не положил мне мясо. Он знал, что у меня есть кот, и я его подкармливаю. Но я говорил ему: «Какое там мясо? Какое там мясо?» После этого у меня появилась жажда общения с настоящими верующими. Мне очень хотелось узнать, какие они. Мы себя не считали праведниками, потому что грешили и много чего не разумели. Мне посоветовали обратиться к директору тюремной школы. Он был наставником молодежи и чем мог помогал нам. Когда я обратился к нему с этой просьбой, он тут же ответил, что знает таких и что они поют заунывные песни. При этом лицо его стало таким кислым, но он пообещал, что заведет их в зону. Прошло некоторое время. Я даже и забыл о моей просьбе. Однажды вечером директор школы прибежал в цех, где мы собирались, и, запыхавшись, прокричал, что верующие гости уже здесь и давно ждут. Мы побежали в школу и сели в классе, ожидая чего-то необыкновенного. И необыкновенное появилось. Это был брат Урумбай, и с ним невысокий лысый человек брат Сергей, пресвитер церкви. Заговорили они с нами очень просто, называя нас братьями. И мы сразу расположились к ним, но и насторожились. Уж больно гладко они стелили нам насчет тротуара из чистого золота, который находится в городе на небе, и что там так хорошо, что и объяснить невозможно. Однако брат Сергей так нарисовал перед нами картину того, как он будет ходить по этим мостовым, что и нам очень захотелось пройтись по ним. После проповеди нас пригласили к покаянию. Мы все вышли толпой и позвали в свое сердце самого Иисуса Христа. Позже я узнал, что почти у всех у нас были похожие мысли, что гости наши — не настоящие верующие. Один — бывший рецидивист и карманный вор, а другой — лысый, похож на сотрудника КГБ. Было какое-то сомнение, но когда мы молились, я ощутил тепло и покой, напоминающие мне материнское прикосновение. Это был Дух Святой. Хотелось думать о хорошем, и я напрягал память, где же я мог раньше видеть брата Сергея. Мне даже показалось, что я знаю его очень давно, с самого детства, что он когда-то был моим пионервожатым, хотя он им никогда не был. Время собрания прошло быстро, пора было расставаться. Мы столпились вокруг братьев, и нам так не хотелось расходиться, как будто незримый магнит соединил нас в одно целое. Братья стали нас навещать,
преподавать нам Евангелие, учить нас, назидать. Для нас было новостью, что нужно молиться за начальников зоны и за всех офицеров. И я думал, что огненное искушение — это когда ты взялся за кружку с чефиром и обжегся. Мы были совершенные младенцы. Наша дружба крепла, и нас спрашивали: «Ну, есть у вас плоды? Кто уже не курит? Поднимите руки». Но рук было мало. Мы узнали, что наше тело — это храм Бога Живого, что мы огорчаем Духа Святого, если ругаемся, курим, употребляем спиртное, наркотики и так далее, что люди, делающие такие дела, идут в ад, даже верующие. Нам очень захотелось избавиться от всякого греха. Я стал молиться об освобождении, и Дух Святой начал трудиться надо мной и над моими товарищами. Он стал перевоспитывать нас, и мы становились другими, новыми. Мы стали свидетелями Иисуса Христа. Мы понесли Евангелие окружающим нас заключенным. Много было нового и интересного. Чудеса исцеления, ободрение братьев, говоривших, что отсюда будут выходить на свободу проповедниками. В зоне появилась церковь. Мы стали собираться каждый день, пели псалмы, читали Слово Божие, разбирали прочитанное, молились, рассуждали, ну и, конечно, спорили, прощали и не прощали друг друга, обнимались и уклонялись от объятий. Это была наша первая любовь к Богу, и Господь нянчился с нами, как с малыми детьми. Мой срок подходил к концу. Начался 1995 год. Мне было 44 года. Мама моя умерла, пока я отбывал свой срок, и больше никого у меня не было. Была вера, что Иисус Христос не оставит меня. Было знание, что я на верном пути. Но куда мне идти после освобождения? Ведь меня никто не приглашал к себе, и никто меня не ждал. Единственное направление — это Дом Божий, где собираются святые братья. Я не был в Ташкенте 15 лет. Город так сильно изменился, и люди, и одежда, и машины, кругом шум, новые высотные строения, все чужое, как будто за границей. Но главное, я стал другим. Я был уже свободен от многого, и этот мир уже не мог прельстить меня своими яркими обертками. Слава и благодарение Господу Иисусу Христу! Потому что я теперь новое творение. Древнее прошло, совсем прошло. Оно просто исчезло из моей жизни. И я решил, пойду в дом молитвы. Это было в четверг, во время общения служителей. Я вошел в зал, где служители церкви беседовали с посетителями. Ко мне подошел брат и спросил о моей нужде. И я не выдержал и разрыдался. Как ждал я этого момента! Как много было раздумий и представлений о том, как там, в Доме Божьем. И вот я добрался, и вот я дома. Брат Сергей, пастор церкви, беседовал с сестрой,

О, если бы вы знали, как я робел сделать ей предложение. Я написал ей записку и вложил в песенник, но она сразу все поняла. Позже она призналась мне, что сначала к ней приходили мысли, что я ее прирежу. Были страхи и сомнения. Но великий наш Бог и всесильный Творец все устроил по своему благоволению. Вот уже 4-й год мы живем вместе. Нам так хорошо, что даже не верится, что это мы. Оказывается, у нас так много общего, как будто мы прожили лет 20 вместе. Лена окончила консерваторию. Сейчас она руководит церковным хором. В 1998 году меня и брата Валерия, который отсидел 23 года, и так же, как и я, уверовал в Черчицкой зоне, рукоположили на диаконов и благословили на тюремное служение. Благодарю Господа Иисуса Христа, что Он так чудесно изменил мою жизнь, умер за меня и воскрес. И теперь я служу Ему в меру своих сил и возможностей. Работаю я садовником. Выращиваю бананы и другие растения. Бог устроил все. Помогаю моим братьям, которых Иисус Христос, как и меня, нашел в зоне. Дорогая душа, я обращаюсь к тебе с этим неполным свидетельством о своей жизни. Если описывать подробнее и охватить все, придется писать книгу. Так вот, дорогой слушатель, я не знаю, кто ты, но если ты еще не пришел к Иисусу Христу, и если ты сейчас сидишь в зоне и не находишь выхода в своих исканиях, то я предлагаю тебе обратиться к тому, кто имеет власть прощать грехи. Время последнее. Написано, что Иисус придет судить этот мир. Если Бог простил мои грехи, о которых даже стыдно писать, то Он простит и твои. Может быть, ты сидишь в камере смертников и ждешь своего приговора, и думаешь, что никакой надежды на помилование нет, ты получаешь то, что заслужил. Дорогая душа, есть надежда, есть, и еще раз говорю тебе, есть. Это Иисус Христос. Когда Он умирал на кресте, как мужественно переносил Он ужасную боль за нас с тобой. Но рядом с Ним висели еще двое, один по правую сторону, а другой по левую. Оба они были приговорены за убийство и разбой. Так вот, один оскорблял Его, а другой не делал этого. Хотя всем троим было очень больно. Второй покаялся, и Иисус Христос сказал ему: «Сегодня же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, глава 23, стих 43.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Ефесянам 2:8. Дебет и кредит. Многие думают, что к действиям Бога в отношении человека применимы понятия дебет и кредит. Мол, Он учитывает все добро, дебет, и все зло, кредит, и потом подводит баланс. Такие люди надеются, что они не окажутся в минусе и, следовательно, будут приняты Богом. Эта идея не имеет никакого основания в Слове Бога. Как Божье творение, человек обязан служить Богу всю свою жизнь. От него ожидается, что он будет делать добро, так что добро — это не то, что может скомпенсировать плохие поступки или нечестие. Более того, все добро, которое только может сотворить человек, не удовлетворит Бога и не сделает его пригодным для неба. Даже самое лучшее, что мы можем сделать, увы, не свободно от порока или греха. Это можно быстро проверить, и если спросить себя, действительно ли то или иное мое доброе дело было совершено из любви к Богу и ближнему, или же были и другие мотивы. Вывод Библии таков. Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Иисус Христос пришел, чтобы помочь и спасти нас. Он, чтобы привести нас к Богу, пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Таким образом, спасение возможно только по благодати и по вере.

Счастлив тот, кто счастлив дома, где не нужно притворяться, где, себя снимая маски, мы привыкли расслабляться. Счастлив тот, кто счастлив дома, где готовы мы смиряться, без условий и упреков, без остатка отдаваться. Счастлив тот, кто счастлив дома, где нас с радостью приветят, терпеливою любовью на усталый взгляд ответят. Счастлив тот, кто счастлив дома, кто за дом готов сражаться и любви в молитве тихой у Иисуса научаться. Счастлив тот, кто счастлив дома, где в смирении возрастаем, в мелочах и в неприглядном каждодневном побеждаем. Счастлив тот, кто дом заметив, станет в шаге ускоряться, кто спешит себя растратить, для других готов меняться. Счастлив тот в святом собрании, кто не должен притворяться, искренне и с чистым сердцем может Богу поклониться.

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Псалом 35:8.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Темой текущей недели является вопрос, который задают люди всего мира. Где найти безопасность? В нашей вчерашней вступительной лекции мы сказали, что поиски безопасности происходят из глобального желания человеческого духа, вне зависимости от национальности, культуры, социального или экономического состояния. В нашем современном мире люди тратят миллиарды долларов, употребляя для этого различные агенции и организации, занятием которых есть обеспечение безопасностью. О них я упоминал коротко во вчерашней радиобеседе. Существуют страховые компании, есть агенции безопасности, как публичные, так и частные. Существует целая система социального обеспечения, а также силы безопасности. И без всякой критики этих агенций и организаций, мы вчера сказали, что ни в индивидуальном, ни в коллективном порядке никакие из этих организаций не смогли обеспечить никого ни общей, ни постоянной безопасностью. Они могут обеспечить безопасностью в определенных местах, в определенных областях жизни и в течение определенного периода времени. Но достичь полную и постоянную безопасность – это задача, лежащая вне человеческих сил и способностей. Однако есть еще один путь, который не базируется ни на каких агенциях и организациях. Этот путь характеризуется специальной привилегией. Он не зиждется на израсходовании денег. Этот альтернативный путь мы находим в Библии, и ключи достижения этого вида безопасности находятся также и только в Библии. Эти ключи – слушание верного голоса. Итак, я приглашаю вас опять сегодня к слушанию голоса, предлагающего тебе безопасность. Этот голос – голос мудрости, не человеческой мудрости, но мудрости Божьей, говорящей из страниц Священного Писания. Во вчерашней радиобеседе мы цитировали заключение речи, произнесенной мудростью в первой части книги Притчей, первой главе, стих 33. Стих 33 является заключительным стихом, предлагающим мудрость. Я цитирую этот стих еще раз. «А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Это предложение мудрости. Обратите внимание на всеобщую безопасность. Такой человек будет жить в безопасности, спокойно и не страшась зла. Такой человек будет лишен даже страха зла. Однако из предыдущих слов мудрости ясно, что она предлагает как совет, так и упрек. Но, увы, большинство человечества не прислушивается к советам ее и не внимает ее упрекам. Вот что говорит мудрость немного раньше в этой главе, в стихах 25 и 26. Читаю. «И вы отвергли все мои советы, и обличаний моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас». Альтернатива принятия совета мудрости – и внимание ее укором является непреклонной и неумолимой. Результатом непринятия ее есть предельные максимальные бедствия и несчастья. Тем, что она предлагает как совет, так и упрек, мудрость показывает нам, что является правильным, и предупреждает нас перед тем, что является неверным. Есть одна специфическая вещь, которую объявляет в Священном Писании мудрость. Это мудрость Божья. Это то, чего мы сами не можем полностью понять без Божьего откровения. Это и есть разница между двумя категориями вещей во Вселенной. Вещи временные и вещи вечные.
не оценив по-настоящему этой разницы, мы никогда не сможем достичь подлинной вечной безопасности. Слушайте, что говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 18 стихе. Читаю. «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Здесь очень ясно показана разница между двумя категориями вещей. Прежде всего, вещи, которые мы видим, чувственный мир. Но эти вещи временны, они не вечны. Есть также другой мир, невидимый мир, мир вечный, мир Бога и существ, живущих там, а также мир истины. Этот невидимый мир совершенно отличный от временного мира. И теперь апостол Павел говорит, мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Это парадокс. Как можно концентрировать свой взгляд на том, чего не видно? Единственным способом, которым мы можем войти в это царство, есть вера. Верою мы понимаем, мы схватываем то, чего мы не можем видеть нашими глазами, чего мы не в состоянии воспринять нашими чувствами. И через воспринятие этого вечного, невидимого царства мы начинаем идти к полной безопасности. В 40 главе книги пророка Исаии пророк показывает очень ясную разницу между временным и вечным. Книга пророка Исаии, глава 40, стихи от 6 до 8. Читаю. «Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядают цветы, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Здесь тоже мы видим картину временного и вечного. Вся человеческая жизнь временна. Все мы как трава. Мы растем, мы вянем, умираем и уходим из этой жизни. Нет ничего постоянного в этой картине, хотя сама картина красива. И через эту красоту Бог нас привлекает. Он говорит нам о другом царстве, где красота не вянет, где цветы не отцветают, где ничто не поддается порче, гниению, перемене, неустойчивости и опасности. Это вечное царство объявлено нам в Слове Божьем. Нам дан этот контраст. Засыхает трава, увядает цвет, но Слово Бога нашего пребудет вечно. Все люди как трава. Вчера я указал на то, что для того, чтобы достичь истинной безопасности, ты должен увидеть пределы всех земных видов безопасности. Ты должен увидеть, что никакая безопасность, достигнутая человеком при помощи его личных усилий и мудрости, не может быть постоянной. Она вся, как человеческая природа, только трава. Она растет, она видима, она зелена, цветы ее прекрасны, но она не вечна, не постоянна. Достигнув кульминации своей красоты, она начинает отцветать. Пророк употребляет это как иллюстрацию, как способ отвернуть наше сердце от всего временного к вечному и неприходящему. И именно это возвращает нас к Богу, к Его Слову и мудрости Божьей, которая говорит нам через Божье Слово и предлагает нам другой вид безопасности – безопасности всеобщей и постоянной. Сопоставив временное с вечным, каждый из нас сделает выбор в своей жизни. Мы сами должны решать, будем ли мы строить на временном или на постоянном, вечном. С изумительной ясностью картину на эту тему нарисовал сам Спаситель, Господь Иисус Христос, в своей притче о двух строителях, каждый из которых строил себе дом. Один из них построил на песке, то есть на временном. Другой построил свой дом на скале, то есть на постоянном. Подобный выбор предстоит перед каждым из нас. Я прочту эту историю. Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи от 24 до 27. Читаю. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии,
и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основал был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Такая ясная альтернатива. Никакого компромисса, никакого полпути, никакой полистины. Мы должны сегодня сделать решение, на чем мы будем строить нашу жизнь. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Календарный бег времени не может изменить верности Божией. Бог верен, и потому мы, верующие, должны доверять Ему во всем. Божьи законы неизменны. Поэтому каждый день христианин должен начинать молитвой. Пусть будет первая встреча каждого дня — встреча с Богом. Пусть Его лицо будет первым, которое вы увидите очами веры. Пусть первая благодарность будет принесена Ему. Газеты, новости, почта, посетители, заботы житейские пусть подождут несколько минут, пока не закончится ваша встреча с Господом. И тогда дивное руководство и защита Божья будут окружать вас в течение всего дня. И тогда тяжесть житейской ноши

Слова и речь нам подарил Творец. Мы говорим, и мы понять не в силах о том, что в выходящих из сердец в словах сокрыта необъятна сила. Обидными словами забывая, мы причиняем ближним боль невольно. Небрежные слова не замечая, мы произносим так неосторожно. Нас тянет к тем, кто искренен в словах, в чем духе кротость, простота, смирение, кому мы можем сердце доверять, кто нас поймет, простит и не изменит. Слова Христа дарили жизнь и свет, спасение, прощение, исцеление, надежду, радость, мир и благодать, покой душе и сердцу утешение. Нам больно слышать грубости слова, слова надменности, жестокости, обиды. От слов фальшивых хочется бежать, от осуждения слов несправедливых. Слова поддержки для душой уставших приносят ободрение, вдохновение. Они вселяют светлую надежду, рассея мрак печалей и сомнений. О, как сильны прощения слова! Словами примирения возможно пустыню превратить в цветущий сад, благоуханием жизнь твою наполнив. И даже если вдруг случится так, тебе услышать речи злых придется, ты не спеши ответить злом никак, из сердца горечь пусть не изольется. Не бойся говорить любви слова, в их нежных звуках неземная сила. Они способны душу согревать родным и нашим близким и любимым. Дари ты ближним ласку и тепло, слова поддержки, веры, утешения. Они потом вернутся и сполна наполнят твою жизнь благословением. Нам самим так непросто находить те нужные слова и в свое время, но тот, кто дал нам речь, нас может научить быть на него похожими в общении.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Момент творения. Сила Божья касается земли. В 21-м псалме царь Давид описал подробности распятия Спасителя и привел те самые слова, которые он впоследствии произнесет на кресте, а также слова очевидцев казни. Псалмопевец написал это за 1000 лет до упомянутых событий. В псалме подробно описаны ощущения распятого, хотя в то время такой казни еще и в помине не было. Давид описал пронзенные руки и ноги Христа, упомянув даже о том, как солдаты делили его одежды, бросая жребий. Хотя это подробное и точное предсказание было сделано и записано задолго до того, как сбылось, многие ученые, ценящие роль прогнозов для выдвижения теорий, по-прежнему заявляют, что в смерти Иисуса нет ничего необычного и что это, скорее всего, просто миф. Но Божье вмешательство в историю человечества не могло быть более очевидным. Это подробное описание смерти Христа за мои и ваши грехи, написанное за 1000 лет до реальных событий, потому так важно, что Бог больше всего хочет, чтобы вы приняли Его жертву, принесенную на Голгофском кресте. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Псалом 35:8.

А сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона». Харбин расположен на правом берегу реки Сунгари, притока Амура. Летом эта река судоходна, и поэтому давно здесь была основана китайская торговая колония. Еще в 1896 году город можно было принять за небольшой рыбацкий поселок. Позже, когда русские проложили Транссибирскую железную дорогу, которую в 1903-1904 годах пустили через Маньчжурию, Харбин стал важным железнодорожным узлом края. При постройке железной дороги город служил русским своего рода базой, и поэтому, если можно так сказать, он получил европейскую окраску. Во время русско-японской войны русские военные организовали здесь тыловую базу. Отсюда руководили военными операциями русских войск по всей Маньчжурии. Китайцы взяли город с 5 азиатскими центрами, поэтому он быстро рос. Если в 1911 году в Харбине проживало 40,5 тысяч жителей, то к 1931 году их численность достигла 332 тысячи, а к середине 30-х годов – 600 тысяч. Многие европейские торговые предприятия перевели свои конторы в Харбин, когда власть царской России перешла в руки Советов. Большинство населения Харбина составляли китайцы. Тем не менее, европейцев было немало. Они доминировали в общественной жизни. Это было видно даже по устройству центра города. Он выглядел совсем не по-азиатски. Хватало, однако, и типичных китайских кварталов, где жила беднота. Октябрьская революция и особенно гражданская война заставили многих знатных и богатых русских покинуть родину. Многие из них поселились в Харбине. Здесь открылись русские школы и даже институты. Процветала культурная жизнь. По причине численного преимущества русских Харбин называли Москвой Востока. Наряду с русскими беженцами в Харбине жили представители других национальных меньшинств, вынужденных также покинуть свою родину. Среди них было много немцев, католики, баптисты, лютеране и менониты. Беженцы-менониты объединились в так называемый комитет беженцев, во главе которого стоял Янсен. Душою же комитета был доктор Исаак, живший в Харбине с 1923 года. Вместе со своей семьей и сестрой, тоже врачом, Исаак бежал из России еще во время НЭПа. В Харбине они открыли свою клинику и вскоре стали центром притока беженцев-менонитов из Советской России. Комитет помогал беженцам в поисках жилья и работы, предоставлял вновь прибывшим небольшие кредиты и делал все возможное, чтобы изголодавшиеся, измученные люди опять встали на ноги. Но Харбин для большинства беженцев был лишь транзитным пунктом. Каждый по возможности скорее пытался попасть за океан, охотнее всего в Канаду или в Америку. Немцы с удовольствием поехали бы в Германию, но ее границы были закрыты. Несмотря на это, немецкий консул в Харбине заботился о каждом немецком беженце. Помощь, которую консульство оказывало беженцам, была весомой. Каждый, кто мог доказать свое немецкое происхождение, получал немецкий заграничный паспорт. И только после этого можно было выехать из Китая в США, Канаду или Южную Америку. Несмотря на неустанную помощь комитета беженцев, люди были вынуждены жить в Харбине месяцы, а то и годы. Они находили работу и по возможности устраивали свою жизнь на чужбине. Когда Мия и Анна прибыли в Харбин, там находилось около 300 беженцев-немцев. Большинство из них – менониты. Вскоре их число возросло до 900 человек.
Таким образом, у благотворительных организаций было достаточно работы по поддержке этих бедных людей. Вместе с другими молодыми людьми Мия и Анна разместились в здании немецкой школы. Их друзья Петр Вибе, Петр Гильдебранд и Георг Нейфельд тоже находились здесь. Вскоре к ним присоединилась Зузи Пеннер. Она рискнула совершить этот путь от Москвы до Амура одна. У Кэти Реймер возникли проблемы с милицией, и ей пришлось срочно оставить Москву и переехать в Саратов. Там в это время жили ее родители, а Ганзи, младший брат, начал учебу в медицинском институте. Кэти решила жить у родителей и навсегда остаться в Советском Союзе. А Зузи все же смогла пробиться до Харбина. Теперь подруги опять были вместе. Условия жизни были примитивными. Спали просто на полу. Кроме маленькой подушки и тонкого одеяла, у наших друзей ничего не было. Готовили тоже довольно примитивно. На школьном дворе, в жестяной банке на костре. Но никто не жаловался. Они были свободны. Опять вместе и могли без притеснений исповедовать свою веру. А все остальное управится милостивой Божьей рукой. Прежде всего нужно было найти работу. Девушки уже нашли себе места. Труднее было юношам. Но и это вскоре получилось. Петра Вибе избрали председателем комитета беженцев. Петр Гильдебранд стал учиться в немецкой школе для беженцев. Георг Нейфельд помогал госпоже Исаак в разрешении многих проблем беженцев. А подруги с усердием взялись за труд медсестер по уходу за больными в клинике. Ко всему этому каждый старался подработать еще и на стороне. Молодым женщинам-немкам было намного легче найти работу, чем мужчинам. Они сравнительно быстро могли найти место гувернанток в многочисленных семьях иностранцев, живущих в Харбине. Требовались также учителя немецкого языка. Мия вскоре нашла место гувернантки. Маленькой Елеоноре фон Фаузен, которую ей предстояло опекать, было 6 лет. Родители ее состояли в разводе. Мать русская для своей дочери времени не находила. Но она хотела, чтобы девочка изучала немецкий, поэтому заданием Мии было преподавать немецкий язык и заполнять ее свободное время. Все остальное время Мия проводила в клинике доктора Исаака. Между семьей Исаак, у которых было трое детей – Константин, Вальдемар и Маргарита, их вскоре стала опекать Анна, и шестеркой молодых людей – сложились тесные сердечные отношения. Семья Исаак жила в большом двухэтажном доме в центре Харбина, и наши друзья были там желанными гостями. В доме жили еще две сестры доктора Исаака, госпожа Штрассе и госпожа Исаак, доктор. Каждую пятницу Мия и Анна могли пользоваться ванной в доме, а пианино было в их распоряжении ежедневно. Кроме того, каждую субботу Исааки приглашали их на ужин. Эти вечера были для молодых людей самым лучшим моментом на неделе. И не только потому, что составлялось прекрасное меню. Доктор Исаак пытался воспитывать свою семью, не отделяясь от света. И субботний ужин был обязательной составной частью его воспитательной программы. Каждую из таких суббот готовили национальное блюдо – русское, немецкое, английское или китайское. За столом принято было разговаривать на языке в зависимости от национального меню. И обслуживание за столом тоже соответствовало народным традициям. Кроме семьи и наших шести друзей – за столом обычно были и дети некоего доктора фон Раупаха, мальчик и девочка. Это были веселые вечера.
Обычно ужин начинался в 7 часов вечера и продолжался 2 часа. С 9 до 10 музицировали, а затем играли. К полночи все уставали, и неразлучные друзья узкими китайскими улочками шли к себе домой. С некоторого времени они уже не жили в школе. Все вместе они сняли трехкомнатную квартиру в китайском квартале. Одну комнату женщинам, другую мужчинам, а третья служила всем совместно и кухней, и столовой, и гостиной. Жизнь в таком сотрудничестве вскоре обогатилась назревающей любовью между Анной Классин и Георгом Нейфельдом. Георг был секретарем комитета беженцев. Приключенческим образом он добрался до Харбина, откуда вскоре собирался уехать к родителям в Калифорнию. Родители уже в 1917 году через Китай и Японию выехали в США. Георга тогда задержали на границе, так как ему было уже 17 лет, и он подлежал регистрации как призывник в армию. Юноша вернулся на родину в Уфу, оформил свои документы и был призван в армию адмирала Колчака. После разгрома Колчака он опять вернулся в Уфу и подал документы с просьбой разрешить ему выезд к родителям в Калифорнию, но его просьбу отклонили, поэтому он решил бежать. Георг сел на поезд в Алма-Ату и ночью бежал за границу в Китай. Пешком он пересек пустыни Такла и Гоби, и таким образом в начале 1930 года попал в Харбин. Несмотря на тяжелую обстановку, Георг и Анна все же решили пожениться, что вызвало восторг друзей. Свадьба была назначена на середину декабря. О свадьбе, как ее праздновали на родине, нечего было и думать. Но для Анны и Георга этот день должен был стать незабываемым. Но Георг вдруг перед самой свадьбой серьезно заболел. Анна предложила отложить свадьбу до выздоровления, но Георг, несмотря на свое состояние, настаивал на свадьбе. Георг рассуждал так: «Если он не оправится от болезни, то его родители будут чувствовать ответственность за судьбу Анны и обязательно заберут сноху в Калифорнию. Для Анны, во всяком случае, это была бы помощь, а с его стороны – проявление нежной любви». Анна, наконец, согласилась. На те немногие сбережения, что они имели, было устроено торжество в Харбине. Венчание и свадьба состоялись в доме доктора Исаака. Были приглашены самые близкие друзья. Сочетал их лютеранский пастор Кастлер. Георг с большим трудом выдержал церемонию бракосочетания. Сразу же после венчания доктор Исаак увез его в госпиталь. Врачи определили у него менингит, тогда неизлечимую форму воспаления головного мозга. Все попытки воспрепятствовать его болезни провалились. Через 2 недели после свадьбы доктор Исаак засвидетельствовал о своем бессилии. Георг был при смерти. Друзья часто сидели у его постели. Георгу исполнилось 32 года. Его родители благополучно жили в Калифорнии. Конечно, он мог бы давно избавиться от изнуряющих харбинских будней. Многие советовали ему поступить так, но он не хотел бросать своих друзей и Анну. И теперь он умирал, и никто не мог ему помочь. А Бог? А Бог исчислил дни его в 32 года. Мужественно говорили его друзья с ним и его женой Анной о смерти. А когда день прощания настал, Георг был к нему готов. С миром оставил он эту землю. Анна за эти последние недели повзрослела. Ее Георг был дан ей всего на 2 недели.
из которых большую часть времени она провела, ухаживая за смертельно больным мужем. Но жизнь ее через это испытание обогатилась и обрела глубокий смысл. Георг умер 31 декабря 1930 года и был похоронен пастором Кастлером. Оба других молодых человека также выглядели болезненно. Петр Гильдебранд страдал заболеванием легких и должен был посещать ежедневные процедуры доктора Исаака, но он выжил. Мия же, напротив, чувствовала себя прекрасно. Состояние здоровья друзей удручало ее, и она молилась о них. А то, что она сама была здорова, несмотря на все нужды, девушка считала не своей заслугой. Сразу после прибытия в Харбин доктор Исаак посоветовал всем трем подругам, чтобы они вместо ожидания вызова из Канады, что могло продлиться долго, сдали документы с просьбой о приглашении на учебу в США. Немецкое консульство в Харбине было готово выдать девушкам необходимые проездные документы. И так получить место учебы в США было возможно. Мия и ее подруги согласились с предложением доктора. Возможно, учиться в США, а затем еще и получить разрешение на проживание в этой стране, открывали новые перспективы. Неужели ее мечта учиться исполнится? При содействии благотворительных организаций подруги оформили свои документы. Ответ не составлял себя ждать. Американское посольство потребовало от девушек справки о том, что они не замужем, что имеют спонсоров США и чтобы они выбрали себе учебное заведение, готовое принять их на учебу. Все эти условия вскоре были выполнены. Брат Зузи, Абрам Пеннер, организовал приглашение Шведской Баптистской Академии для обучения в Миннеаполисе. Он же взялся быть спонсором сестры Анны и сестры Зузи. Мия получила деньги от брата и сестры из Канады, а затем доктор Исаак дал девушкам ссуду на $1000, чем гарантировал, что они не будут обузой американскому государству. В начале 1931 года девушки получили разрешение на въезд в США. Петр Вибе и Петр Гальдербранд к этому времени тоже получили въездные визы в Германию. Так наступило время расставания. Юноши уехали на несколько дней раньше девушек. Подруги остались в квартире одни. Их охватил чуть ли не панический страх. Ведь жили они в квартале, который славился своей преступностью. В последний вечер они заметили, что вокруг их дома слоняются какие-то субъекты. Подруги тут же собрали свои вещи и переехали к доктору Исааку. Здесь они провели последнюю ночь в Харбине. На следующий день, 18 февраля 1931 года, Мия с подругами села на поезд в направлении побережья. Доктор Исаак уладил все дорожные формальности. В Мукдене они должны были пересесть на поезд, следовавший в Корею. И здесь с ними приключился курьез. После 4 часов ожидания к вокзалу Мукдена наконец подъехал поезд. Служитель вокзала схватил их чемоданы и перенес в вагон. Анна бурно протестовала, ведь им надо было на юг, а этот поезд шел на север. Мия и Зузи пытались ее успокоить. Служитель, наверное, знает, что делает. Но Анна настояла на своем. Чемоданы снова вынесли на перрон. И только через некоторое время прибыл поезд на Пусан в направлении корейской границы. На корейско-китайской границе в купе вошли пограничники. Велели пассажирам открыть чемоданы. Первым осмотрели чемодан Анны. Сверху на вещах в чемодане лежала ее Библия. Когда пограничник увидел Библию, он закрыл чемодан Анны
и не стал даже контролировать чемоданы Мии и Зузи. Девушки могли только понять несколько раз повторенное им слово «миссионеры». Библия в чемодане была для него доказательством их добропорядочности. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра в это же самое время.

И в этот воскресный день пусть Бог сделает нас особенно бдительными, чтобы силой Святого Духа мы могли жить в Нем, как ожившие из мертвых, поскольку во многих вещах мы весьма далеки от Его совершенной воли. Давайте смирим себя и дадим возможность Его руке день за днем обновлять нас. В нас должно жить стремление к совершенной жизни, как к результату нашего полного посвящения Богу. Хотя мы часто будем стонать о том, что она еще не достигнута, наша молитва должна быть подобна этой. «Возьми мою душу и силы телесные, возьми мою память, мой ум, мою волю, все то, что имею, и время мое, все то, что я знаю, и чувства мои, все, что говорю я, что думаю, делаю, возьми мое сердце и обнови его».

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Псалом 35:8.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВИ. Рада вновь быть вместе с вами в нашем прямом эфире программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». У микрофона с вами я, Олеся, и в течение этого часа будут звучать ваши поздравления, приветы, добрые пожелания и, конечно же, любимые христианские песни. Если вы знаете, что ваши родные или друзья сейчас слушают Радио МВИ, воспользуйтесь этой возможностью и передайте им несколько теплых слов. Может быть, вы просто хотите заказать любимую песню для себя или для тех, кто вам дорог. Присоединяйтесь к нашей программе и участвуйте. Напомню наши контакты. Позвонить, написать смс-сообщение и сообщение в WhatsApp можно по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, свои заявки вы можете оставить через наш веб-сайт radiomvi.com, написать в чат под трансляцией на YouTube и также оставить заявку всегда можно через приложение Radio MV. Пишите, звоните, мы будем рады вашему участию и, конечно же, постараемся озвучить ваши поздравления и музыкальные пожелания в течение этого часа. Ну а прежде чем начнем нашу сегодняшнюю передачу, хочу поделиться небольшим размышлением на этот день. В послании Иакова в 5 главе 16 стихом написаны такие слова «Молитесь друг за друга». Такие простые слова, но какой глубокий смысл в них заключен. Ведь каждому из нас нужна молитвенная поддержка. Иногда мы даже не знаем, через что проходит человек рядом с нами. Какие переживания он носит в своем сердце, с какими трудностями борется и в чем особенно нуждается сегодня. Библия учит нас не только заботиться о себе и своих нуждах, но замечать и других. Молиться о своей семье, о детях и родителях, о братьях и сестрах, о служителях, о друзьях и даже о тех людях, чьи обстоятельства нам до конца неизвестны. И удивительно, что когда мы искренне молимся о других, Господь совершает работу и в нашем собственном сердце. Мы становимся внимательнее друг к другу, учимся сострадать, поддерживать и радоваться благословениями других. Там, где есть искренняя молитва друг за друга, отношения укрепляются, а любовь возрастает. Возможно, именно сегодня Господь положит вам на сердце имя человека, о котором давно не молились. Не откладывайте это побуждение. Может быть, именно ваша молитва станет для кого-то невидимой, но очень важной поддержкой. И пусть наши встречи в эфирах тоже будут не просто возможностью передать привет или заказать любимую песню, но пусть они напоминают нам, что мы можем поддерживать друг друга добрым словом, радоваться вместе и молиться друг за друга. Ведь много может усиленная молитва праведного. Пусть Господь поможет нам быть людьми, которые не только говорят «Я буду молиться о тебе», но действительно молятся. И сейчас мы прослушаем с вами песню «Мой друг в молитве» в исполнении семьи Ягольниковых.

Дорогие друзья, еще раз сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВ. Напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». Только что мы с вами прослушали песню «Мой друг» в молитве в исполнении семьи Ягольниковых. Пусть Господь каждому из нас дает желание не только приносить Ему свои нужды, но и помнить в молитвах о других людях. А мы продолжаем нашу программу, и сегодня вы

эфире звучат ваши поздравления, сердечные приветы, добрые пожелания и, конечно же, ваши любимые христианские песни. Поэтому, если вы хотите поздравить своих родных, близких, передать кому-то теплый привет или заказать песню, обязательно присоединяйтесь к нашему эфиру и участвуйте в нем. Напомню наши контакты, позвоните или отправить смс-сообщение и сообщение в чате WhatsApp можно по номеру 425-296-78-29. Или же отправить только смс-сообщение можно на номер 419-283-98-68. Как всегда, свои заявки вы можете оставлять и на нашем веб-сайте radiomv.com, написать в чат под прямой трансляцией на YouTube, или же воспользуйтесь нашим приложением Radio MV. Ждем звонков, сообщений и с удовольствием исполним все ваши заявки в течение этого часа. А первое поздравление у нас сегодня отправляется в Канаду, в город Вернон, где 18 августа свой день рождения отмечала сестренка Люся. Дорогая Люся, хотим поздравить тебя с днем рождения и пожелать тебе всего самого наилучшего. Пусть Божьи благословения всегда пребывают над тобой. Господь хранит тебя и твоих близких, укрепляет веру и дает силы для каждого нового дня. Желаем, чтобы впереди было еще много добрых лет, наполненных Божьей милостью, ответами на молитвы и радостью от общения с Господом. Пусть все земное никогда не заслоняет самого главного, той вечной награды, которую Бог приготовил любящим Его. Желаем, чтобы каждый Новый год жизни приносил тебе еще больше доверия Господу, и чтобы во всем ты могла видеть Его заботу и верность. На память для тебя оставляем слова из Священного Писания, Псалом 120, стихи 7-8. «Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Люся, будь благословенна, хранима Господом и верна Ему на всем жизненном пути. С искренними пожеланиями вас, Люся, поздравляют ваша сестра Инна и вся ее семья. И просят, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Не думай, друг, что год прошел напрасно». Мы также вас, Люся, поздравляем с днем вашего рождения, желаем Божьего благословения, ответа на ваши молитвы, счастья, любви и всех благ в вашей жизни. А следующая музыкальная композиция в исполнении Оксаны Мартынюк прозвучит для вас в подарок.

кто жизнь вечную дарит тебе, он поможет в пути не сломиться. Улыбнись, ты сегодня родился на свет, ободрись, ведь не пройдено много. Этот радостный день я желаю тебе, мира не

Друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что мы с вами прослушали прекрасную песню «С днем рождения», которая прозвучала для именинницы Люси. А далее, продолжая программу, озвучу поздравление, которое мы получили в чат в Ютубе. Желаем поздравить с днем рождения наших дорогих сестричек Надежду Шишковскую и Светлану Пуршага. Мои любимые сестрички Надежда и Светлана, от всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Пусть мир Божий наполнит ваши сердца, и любовь Бога Отца всегда пребывает с вами. Желаю, чтобы Бог был близок каждой из вас, хранил ваши семьи, укреплял веру и давал силы проходить жизненный путь с надеждой на Него. Пусть в ваших домах всегда будет мир, в сердцах благодарность, а впереди еще много добрых дней, в которых вы сможете видеть Божью заботу и милость. Мои дорогие сестрички, будьте благословенны и хранимы Господом. С днем рождения вас! Мы также вас, Надежда и Светлана, поздравляем с днем вашего рождения. Да благословит вас Господь от верхних и нижних источников и исполнит желание вашего сердца. Для вас в подарок прозвучит песня «Этот день тебе дал Господь». Еще раз с днем рождения вас!

друзья, наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция в подарок для именинниц Надежды Шишковской и Пуршага Светланы. А следующее поздравление оставлено для Лемиза Михаила Павловича. Он 20 августа отмечал свой день рождения. Проживает Михаил в Белоруссии. Михаил Павлович, поздравляем тебя с 55-летием. Желаем тебе доброго здоровья, благополучия, мира, изобилия, земных благ. А более всего, расти в вере, укрепляйся духовно. Пусть рука всемогущего Бога хранит, оберегает и ограждает тебя везде, на всяком месте, днем и ночью. Да будут услышаны молитвы твои на высоте небес, и придет ответ вскоре. Пусть твоя огромная семья будет благословенна небом. Пусть Господь пошлет и невесток, и зятей в ваш дом. Пусть придет устройство вашей семье. Пусть Дух Святой согревает и наполняет, учит и вразумляет тебя в жизни. Пусть поток любви и благодати Господа проливается на твое сердце в обильной мере. Будь благословен от лица Всевышнего». Этими словами вас, Михаил Павлович, поздравляют ваши друзья, проживающие в Монтане, Игорь и Наташа. Также благословляют вас стихами из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир!» И просьба ваших друзей, чтобы в подарок прозвучала песня «Благословляем именем Создателя». Лемиза Михаил, мы также вас сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Желаем, чтобы все сказанное сегодня стало не просто красивыми словами, а настоящим благословением в вашей жизни. С днем рождения, Божьих благословений вам! И следующая песня будет звучать для вас в подарок по просьбе ваших друзей Игоря и Наташи.

друзья, мы с вами прослушали благословенный псалом, благословляем именем Создателя, который прозвучал в подарок для именинника Михаила Павловича Лемеза. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. Оно звучит для дорогого папы Анатолия Белецкого, которому 21 августа исполнилось 56 лет. Любимый наш папа, сегодня нам особенно хочется поблагодарить Господа за то, что Он подарил нам тебя, за твою жизнь, твое доброе сердце, любовь и заботу. Пусть Божий мир всегда наполняет твое сердце, а Его охрана сопровождает тебя в каждом дне твоей жизни. Пусть Бог укрепляет твое здоровье и веру и дарует тебе еще много радостных лет, которые мы желаем прожить рядом с тобой под мирным небом. Пусть Господь помогает тебе во всех трудах, дает силы, когда они нужны, и позволяет видеть добрый плод всего, что ты вкладываешь в свою семью. С днем рождения, наш дорогой папа! Мы тебя очень любим и безмерно тобой дорожим. И оставляем прекрасное библейское благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Книга Числа, 6 глава, с 24 по 26 стихи. С большой любовью вас поздравляют ваши дети Валя, Люда и Вася. И они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Спевай мое сердце». Мы также вас, Анатолий,

Поздравляем с днем вашего рождения. Пусть Господь благословит вас, вашу семью. Пусть Божья охрана всегда будет над вашим домом. И следующая песня в исполнении группы «Джерело» прозвучит для вас в подарок по просьбе детей.

друзья, только что у нас прозвучала песня в подарок для именинника Анатолия Белецкого. А далее, продолжая программу, озвучу еще одну заявку, которая пришла к нам в чат по трансляции на YouTube. Василий пишет: «Мир вам, прошу поставить псалом «Жизни река бежит» для моей дорогой жены Антонины. У нее был день рождения 20 августа». Антонина, присоединяемся к поздравлению вашего супруга. Желаем, чтобы Господь благословлял вас, был вашей опорой, радостью, хранил вас, даровал еще много добрых лет рядом с любимыми людьми. Пусть Господь благословит вас и исполнит желание вашего сердца. И прямо сейчас по просьбе вашего супруга для вас прозвучит псалом «Жизни река бежит». И еще раз с днем рождения вас!

Друзья, мы прослушали песню «Жизнь река бежит», которая прозвучала в подарок для жены Антонины по просьбе мужа. А далее озвучу следующее поздравление. 21 августа свой 76-й день рождения отмечает Екатерина Луцик. Дорогая наша бабушка Катя, поздравляем вас с днем рождения, желаем вам Божьего благословения. Пусть Господь укрепляет ваши силы и веру и дает еще многие годы жизни в здравии, в мире и радости. Пусть Господь всегда будет рядом с вами, бережет вас и поддерживает в каждом дне вашей жизни. На память для вас оставляем прекрасное Божье обетование, книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Пусть эти слова и дальше исполняются в вашей жизни, а каждый новый день будет еще одним свидетельством Божьей верности, милости и заботы. С большой любовью вас поздравляют ваши внуки Вася и Люда. И они желают, чтобы для вас, Екатерина, в подарок прозвучала песня «Твой день рождения». Мы также вас, Екатерина, поздравляем с днем вашего рождения, Божьих благословений вам. Пусть Господь исполнит эти добрые пожелания и благословит все, что ждет вас впереди. И для вас в подарок прозвучит следующая музыкальная композиция «Твой день рождения».

друзья, напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей», и только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция в подарок для Екатерины Луцик. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. 23 августа свой день рождения будет отмечать Людмила Попович. Вас поздравляет ваша дорогая подруга Лидия Мохнар. Дорогая Людочка, поздравляю тебя с днем рождения. Ты подруга, данная мне от Господа. И я благодарю Бога за тебя, за твое доброе сердце и за нашу дружбу. 23 августа родилась прекрасная, добрая, милая девочка, которая выросла и стала замечательным человеком. Желаю тебе всегда оставаться такой же доброй и сердечной. Пусть Господь бережет тебя и ведет дальше по жизни, хранит твое сердце, отвечает на молитвы и окружает своей любовью и милостью. Пусть в твоей жизни будет еще много страниц, на которых ты сможешь увидеть Божью верность и сказать: «До этого места помог нам Господь». Людочка, я очень ценю тебя и благодарю Господа за нашу дружбу. С днем рождения тебя! Будь благословенна и хранима Богом! С любовью, твоя подруга Лидия Мохнар. И также Лидия желает, чтобы для вас, Людмила, в подарок прозвучала песня «Я разлюбил тебя» в исполнении. Пусть Господь благословит вас. Желаем вам во всем видеть добрую руку нашего любящего Господа. И следующая музыкальная композиция прозвучит для вас в подарок по просьбе вашей подруги.

уважаемые радиослушатели, подошло время завершения нашего прямого эфира программы «Встреча друзей». Спасибо каждому из вас, кто сегодня был вместе с нами. И прежде чем завершу наш прямой эфир, озвучу еще две последние заявки на сегодня, и мы прослушаем еще две музыкальные композиции. Первая просьба радиослушателя, чтобы поставили любую песню в исполнении Поповичей. И вторая заявка – это просьба нашего постоянного радиослушателя Александра Алиферчик. Он желает, чтобы прозвучала песня «В том краю у реки берега не сойдутся». Будем слушать две музыкальные композиции в завершении нашего прямого эфира. Ну а я на этом прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Спасибо, что вы этот час провели вместе с нами. Пусть Господь обильно благословит каждого из вас, хранит вас, ваши семьи. Желаю всем прекрасных выходных, радостного общения с близкими, родными и, конечно же, благословенных богослужений. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире!

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

усердие, стремление сделать дело. Он дает нам силу для свершения. В усердии будь и мудрым, и умелым, и твердым будь, чтобы исполнять решения.

0: детей.
1: 10, 11, 12, 13, 14. У меня 14 белых. А у тебя, Вань, сколько?
2: Сейчас досчитаю. 12, 13, 14. И у меня 14. Василиса, а у тебя-то сколько?
3: А у меня только 3 гриба.
2: Ну, значит, ты проиграла. А у нас с Максимом ничья.
1: Вообще-то не совсем ничья.
2: Как так?
1: Но это же я тебе показал сосну, под которой вот эти 2 гриба росли. Значит, я их мог сам взять. И тогда бы у меня больше было, чем у тебя.
2: Ну, если на то пошло, тогда, Василиса, извини. Я у тебя 3 твоих грибочка забираю.
3: Почему? Ведь это же я их сорвала. Они мои.
2: А кто тебе место около пня показал?
3: Ты.
2: Значит, они мои. И я выиграл это соревнование. Переложу их в свою корзину. Вот так.
3: А что же я маме покажу?
1: Ладно, Вань, то, что я тебе сосну показал, не считается. Давай, будет ничья.
2: А то, что я Василисе место у пня показал, считается. Поэтому никакой ничьи. Я выиграл.
4: Привет, ребята.
2: Привет, мам.
3: Привет, мам.
1: Здравствуйте, тетя Оля.
4: Ой, сколько вы грибов набрали. Ну и кто же больше всех?
2: Я.
4: Молодец, Ваня. Но давайте грибы пока отложим и займемся серьезным делом.
1: Это каким?
4: Как каким? Будем читать Евангелие.
2: Давайте.
4: Тогда слушайте внимательно.
5: Однажды Петр подошел к Иисусу и спросил его:
6: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До 7 ли раз?»
5: На это Иисус ответил ему:
7: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Потому что Царство Небесное подобно царю, который захотел собрать все долги со своих подданных. И привели к нему человека, который должен был ему 10 000 талантов. Но этот человек не имел денег, чтобы заплатить царю этот долг. Тогда царь приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда человек тот упал на колени и, кланяясь царю, говорил:
8: «Государь, пожалей меня, потерпи, я все тебе заплачу».
7: Государь, умилосердившись над человеком тем, отпустил его и долг простил ему. Человек же тот, выйдя от царя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Он схватил своего должника за горло и начал душить:
8: «Отдай мне деньги, которые ты мне должен!»
7: Тогда товарищ его упал на колени к ногам его и стал со слезами просить:
9: «Пожалей меня, потерпи, и все отдам тебе!»
7: Но тот не захотел ждать, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, увидев происшедшее, очень огорчились и рассказали царю все, что видели. Тогда царь вновь зовет этого человека и говорит ему:
10: «Злодей! Весь долг я простил тебе, потому что ты упросил меня. Ты должен был помиловать и товарища своего, как я помиловал тебя».
7: И, разгневавшись, царь отдал его палачам, чтобы те мучили его, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца брата своего, который согрешил против вас.
3: Мам, а таланты – это такие деньги, что ли?
4: Да, а 10 000 талантов – это очень большая сумма.
2: Значит, мы не должны требовать назад деньги, если кто-то нам должен?
4: Да, но речь здесь не только о деньгах. Мы должны прощать все обиды и неприятности, которые нам могут причинить. Но давайте слушать дальше.
2: Василиса, знаешь, забирай все мои грибы.
3: Да ладно, Ваня, все равно все вместе их есть будем.
4: Тише. Слушайте дальше.
5: Один законник, хорошо изучивший древний закон, решил испытать Иисуса и спросил его:
0: «Учитель, что мне делать, чтобы получить жизнь вечную?»
5: Иисус сказал ему:
7: «В законе что написано? Как ты понимаешь?»
5: Законник ответил:
0: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всей силой твоей, и всей мыслью твоей, и ближнего твоего, как самого себя».
7: Правильно ты отвечал. Поступай так, и получишь жизнь вечную.
5: Но законник, желая поймать Иисуса на слове, не отставал.
0: «А кто мой ближний?»
5: В ответ Иисус рассказал ему притчу.
7: Один иудей шел из Иерусалима в Иерихон. Идти в город Иерихон нужно было через пустыню, в которой жили разбойники. И попался этот человек разбойникам, которые ограбили его, сняли с него одежду, изранили и ушли, а его бросили на дороге еле живым. Шел этой дорогой священник. Он увидел ограбленного и избитого, но прошел мимо. Шел также левит, служитель при храме. Увидев несчастного, он подошел, посмотрел и пошел дальше. Той же дорогой проезжал один самарянин. Увидел он израненного и сжалился над ним. Самарянин подошел, промыл и перевязал ему раны. Потом посадил на своего осла, привез в гостиницу и стал ухаживать за ним. На другой день перед отъездом он заплатил хозяину за гостиницу, дал еще ему денег и попросил заботиться о раненом.
5: Когда Иисус закончил притчу, он спросил законника:
7: «Как ты думаешь, кто из этих троих был ближним попавшемуся разбойникам?»
0: «Тот, кто оказал ему милость».
7: «И ты иди и поступай так же».
1: А кто такие самаряне? Я помню, мы слушали про то, как Иисус беседовал с самарянкой. Теперь вот самарянин?
4: Самаряне – это народ, который жил по соседству с иудеями. Самаряне верили не только в единого Бога, как иудеи, но и поклонялись идолам. Поэтому иудеи и самаряне очень не любили друг друга.
2: А этот самарянин все-таки помог иудею.
4: Совершенно верно. Священник и левит прошли мимо, а самарянин помог. Это значит, что и мы должны помогать всякому, кто оказался в беде. Даже врагу.
3: Даже врагу?
4: Да. Но давайте послушаем дальше.
5: Однажды подошли к Петру сборщики податей на храм и спросили его:
11: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?»
1: А что такое дидрахмы?
4: Дидрахмы – это монета, составляющая 2 драхмы. А драхма – это была в те времена небольшая монета.
1: Понятно.
5: Петр пошел к Иисусу, но не успел еще сказать, что у него просят на храм, как Иисус сказал ему:
7: «Как ты думаешь, цари земные из кого берут дань? С детей своих или со своих подданных?»
5: «С подданных».
7: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, закинь удочку и возьми первую рыбу, которую вытащишь. Открой у нее рот, и во рту у рыбы найдешь монету. Эту монету и отдай им за меня и за себя».
3: И что? Петр нашел в рыбе монету?
4: Нашел.
3: Вот здорово!
2: Мам, а я что-то не понял. Что Иисус говорил про сынов и подданных? И кого он не хотел соблазнить?
4: Все очень просто. Земные цари собирают дань не со своих сыновей, принцев, а с народа, который этим царям подчиняется. И Иисус – Сын Божий, поэтому Он не должен платить на храм, где чтился Его Небесный Отец. Но чтобы не соблазнять иудеев, и чтобы нам подать пример, что и мы должны давать на украшение святого храма, и Иисус, у которого не было денег, послал Петра к морю, чтобы таким чудесным образом добыть монету.
2: Ясно. А дальше?
4: Слушайте.
5: У Иисуса было 12 учеников, апостолов. Кроме этих 12, он избрал еще 70. Эти 70 апостолов стали называться меньшими. Иисус послал и их также учить людей, исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых. Он говорил им:
7: «Кто слушает вас, тот меня слушает, а кто не слушает вас, тот меня не слушает, а кто меня не слушает, тот не слушает самого Бога».
5: Пошли 70 учеников Христовых и не верят своим глазам. Прикасаются к больным, больные в ту же минуту делаются здоровыми. Увидят человека, одержимого злым духом, велят злому духу оставить человека, и бесы их слушаются. Когда они вернулись к Иисусу, то с радостью говорили ему:
12: «Господин, и бесы слушаются нас».
7: «Не тому радуйтесь, что бесы вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах».
1: Как это? Имена написаны на небесах? Их что, можно прочитать на небе?
4: Нет, конечно. Это значит, что имена их записаны в небесные списки спасенных, и они после смерти будут взяты на небо, в рай. А это самое лучшее, что может случиться с человеком. Ну, слушайте дальше.
5: Недалеко от Иерусалима была небольшая деревня, которая называлась Вифанией. Там жил один добрый, благочестивый человек по имени Лазарь с двумя своими сестрами – Марфой и Марией. Иисус шел в Иерусалим. По дороге он зашел в Вифанию. Марфа пригласила его зайти к ним в дом. Иисус пришел в дом Лазаря, сел и стал учить. Мария села у ног Иисуса и стала слушать его. Марфа стала хлопотать по хозяйству, готовить обед, суетилась на кухне. Совсем сбилась с ног гостеприимная Марфа. Все ей пришлось делать одной. А Мария нисколько не помогала ей. Она сидела у ног Иисуса и внимательно слушала его. Наконец Марфа не вытерпела и стала жаловаться Иисусу на свою сестру Марию.
13: «Господин, разве ты не видишь, что сестра моя оставила меня одну служить? Скажи ей, чтобы она помогла мне».
5: Иисус же отвечал ей:
7: «Напрасно ты, Марфа, хлопочешь о моем угощении. Разве я нуждаюсь в нем? Для меня одно только нужно. Слушайте и исполняйте то, чему я вас учу. Мария прекрасно сделала. Не мешай ей слушать меня».
3: «Значит, и мы прекрасно делаем, что слушаем Евангелие?»
4: «Конечно. Но смотри, Василиса, не зазнайся».
2: «А то будешь, как фарисей».
3: «Нет, я никогда не буду, как фарисей. Давайте почитаем еще, а?»
4: «Обязательно. Только в следующий раз».

Хорошо с тобой. Хорошо мне с тобою быть, тебе верить, тебя любить. Хорошо в тихий час ночной Иисус говорит с тобой. Хорошо мне с тобой дружить, все заботы тебе вручить. Хорошо все вручить тебе, все, что будет в моей судьбе. Разве можно с тобою скучать? Я часами могу молчать, сознавая, что рядом ты разделяешь мои мечты. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг.

0: «Принцесса!» С каким-то особым трепетом в голосе проговорила Оля, и ее лицо расплылось в широкой улыбке. Вот она, бедная и несчастная, въезжает на своей старой, нуждающейся в ремонте инвалидной коляске в огромный и очень красивый зал. Одета наша героиня совсем не по-праздничному. На ней оборванное платье и старые туфли. Но ни Оля, ни люди, стоящие рядом с ней, на ее нищету и физические недостатки совершенно не обращают внимания. Оля чувствует себя полноправным участником торжества. Ей кажется, что еще немного, и она станет настоящей принцессой. На ней будет красивое платье и красивые башмачки. А инвалидная коляска превратится в запряженную лошадьми карету. Взор Оли, как и всех присутствующих, обращен в центр зала, на величественный трон. Сейчас войдет принц и воссядет на нем, но...
1: «Оль, ты что?» – спросила мечтательница ее сестра.
0: «Что?» – придя в себя, переспросила Оля.
1: «Ты так громко поешь, сперва как-то тихо, а потом вдруг запела на всю улицу». «Слушай, я испугалась. Ты привлекла к себе внимание всех прохожих».
0: «Нет, не переживай, все нормально. Мне так хорошо, что душа запела».
2: «А, поняла. Ты вновь была в тронном зале, да?»
0: И, обняв сестру за плечи, 13-летняя Марина ласково произнесла. «Оль, скажу тебе откровенно, твоя мечта неосуществима. Ты посмотри внимательно на нас. Ну кому мы, кроме родной матери, нужны? Мы ведь инвалиды, а ты о чем-то бредишь. Спустись на землю, Оля, живи реалиями». Оля и Марина – сестры-близнецы. Обе они с детства прикованы к инвалидной коляске. Не справившись с трудностями, отец Оли и Марины запил. За считанные месяцы из доброго, порядочного человека Аркадий Столяров превратился в спившегося алкоголика. Во время очередного запоя он умер. В то время девочкам было уже по 5 лет. Все тяготы жизни легли на плечи матери. Оксана, мама Оли и Марины, работать на производстве не могла, ведь девочки нуждались в постоянном уходе. Пособий не хватало. Так что жила семья Столяровых в постоянной нужде. От больших нервных потрясений и постоянных забот 40-летнюю Оксану парализовала. Она слегла. Однажды Марина стала случайным свидетелем разговора между лечащим врачом и мамой. Врач настойчиво рекомендовал Оксане сдать девочек в детский дом для инвалидов хотя бы на короткое время. «Поймите, ваша болезнь напрямую связана с перегрузками. Вам нужен отдых». Он говорил, что справиться со всеми тяготами жизни трое инвалидов без посторонней помощи не смогут. Пристально посмотрев на него, Оксана спросила: «А одной парализованной без посторонней помощи справиться?» После ухода врача Марина заперлась в комнате. В этот день к себе никого не пускала, даже Олю, а та от дверей не отходила. Под вечер Марина предприняла попытку уйти из жизни. Но Оля, почувствовав неладное, позвала на помощь. Марину спасли. Правда, несколько дней та пролежала без сознания под капельницей. Все эти тревожные дни Оля от Марины не отходила. А когда та пришла в себя, то Оля сердито предупредила: «Послушай меня, если ты еще хоть раз попытаешься что-то сделать с собой, то я тебе этого никогда не прощу». «А мама? Что будет с ней? Ты слышишь меня?» Слабо улыбнувшись, Марина чуть слышно произнесла: «Да». Через 2 недели после этого случая на их этаже появился новый сосед. Вернее, соседка, студентка университета. Однажды вечером она позвонила в квартиру Столяровых. Дверь открыла Оля. «Привет!» – поздоровалась девушка. «Меня зовут Катя, я ваша новая соседка. Если впустите, войду с большой коробкой конфет. Я очень хочу с вами познакомиться». В тот вечер Катя засиделась у соседей допоздна.
3: «От нее исходило какое-то тепло», – призналась дочка Оксана.
2: «С соседкой нам повезло».
0: Действительно, Катя оказалась доброй, порядочной и глубоко верующей девушкой.
3: Ежедневно после занятий она заходила к соседям. С их разрешения Катя навела в квартире идеальный порядок. Она стала вывозить девочек на прогулку, а по вечерам за чашкой чая читала им рассказы и библейские истории и пела под гитару новые для девочек прекрасные песни о Христе. Однажды к дому подъехал микроавтобус. Молодые ребята, аккуратно усадив Олю и Марину в машину, взяли курс на молитвенный дом. Катя осталась дома присматривать за их мамой. Через 15 минут Оля и Марина сидели за празднично накрытыми столами. Их окружали какие-то незнакомые люди, от которых, как казалось девочкам, исходили свет и тепло.
1: «Я думаю, что они такие же, как и я. У них есть мечта. Мечта, похожая на мою», — вдруг произнесла Оля.
2: «Они похожи на тебя? Уж поверь мне, на тебя похожа только я».
3: И Марина, подмигнув, указала на инвалидную коляску. Но Оля не обращала внимания на реплики сестры. Ее глаза наполнились слезами. Когда же запела молодежная группа, Оля разрыдалась. Внезапно перед ее взором открылась картина, очень похожая на ее мечту. Но теперь она представила себе огромный зал и многочисленный хор поющих людей. И принца, сидящего на троне. Она увидела его. Встав со своего трона, принц подошел к ней. Но тут Марина толкнула Олю в бок, вернув ее к действительности. Молодежь исполняла песню, которая очень тронула сердце Марины. Затем проповедник говорил о вечной жизни, которую получает человек, принимающий Иисуса Христа, и о небесном царстве, которое Бог приготовил любящим его. Оля поняла, что это не мечты, а реальность. Поэтому, когда прозвучал призыв покаяться перед Богом в грехах и пороках, первой отозвалась Оля. Через несколько секунд и Марина была готова сделать этот шаг. Подъехав на инвалидных колясках к пастору церкви, они стали молиться. Впервые в жизни девочки не стеснялись своего положения. Но христиане видели только их искренние сердца и вместе с ними плакали, молились и радовались. Марина и Оля – верные и надежные друзья. Они сестры по плоти и сестры по вере. Катя, 19-летняя христианка, своими делами продемонстрировала настоящую веру, живую и действенную. Оксана тоже покаялась перед Богом. Свидетелями ее покаяния стали Катя и Оля с Мариной. В доме Столяровых Катя уже не гость. Она полноправный член семьи, третий ребенок Оксаны. Настоящие родители Кати живут в селении Сосенки, в 60 километрах от города. Катя познакомила их с Оксаной, Олей и Мариной. И те решили материально поддерживать семью Оксаны. Олю и Марину регулярно навещают молодые христиане из церкви. По воскресным дням их привозят на богослужение. Оля распрощалась со своей несбыточной мечтой о принце, который дарит ей царство. Она узнала о небесном царстве и царе, который приглашает всех в свое царство. И в этом царстве, которое начинается на земле, Оксана, Оля и Марина живут уже сейчас.

мама сыну положила в сумку 5 лепешек, рыбки 2 благословила. Ну, беги, сыночек. И мальчишка за Иисусом побежал в припрыжку. Иисус ему был другом, как и вам, детишки. И в пустыне мальчик слушал слово вечной жизни. Вдруг услышал: «Дайте кушать хлеба людям ближним». Достает он поскорее рыбки и лепешки и дает через Андрея, чтоб Христос умножил. Вот какой хороший мальчик, щедрый и послушный. Деткам верующим, значит, он примером.

Muzicant. Старый медвежатник сидел на заваленке и пиликал на скрипке. Он очень любил музыку и старался сам научиться играть. Плохо у него выходило, но старик и тем был доволен, что у него своя музыка. Мимо проходил знакомый колхозник и говорит старику: «Брось-ка ты свою скрипку-то, берись за ружье. Из ружья у тебя лучше выходит. Я сейчас медведя видел в лесу». Старик отложил скрипку, расспросил колхозника, где он видел медведя. Взял ружье и пошел в лес. В лесу старик долго искал медведя, но не нашел даже и следа его. Устал старик и присел на пенек отдохнуть. Тихо-тихо было в лесу. Ни сучок нигде не треснет, ни птица голосу не подаст. Вдруг старик услышал «дзен». Красивый такой звук, как струна пропела. Немного погодя опять «дзен». Старик удивился. «Кто же это в лесу на струне играет? А из лесу опять «дзен». Да так звонко, ласково». Старик встал с пенька и осторожно пошел туда, откуда слышался звук. Звук слышался с опушки. Старик подкрался из-за елочки и видит. На опушке разбитое грозой дерево. Из него торчат длинные щепки. А под деревом сидит медведь, схватив одну щепку лапой. Медведь потянул к себе щепку и отпустил ее. Щепка выпрямилась, задрожала, и в воздухе раздалось «дзен», как струна пропела. Медведь наклонил голову и слушает. Старик тоже слушает. Хорошо поет щепка. Замолк звук. Медведь опять за свое. Оттянул щепку и пустил. Вечером знакомый колхозник еще раз проходит мимо избы медвежатника. Старик опять сидел на заваленке со скрипкой. Он пальцем дергал одну струну, и струна тихонечко пела «дзин». Колхозник спросил старика: «Ну что, убил медведя?» «Нет», — ответил старик. «Что ж так? Да как же в него стрелять, когда он такой же музыкант, как и я?» И старик рассказал колхознику, как медведь играл на расщепленном грозой дереве.